0: о бедствии. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Вы бы стали искать друга, которого арестовали и осудили на смерть? Вы бы стали рисковать своей жизнью, чтобы поддержать и успокоить? Вы переживаете за кого-нибудь больше, чем за свою собственную жизнь? Если нет, то вам есть чему научиться у Анисифора.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Отдых, принесенный Анисифором». «Ты знаешь, что все осийские оставили меня. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Так писал апостол Павел. Как бы нам хотелось иметь таких друзей, как Анисифор, которые не побоялись бы прийти к нам в самый сложный момент, поддержать и успокоить. Но, возможно, желая иметь таких друзей, мы забываем, что сами можем быть таким дуновением покоя для кого-то в нашей жизни.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу об удивительном человеке, о Нисифоре, который успокоил сердце апостола Павла, который находился в очень сложных обстоятельствах. Вы знаете, это было непростое время. Апостол Павел был арестован, его перевезли в Рим, и он ожидал суда Кесарева. Он должен был предстать перед Нероном, перед императором. Это сложное положение. И вот как пишет апостол Павел, контекст, обстоятельства, в которых он находился, были очень сложные. Сам он находился в темнице, в тюрьме, в вузах, был прикован к римскому солдату, и он был один. Вот что он пишет поэтому. Он пишет: «Ты знаешь, Тимофей, все осийские оставили меня, и в их числе Фигел и Гермоген». Вы знаете, когда упоминаются эти слова, то чувствуется боль. Когда апостол Павел так много трудился, когда он был среди людей, то его поддерживали, а когда он попал в тюрьму, то все его оставили. И для апостола Павла было это очень болезненно, что они оставили его. Я думаю, что и в вашей жизни, да и в моей были люди, которые принесли нам такую же боль. И если мы назовем их имена вслух, то для окружающих, возможно, эти имена ничего не будут значить. Но для нас они будут важны, потому что они оставили раны на нашем сердце. И вот такими людьми для апостола Павла были Фигел и Гермоген. Особое внимание обратите на слово «все». Ты знаешь, что все осийские оставили меня. Вы знаете, и мы часто чувствуем себя брошенными. То есть вы один, никого нет рядом. И в эти минуты, в эти моменты вспоминайте апостола Павла. Вы только представьте себе, что он смотрит на целую страну и признает, что не может найти ни одного, кто бы остался предан ему. И это просто поразительно. Вот что я назвал бы брошенным и одиноким. Поэтому запомните это состояние апостола Павла. Я думаю, что и вы с этим сталкивались. Может быть, у вас были друзья, которые были рядом с вами, а потом отошли от вас, отвернулись от вас, предали вас. Казалось, что это были верные друзья на всю жизнь, а потом вдруг они отошли в сторону или даже повернулись против вас. Может быть, и в вашей жизни были такие Фигел и Гермоген. Если этого еще не было, то я хочу вам сказать, поверьте, такое может и произойти с вами. Такие люди встречаются в нашей жизни, и вместо того, чтобы злиться, почему это происходит? Лучше примите это как от Господа. Вы знаете, в жизни христианина, в жизни верующих не бывает случайностей. Именно Бог включает этих людей в нашу жизнь, чтобы они принесли нам важные уроки, чтобы мы приобрели важный и незаменимый опыт. Вот что пишет апостол Павел Тимофею. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Да даст ему Господь обрести милость у Господа. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Ну, несколько выводов. Во-первых, его звали Анисифор. В переводе на русский – «приносящий пользу». Ой, это прекрасное имя. Вы знаете, каждый раз, когда мы называем ребенка, сын или дочь, то обязательно думайте, какое значение его имени. И вот значение имени Анисифор – приносящий пользу, полезный другим, помогающий. И еще одно упоминание этого имени мы встречаем в 4 главе, в 19 стихе 2 послания к Тимофею. Вот апостол Павел уже передает приветствие. Он пишет: «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисифоров». И обратите внимание, апостол Павел передает привет не самому Анисифору, а его семье, его близким, его домочадцам. Поэтому можно предположить, что его уже не было в живых. Но хочется подчеркнуть, то, что делал Анисифор, это было духовное служение. Я не знаю ничего о его духовных дарах, но я могу с уверенностью утверждать, что он прекрасно выполнял свое духовное служение. Мы нигде не можем прочитать дополнительную информацию про Анисифора. Но его присутствие рядом с апостолом Павлом было очень важно. Оно не сопровождалось аплодисментами, громкими заявлениями или торжественными встречами. Нет, Анисифор был просто рядом. И он давал отдых, успокоение. Он был лучшим душепопечителем. Он заботился и о теле, и о душе попавшего в тюрьму апостола Павла. В греческом языке в подлиннике используется именно слово «успокоение». Покой, отдых. И это прекрасное слово и прекрасное служение. Также этот термин использовался для обозначения процесса. Смотрите, когда дуют на что-то, чтобы остудить. Вот так переводится это слово. Дуть так. Фу. Вспомните, когда ваш ребенок ушиб коленку или порезал палец. Что вы предлагаете ему сделать? Да, я тебе подую, и все пройдет. Я не представляю, как это может в реальности помочь, но дети перестают плакать, и им действительно становится лучше. Вы успокаиваете боль. Присутствие Нисифора в жизни апостола Павла было таким дуновением, успокоением. Но это же слово использовалось в греческом для обозначения процесса обработки раны. Вы знаете, обработка раны – это не самая чистая и приятная работа. И если вы давно не сталкивались с этим, то, возможно, и не помните, что обработка раны – это не просто приклеить пластырь. Но надо очистить рану от крови, грязи, а может быть и от гноя. Именно это делал Нисифор в жизни Павла. Апостол Павел пишет, что Нисифор многократно покоил меня. Возможно, вам покажется, что я очень уж трепетно отношусь к каждому слову, но перед нами лебединая песня апостола Павла, его последнее послание, это завещание, а каждое слово умирающего человека имеет особый смысл. Автор находится в тюрьме, он скоро умрет, и единственное, что он знает наверняка, это письмо никогда не достигнет адресата. Он и представить себе не мог, что в сырой темной тюрьме он писал не просто личное письмо, а одну из книг Священного Писания. Дух Божий сохранил это послание для нас. Так что пишет апостол Павел. Он многократно покоил меня. Для того, чтобы быть для кого-то успокоением, отдыхом, нужно обладать большим усердием. Человек, который помогает вам расслабиться, успокоиться, отдохнуть душой, должен нести свое служение с чрезмерным усердием, старанием, и ему можно было доверять. Он не должен ожидать благодарности, телефонного звонка с восхищенными отзывами. Он просто усердно совершает свое служение. А Нисифору не нужно было писать записку. Так, ты нужен Павлу, или давать приказ. Нет, он просто был рядом. Вот была такая необходимость, и он сам пошел. Я думаю, что вы согласитесь, что есть люди, нахождение рядом с которыми не приносит нам удовольствия. Вам тяжело быть с ними, общаться, и даже просто присутствовать в одном месте. И когда вы приходите куда-то, то, возможно, задумываетесь. Но, надеюсь, сегодня этого человека здесь не будет. Даже если вы привыкли считать себя очень добрым человеком, то, подумав хорошенько, наверняка вспомните такие случаи. Так один известный юморист в одной статье написал, что он никогда не встречал человека, который бы ему не понравился. На что одна женщина написала ему письмо. «Да вы просто никогда не встречали моего мужа». Вы знаете, есть люди, которые нам неприятны. Они нам просто не нравятся. Так вот, Нисифор был противоположностью таких людей. В него нельзя было не влюбиться. Он помогал апостолу Павлу расслабиться, отдохнуть, восстановить силы. Он очищал его раны, обрабатывал его душевные порезы. Он убирал гной из его жизни. Он успокаивал его эмоции. Слушал, ободрял, молился. Нисифор приносил покой в жизнь Павла. И кроме того, он делал это с великим чтением. То есть тщательно. Давайте подробнее остановимся на вопросе усердия. Снова прочитаем первую главу второго послания Тимофею, 16 стих. «Да даст Господь милость дому Нисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Один проповедник написал так. Другие могли бы постыдиться того, что знали апостола Павла, но только не Нисифор. Мы можем увидеть сосредоточенное лицо в толпе прохожих. Проследовав за ним, заметим, что этот незнакомец с Эгейского побережья бродит по неизвестным ему улицам, стучит в двери, пытается найти любые зацепки, подсказки, чтобы узнать то, что его интересует. И он понимает, что рискует очень многим, но не отказывается от своей цели. И вот, наконец, в отвратительной темнице он слышит знакомый голос и узнает Павла, заточенного в узы и прикованного к римскому солдату. И однажды, найдя Павла, Анисифор не останавливается на единственном визите, но точно согласно своему времени проявляет усердие и старание в своем служении успокоения. Другие испугались и сбежали от угрозы возможного позора и заточения. Но этот скромный посетитель почел бы за привилегию разделить казнь с таким преступником, как апостол Павел. И еще несколько раз, пройдя по закоулкам и лабиринтам столицы Рима, Анисифор начинает ориентироваться в нем, как в родном городе Эфесе. Потому что он продолжал раз за разом посещать Павла в темнице, прекрасно осознавая, что сильно рискует сам. Даже тот факт, что он пытался найти Павла, много спрашивая о нем, показывает, какую храбрость он проявил. Потому что расспрашивать о преступнике, находящемся в тюрьме, весьма опасное занятие. И еще опаснее было навестить его после того, как все узнал. Но Анисифор идет еще дальше. Он настойчиво неоднократно посещает Павла. И я постарался узнать как можно больше о жизни в Риме во времена правления императора Нерона. Это как раз период перед смертью апостола Павла. Просто невероятно, невозможно поверить в то, что мы узнаем. Сумасшедший, сидящий на троне империи, получал удовольствие от зрелища, когда Колизей освещался горящими телами христиан. Он одевал на них шкуры животных и выпускал диких животных, чтобы те разодрали христиан на мелкие кусочки в диком бешенстве. И вот мы видим христианина, находящегося в тюрьме за свою веру. А вот еще один христианин, который рискнул всем, чтобы найти своего друга, заключенного за веру, и раз за разом посещает его. Я предполагаю, что Анисифор в итоге умер за свою веру. Второе послание Тимофею, 1 глава, 16 стих. «Он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Дорогие друзья, я хочу задать вам несколько прямых вопросов. А вы бы поступили так, как Анисифор? Вы бы совершили этот заведомо опасный поступок? Вы любите кого-либо так сильно, чтобы рискнуть всем ради него? Вот такие действия требуют решительности, предусмотрительности, жертвенности, смелости. И кроме того, окружающие наверняка неправильно вас поймут. Этот человек заключен под стражу. Он преступник. Его будут судить. И судить будет Нерон. Вы бы стали иметь что-то общее с таким человеком? Лучше, может быть, подальше? Следующий вопрос. Вы боитесь заключенных? Узы, наручники, может, они пугают вас? Но, дорогие друзья, помните, узы и цепи есть у каждого. Кто-то потерпел неудачу, и цепи смятения заковали его, и этот человек нуждается в вас. У кого-то неприятности в семье, и он заключен в цепи отверженности, и вы нужны этому человеку. Кто-то из ваших знакомых попал в тюрьму, и он окован цепями непослушания. Вы стесняетесь иметь дело с такими цепями? А кто-то стал объектом несправедливых насмешек. Он унижен. Это цепи непонимания. У кого-то обнаружили смертельную болезнь, он прикован к кровати цепями неуклюжести, неповоротливости. И в таких ситуациях больше всего нуждается в служении успокоения, отдыха, ободрения. В дни, когда смерть кажется особенно близкой, в памяти всплывают лица людей, которые были с вами в самые сложные моменты и принесли вам отдых от проблем, и не постеснялись разделить позор с вами. Оглянитесь вокруг. Не так уж много людей, готовых помочь и утешить. Вы станьте для кого-то сами лечебным бальзамом. Даже если вы не умеете проповедовать, как проповедовал апостол Петр, или вы не можете молиться так, как апостол Павел, вы все равно в состоянии рассказать о Божьей любви и о том, что Иисус умер за всех нас. Станьте для кого-то лечебным бальзамом. Будет ли ваша забота вознаграждена? Посмотрите на текст, записанный в послании к евреям, 6 главе, 10 стихе. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не оставит незамеченным ваш добрый поступок. Не будет такого, чтобы Бог забыл о чем-то. Так и сказано. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». Он наградит каждый акт милосердия, когда вы были для кого-то исцеляющим бальзамом. Ну, вернемся к посланию к Тимофею. Это второе послание к Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Но, быв в Риме, с великим тщанием, с великим усердием искал меня и нашел». Мне очень нравится этот стих, он меня вдохновляет. Я не знаю, как долго Анисифор искал Павла. Я не знаю, сколько усилий ему пришлось приложить. Я не знаю, сколько ужасных слов ему пришлось выслушать в свой адрес. И я не представляю себе, что ему говорили злобные стражники и жители города. И наверняка он слышал фразы типа: «А, это тот, кто проводит много времени с этим преступником». И я не знаю, сколько насмешек он вытерпел, проходя по коридорам темницы от других заключенных. Но я уверен, что он перенес немало унижений. Шотландский богослов написал так: «Павел мог быть величайшим апостолом для Нисифора, и он может быть грандиозным человеком для нас с вами, но для солдат, с которым он был прикован днем и ночью, он был просто заключенный номер такой-то. Вы бы не отличили Павла от любого другого заключенного. Он был просто номер 5 или номер 50 или любая другая цифра. А Нисифор ходил от одной темницы к другой в поисках Павла днем за днем, недели за неделей. Его часто унижали, оскорбляли, к нему плохо относились. Наверняка его также арестовывали. Затем отпускали после того, как он перенес тяжелые испытания. И вот, наконец, он смог заключить себя в объятия Павла. Вот представьте себе, два пожилых мужчины обнимали и целовали друг друга, плача и радуясь встрече и удивляя тем самым всех окружающих заключенных. Брат Анисифор имел храброе сердце, и мы преклоняемся перед ним. Дорогие друзья, чем дольше я живу, тем больше я ценю служение успокоения. Тем больше я ценю тех, кто приносит отдых нашим душам. Как самому стать таким дуновением для других? Будьте живым, имейте сочувствие, и, что очень важно, будьте доступным. Вокруг нас столько одиноких, нуждающихся людей, да и тех, кто всю свою жизнь трудился, иногда попадает в одиночество. Рядом нет ни детей, ни внуков, все заняты, работают. Да и члены церкви заняты своими служениями. Я хочу перечислить несколько критериев, необходимых для человека, который несет служение отдыха, успокоения. Послушайте. Первое. Вы должны быть жертвенным. Не будьте эгоистом. Ваша значимость не может быть превыше значимости человека, которому вы помогаете. Будьте жертвенны настолько, чтобы считать положение другого человека более важным, чем ваше. Почитайте другого выше себя. Второе. Вы должны быть доступным. Не перебивайте. Будьте готовы дать все, что вы можете. Предоставьте свое время и все свое внимание уделите нуждам другого. Будьте скоры на слушание, медленны на слова. Научитесь слушать. Третье. Будьте чувствительными. Вам будет необходимо то самое шестое чувство, интуиция. Не ждите, пока кто-то скажет вам, что делать, в какой момент что сказать. Вы сами имеете чувствительность, умеете слышать даже то, что не сказано. Чувствуете то, что не показано. И попробуйте поставить себя на место другого человека. Имейте те же чувствования, как у Иисуса Христа. Четвертое. будьте решительным. Вам легко будет найти десятки причин, чтобы не заниматься служением успокоения, не приносить отдых нуждающимся. И эти причины будут казаться весьма разумными. Но имейте решимость. Пятое. Имейте положительное, позитивное отношение ко всему происходящему. Друзья Иова совсем не умели этого делать. Они были полнейшие пессимисты и не приносили покоя его душе. Они пришли к Иову, чтобы рассказать ему, что он сделал неправильно и что стало причиной его положения. Вам необходимо иметь положительный настрой. Это придает надежду. И ваше сердце должно быть наполнено надеждой. Люди, которые томятся в темных тюрьмах, лишены надежды. Они не видят дальше тех обстоятельств, которые имеют на данный момент. Поэтому принесите им необходимую надежду. Будьте оптимистом, человеком радости, надежды, веры. И шестое. Очень важно иметь сочувствие, жалость, понимание и милосердие. Недавно я читал одного английского писателя, Джеймса Сталкера, и он очень хорошо описывает смерть апостола Павла. Я хочу поделиться с вами тем, что он пишет. Послушайте. Нет сомнений, что Павел вновь оказался у Нерона. И в этот раз судья не уступил. За всю историю тяжело найти более острую иллюстрацию, показывающую иронию человеческой жизни, чем сцена, когда апостол Павел предстал перед Нероном. В кресле судьи, драпированном бордовой императорской тканью, сидел человек, который в плохом мире имел высокое положение и был самым ужасным и жестоким представителем этого мира. Он имел что-то общее с каждым преступлением, убийца собственной матери, своих жен и благодетелей. Человек, который всей своей жизнью и своими поступками показывал, что каждая часть его тела и души были не что иное, как грязь и кровь. А на скамье подсудимых стоял лучший человек в мире, чьи волосы поседели от невероятных трудов для блага людей и славы Божией. Вот так отличались судья и тот, кто стоял на месте подсудимого. Судебное разбирательство закончилось. Апостол Павел был осужден и отправлен к палачу. Его вывели за пределы города, окруженного толпой отребья. И вот место назначения достигнуто. Он встал на колени возле выступа. Топор палача блеснул на солнце и ударил. Голова апостола всего мира скатилась в грязь. Грех совершил самое ужасное и большое, достигнув апогея. Но при этом как низок, бессмысленен, и пуст был этот триумф. Удар топора всего лишь снял цепи заточения и отпустил дух подняться домой к своему венцу. Город, который ложно называли вечным, с ненавистью выдворил апостола Павла за свои ворота, но десятки тысяч приветствовали его в тот же миг у ворот города, который на самом деле вечный и небесный. Брат Анисифор осознавал, что ждет Павла в ближайшем будущем, и не мог стоять в стороне. Он хотел при любой возможности утешить, поддержать великого апостола, гонимого и находящегося под арестом. Он хотел его подлечить и побыть рядом. Если вы заметили, что полностью погрузились в свои нужды и проблемы, то я предложил бы вам освоить служение успокоения. Начните отдавать себя. Перестаньте днями напролет жалеть себя несчастного, сочувствуя исключительно себе самому. Лучше закатайте рукава и отправьтесь туда, где на самом деле нуждаются в отдыхе и покое. Если я задамся такой целью, то смогу найти как минимум одного человека каждую неделю, кто нуждался бы в слове успокоения, в отдыхе для души, и как будет прекрасно, если я это дам. Отдам, не ожидая благодарности. И поверьте мне, если вы выберете такую тактику, то в конце вашей жизни вы поймете, что очень многие в своих предсмертных речах упоминали ваше имя, как того, кто был самым близким другом. Давайте восстановим служение успокоения и отдыха. Дорогие друзья, чтобы вам найти покой, нужно прийти к пастырю, к Господу Иисусу Христу. Потому что сам Господь так и сказал своим ученикам. И тем, которые следовали за Ним, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, все обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». И это так, на самом деле, только обратившись к Господу Иисусу Христу, в молитве, отдав свою жизнь, осознавая, что только Он может Духом Святым обновить нас, переродить, дать новое рождение духовное, дать покой и мир, мы можем начать новую жизнь. Поэтому и те, кто уже уверовал в Господа Иисуса Христа, нам нужно идти по пути освящения, успокоения других, заботясь не только о себе, но заботясь о других. Научимся из Божьего Слова на примере Анисифора служить другим, служить служителям, которые так много сделали для Царства Божьего. Да благословит каждого из вас Господь. Аминь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Отдых, принесенный Анисифором». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Изучая Новый Завет, второе послание к Тимофею, мы можем многому научиться, глядя на пример искренней дружбы двух человек – Павла и Анисифора. Этот пример вдохновляет нас. Если вы тоже хотите быть бальзамом для больных душ, запомните несколько советов, которые услышали в передаче «Отдых, принесенный Анисифором». Первое. Думайте о нуждах других больше, чем о своих. Второе. Будьте доступны. Третье. Будьте чувствительны. Четвертое. Будьте решительны. Пятое. Мыслите позитивно. Шестое. Имейте сочувствие, жалость и понимание. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: мольба о честности, восстановление в правах беглеца, как справиться с трясиной отчаяния, что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Мольба о честности – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: В эфире радио BBN – библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 6 сентября. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям в 1 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «А ты пребываешь». Как много осиротелых домашних очагов, и те, кто сидят возле своих каминов и смотрят на пустые кресла рядом, не могут сдержать набегающих слез. Кто-то пребывает в одиночестве очень долго. Но есть некто невидимый, который всегда рядом с нами, хотя мы часто не осознаем его присутствие. Ощущение этой близости приносит блаженство, но это случается так редко. Иногда оно зависит от состояния нашего здоровья и погоды, а иногда от нашего настроения и чувств. Дождь, густой туман, бессонная ночь, боль – все это так сильно влияет на наше настроение, что затемняет порой наше сознание. Но существует чувство более возвышенное, чем простое понимание его близости. Это более святое и постоянно пребывающее чувство, не зависящее ни от каких условий. Чувство это – признание невидимого присутствия, такого мирного, успокоительного и согревающего. Признайте его присутствие, признайте самого Господа, он тут рядом, его присутствие реально. Это не выдумка и не простое утверждение, а это истина. Истина пребывает всегда. И этой истиной и является наш отзывчивый друг и дивный пастырь, всемогущий Господь Бог. Пусть его присутствие пошлет вам ободрение. Вот радостная весть для всех плачущих сердец. Иисус Христос может утешить вас всегда и везде, независимо от того, чем вызваны ваши слезы и возле какого потока растут ваши плачущие вербы. Христос, Христос, к тебе так сердце рвется, горя тоской по дальним небесам, в земной борьбе плач кроткий раздается. Христос, Христос, приди скорее к нам. Грех так открыто, явно торжествует, твой гимн любви осмеян уж давно. Бегут года, надежда мир волнует, а сколько светлых дней погребено. И в этот миг отчаяния и муки в душе сознание ясное горит, что сердце ропот и упрека в звуке твоя любовь безмерная простит. О да, царит во всем твоя лишь воля, и нам дай сил быть верными тебе. Какая б нас не ожидала доля, как не теснил бы враг нас на земле.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Родители. Никита Михайлович, отец Николая, считался зажиточным крестьянином в своем селе Истимис, которое затерялось на больших просторах Сибири. Он имел большой, хороший дом, несколько пар волов, коров и овец, по просторному двору ходили гуси, куры, индюки, в сарае хрюкали свиньи, в конюшне стояли лошади. Одна тройка служила для выезда в город, другие лошади были рабочими. Заготовить на зиму дрова, вспахать землю, засеять поле, свести урожай в амбар, обмолотить хлеб, отвезти зерно на мельницу, зимой съездить в поле за соломой. Все это было уделом рабочих лошадей, которых было немало. Чтобы содержать большое хозяйство в полном порядке и наблюдать за ним, вовремя вспахать и посеять, вовремя собрать урожай и накосить на зиму кормов скоту,

0: зимой подвести эти корма с поля ко двору, раздать его вовремя скотине и делать многое другое, Никита нанимал сезонных работников, которые из года в год были почти что одни и те же. Хозяин был хороший, работников не обижал. Работники жили рядом, в красивом доме, платил им Никита исправно и хорошо, доверял вести хозяйство, и работники охотно оставались у него из года в год. В селе люди любили Никиту, он был мужик добрый. Ребятишки на праздники гурьбой валили в его дом, чтобы получить угощение, которого там всегда было в достатке для всех, а заодно и покататься на тройке. На праздники Никита всегда держал тройку запряженную в расписной тарантас или сани розвольни и сам лично с большой охотой погонял лошадей, наполнив тарантас или сани ребятней. А любителям голубей дарил для расплода по паре своих сизарей. Взрослые тоже уважали Никиту. Веселый балагур, умеющий поддержать компанию, безвредный и нежадный, честный и справедливый, готовый поделиться с нуждающимися инструментом, семенным зерном, деньгами и даже лошадьми, Никита везде и всегда был желанным гостем. И только сельский священник не любил Никиту и открыто выражал свое недовольство. Да и Никита не питал к нему особой любви. Острые сравнения Никиты, шутки и рассказы о батюшке доходили до слуха последнего, и это еще больше озлобляло его. Особенно злым священник был, когда выпивал. А случалось это часто, за что Никита и обличал неверного слугу Божия в кавычках. В такие дни священник предпочитал не выходить из дому и не попадаться Никите на глаза, иначе он мог не только услышать обидные шутки, но и увидеть как бы их. Никита связывал священнику руки за спиной и отправлял его домой. По пути пьяный батюшка падал, не мог подняться без помощи рук и лежал так часами на улице у всех на виду. На следующей церковной службе Никите доставалось. Священник называл его нехристем, дебоширом, слал его адрес проклятия и призывал истинно верующих не общаться с отступником от веры в кавычках. Но большего, чем отлучение от церкви, священник сделать не мог. От церкви же он Никиту отлучил давно. Зол был священник на Никиту и за голубей, которыми тот гордился, и которых у него было очень много, так много, что он и сам не знал им числа, но их было тысячи. Они достались ему от отца, который был страстным голубятником. Голуби часто усаживались где только можно на православной церкви, отчего карнизы и наружные стены церкви имели непривлекательный вид. Никита же говорил батюшке: «Это же батюшка Божьи птички, его творение, на них сердиться не дозволено Богом». Пожаловаться на Никиту своему вышестоящему начальнику священник боялся, потому что знал – тогда станет известно об его пьянстве, а его за это по головке не погладят. Так и жили они в одном селе, не ладили, но и до драки дело не доходило. Будущая мама Николая была бедной сиротой. Она очень рано лишилась родителей и росла у дяди с тетей. Еще подростком она начала работать в богатых домах, сначала поденщицей, потом няней. Когда ей исполнилось 16 лет, ее взяли кухаркой на свой постоялый двор богатый купец. Там ее впервые и увидел Никита, когда заехал с отцом к отцу за покупками и остановился у него на ночь. Это была стройная, красивая девушка. К тому же она была мастерицей на все руки. Умела нянчить детей, шила, вязала, пряла и хорошо готовила. Никита с первого взгляда полюбил эту девушку и решил на ней жениться. Отец Никиты, узнав о намерении сына, одобрил его выбор, потому что как раз такая работница и была нужна для их большого хозяйства. Вскоре они снова поехали к этому купцу, и на этот раз Никита объяснился в любви Хаврошке, так звали девушку. Но здесь же он узнал печальную для себя новость. Купец имеет намерение женить на ней своего дальнего бедного родственника, с тем, чтобы она навсегда осталась работницей в его доме. Но Никита был не из тех, кто легко сдается. В тот же вечер отец с Никитой переговорили с купцом, чтобы забрать у него хаврошку. Купец и слышать не хотел об этом. Но, будучи жадным и увидев, на какой тройке приехали сваты, согласился отдать хаврошку взамен на тройку лошадей и упряжки. Михаил, отец Никиты, любил эту тройку и долго не соглашался на такую сделку. Но после длинных разговоров был заключен договор. Они пригоняют ему эту тройку, а через неделю забирают невесту. За это время купец должен был собрать ей приданное. В эту же ночь Никита поговорил с девушкой, и она согласилась выйти за него замуж. По приезде домой Никита рассказал отцу о том, что они с хаврошкой договорились через 2 дня снова встретиться, и он тайком увезет ее из купеческого дома. Отец не хотел нарушать договор и просил Никиту помедлить с его решением. Но первая любовь не давала Никите покоя, и ночью он тайно верхом уехал за невестой. Михайло, будучи честным человеком, запряг свою любимую тройку и тоже отправился к купцу. Утром купец не нашел своей работницы, но, увидев тройку, стоявшую у его дверей, смирился и даже обрадовался, потому что не нужно было хаврошке собирать приданное. А Никита верхом на лошади ночью увез свою невесту без всякого приданного. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в любви и согласии, дружно и весело. Свекор Михайло и свекров Фёкла души не чаяли в хаврошке. Они полюбили ее за веселый и открытый нрав, за усердие в работе, за ее послушание, за нелицемерную ко всем любовь. Свекров особенно любила невестку за то, что та была исполнительной и не ленивой. По дому она все делала быстро и хорошо, притом с охотой. А свекор особенно жаловал хаврошку за ее стряпню. Так и жила хаврошка в новой большой семье, окруженная любовью и заботой, любя всех и благодаря Бога за то, что Он так устроил ее жизнь после тяжелых сиротских лет. Спустя время Михайло отделил Никиту с семьей, построив рядом для них дом. Но еще много лет он ходил потом на вкусные обеды к своей любимой хаврошке. У хаврошки появились дети, которых она, как и всякая мать, очень любила и нередко прощала им больше, чем нужно. Отец же, как говорят, без ума был от своих детей. Он любил и баловал совершенно чужих детей, тем паче своих. Отец никогда не наказывал провинившихся детей физически. Дети тоже питали к родителям ответную любовь и были у них в послушании. Сегодня Николай от своих детей тоже видит искреннюю сердечную любовь, за что он благодарен ими Богу. Когда-то я прочитал: для этого не нужно быть мыслителем, чтобы понять исход семейных драм. Как мы относимся к своим родителям, так дети будут относиться к нам.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Этой беседой мы оканчиваем наше изучение серии «Жизнь и служение великого апостола Павла». Поэтому будет полезно посмотреть кратко на важные даты и события в жизни апостола Павла. Первое. Рождение и ранняя жизнь апостола Павла. Родился он в Тарсе Киликийском, почти в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос в Вифлееме Иудейском. При рождении его назвали Савлом, вероятно, в честь первого израильского царя Саула, который из колена Вениаминова. Савл позже был известный как Павел и был из того же колена. Царь Саул сказал, что его колено было самым маленьким из всех колен Израиля. Имя Савл означает «выпрошенный у Бога». Имя Павел означает «маленький» или «небольшой». Молодым человеком он воспитывался у ног Гамалиила, фарисея и учителя закона. Таким образом, Павел был тщательно наставлен в ветхозаветных писаниях, в традициях и истории израильского народа. Будучи способным и ревностным студентом, уже в ранние годы Павел проявил стремление идти по стопам своего учителя Гамалиила. В сравнительно раннем возрасте он стал фарисеем. Второе. Павел – преследователь ранней церкви. 32 год новой эры. Вскоре после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа началось преследование христиан по причине верного свидетельства учеников. Первоначальные главы книги «Деяний святых апостолов» показывают на великое влияние, произведенное на жизнь народа посредством свидетельства учеников Петра и других. Апостол Петр являлся главным представителем. Первый раз Павел встречается на страницах Священного Писания с мучеником Стефаном. Тогда он еще был известным как Савл, ободряя убиение его. Павел тогда был молодым человеком. Это действие иудейских руководителей только лишь увеличивало желание Павла уничтожить свидетельство Иисуса Христа. Таким образом, приблизительно в 34 году новой эры Павел старался и приобрел письма от первосвященника, дающие ему право арестовывать и заключать тех, кто именовался именем Иисуса Христа. Писание явно указывает на преследование Павлом верующих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма. Казалось, что Павел преследовал многих ранних христиан в Иерусалиме. Теперь он желал расширить свою деятельность до Дамаска. Третье. Обращение Павла. В 34 году новой эры. На пути в Дамаск Бог вмешался в жизнь Савла из Тарса. Повествование об его обращении записано в книге «Деяний святых апостолов» в 9 главе. Немедленно он начал свидетельствовать о вере, которую он раньше старался уничтожить. Он теперь защищал дело тех, кого он пришел преследовать. Слова Анании ясно указывают, что его имя производило везде великий страх в сердцах и умах христиан. «Я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым своим в Иерусалиме». Но Бог коснулся этого преследователя церкви, переменил его отношение и жизнь и сделал его новым творением во Христе. «Он есть мой избранный сосуд», — так Бог описал того, кто был таким преследователем церкви. Неудивительно, что Павел позже писал римлянам: ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Четвертое. Первое посещение Павла Иерусалима. 37-й год новой эры. Это было каких 3 года после его обращения. Может показаться, что это посещение было в результате его внезапного оставления города и возвращения в его родной город Тарс Киликийский. Ничего не упоминается, как долго Павел оставался в Тарсе. Некоторые библейские исследователи предполагают, что это продолжалось приблизительно 6 лет. Хотя нет данных деталей, но можно предположить, что энтузиазм апостола не уменьшился, но что он активно служил Господу Иисусу Христу. 5. Приглашение Павла в Антиохию Сирийскую. 43-й год новой эры. Варнава, церковный руководитель в Иерусалиме, нашел апостола, когда он жил в Тарсе, и пригласил его помочь ему в служении в церкви в Антиохии. Имел ли Варнава контакт с Павлом, когда он жил в Тарсе? Мы не знаем. Но очевидно, Варнава знал, где найти Павла, когда он был нужен. Целый год Павел трудился в Антиохии, утверждая святых в их вере. 6. Первое миссионерское путешествие Павла. 46-й год новой эры. Павел и Варнава были назначены Антиохской церковью, чтобы совершить это миссионерское путешествие. Не указано, как долго оно продолжалось. Однако совершенное расстояние, утвержденные церкви, подсказывает, что прошло по крайней мере 2 года перед тем, как они вернулись в Антиохию. Они пережили противление со стороны иудейских вождей в разных местах. Но они совершили путешествие с радостью. 7. Посещение Павлом собора в Иерусалиме. 50-й год новой эры. Собор был созван для разрешения отношений язычников благовествованию, провозглашенному Павлом. Собор согласился признать язычников членами новой христианской церкви без необходимости подтверждению обрезанию и иудейским обрядам, как требовали некоторые иудеи. В книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе 26 стихе сказано, что верующие во Христа были названы христианами. Весть относительно язычников ранней церкви записана в книге «Деяния святых апостолов» в 15 главе с 23 стиха и дальше. Она принесла много радости верующим в Антиохии. 8. Второе миссионерское путешествие Павла. 51-й год новой эры. Это путешествие продолжалось 3 года через Малую Азию, Македонию и Грецию. Павел провел 18 месяцев в Коринфе, посещая также другие места. Он вернулся в Иерусалим и затем в Антиохию. 9. Третье миссионерское путешествие Павла. 55-й год новой эры. Вероятно, апостол провел короткое время в Антиохии, перед тем, как он опять отправился в путь. В этом путешествии Павел провел 2 года в Ефесе, где он пережил великое излияние духовных благословений. Писание говорит, с какой силой возрастало и возмогало Слово Божие. 10. Возвращение Павла в Иерусалим и арест. 58-й год новой эры. Посещая Иерусалим, Павел был убежден старейшинами церкви посетить храм. Иудеи, возбужденные его присутствием, подняли волнение, которое привлекло вмешательство римлян. Павел был арестован римскими воинами и уведен в крепость Иерусалим. Пред угрозой бичевания Павел заявил римскому сотнику, что он был римским гражданином. Первосвященник представил их обвинение против Павла. Защита Павла произвела дальнейшее волнение среди иудейских вождей. Иудейская интрига побудило Павла представить дело римским властям. По этой причине перевели Павла из Иерусалима. 11. Павел пред римскими правителями в Кесарии. 58 год новой эры. Иудейские вожди представили свое дело против апостола Павла, но решение отстрачивалось опять и опять. Павел провел больше 2 лет в руках римского правителя в Кесарии, имея возможность защищаться при многих случаях. В конце концов, Павел был вынужден апеллировать к кесарю, имея эту привилегию как римский гражданин. 12. Путешествие Павла в Рим узником. 60-й год новой эры. Зиму провел в путешествии, включая кораблекрушение. Приблизительно 6 месяцев было проведено в путешествии в Рим. 13. Первое заключение Павла, 61 год новой эры. Павел провел 2 года в нанятом им доме, хотя под охраной. Он имел свободу принимать посетителей и посылать послания. 14. Освобождение Павла и дальнейший миссионерский труд. 63 год новой эры. Приблизительно 4 года Павел имел возможность путешествовать, затем арестован и отослан в Рим. 15. Мученичество Павла. Павел сознавал, что второе заключение в Риме окончится его мученической смертью, которая произошла в 68 году новой эры. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь

0: была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на церковную кафедру.
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем. То есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились. Но еще раз пророчеством о восхищении церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере. 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа. 1 Коринфянам 13, глава о любви. Евреям 12, глава о наказании. 2 Коринфянам 5, глава о примирении. Римлянам 3, глава об оправдании. И, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4:16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем, и мы нигде не встретим даже малейшую информацию о церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями, и они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшийся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для 1000-летнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви, на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца в 1 послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16. И, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в 1 послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Конечно, Архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом, и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе Архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «Итак всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которые называются периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе. Первого послания Фессалоникийцам, и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2 стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения Церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть Церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз, на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации, иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15, 22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос, но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем: «Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке». Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «Маран Афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения

0: Направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, которой мы всегда старались в течение всего времени нашего служения подчеркивать, то это истина о благодати Божьей. И это мы будем делать, поскольку Бог даст нам время служить Ему. Дорогие друзья, я обнаружил, что именно эта истина лежит в основе всего того, чему учит нас Библия. От самого ее начала, с первых же страниц этой божественной книги и до последней, вы найдете, что она говорит о благодати Божией. Послушайте, как, например, кончается Библия. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это самые последние слова Священного Писания. Да, Библия – это Божье письмо нам, и в этом письме Бог говорит нам, что Он нас любит, что мы можем иметь прощение грехов и жизнь вечную, и все это дается нам даром, без заслуг. Это, возлюбленный, и есть благодать. Апостол Павел был передовым проповедником благодати Божией. Заметьте, как в своем обращении, во всех своих посланиях, будь то к церквам или к отдельным лицам, Павел употребляет слово «благодать». Это излюбленное выражение апостола «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Но апостол Павел не только начинает каждое свое послание словом «благодать», но и кончает их этим же словом «благодать». Интересно отметить, что все эти послания апостол Павел писал не погибающим грешникам, но искупленным грешникам, то есть тем, которые уже приняли благодать Божию, детям Божьим. Что это нам говорит? То, возлюбленные, что от начала и до конца мы зависимы от благодати Божьей. От начала нашей новой жизни во Христе и вплоть до вечности все мы получили, получаем и получим только по благодати Божьей. И это, возлюбленные друзья, приводит нас к нашему тексту. Найдем мы его в первой главе второго послания Тимофею, первые два стиха. Это вступительные слова послания апостола своему молодому другу и сотруднику Тимофею. С какой нежностью и теплотой обращается старец Павел к этому юноше. Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Когда читаешь такое вступление, то не нужно гадать, кто был центром в жизни этого человека. В этих нескольких строках, то есть в этих первых двух стихах, он уже успел упомянуть три раза имя своего самого лучшего друга, которому он все отдал и всего себя посвятил – Иисус Христос. И вот эта дивная личность, Иисус Христос, была причиной этой тесной дружбы двух совершенно противоположных людей – Павла и Тимофея. Эти два человека были противоположны не только в возрасте, но и в их религиозном происхождении, в национальности, образовании и в их общественной жизни. Кто мог двух таких, совершенно непохожих, ничего общего не имеющих между собой людей, сделать братьями, сотрудниками и неразлучными друзьями? Только Иисус Христос. Он разрушает все преграды человеческие, будь они расовые, национальные, социальные или религиозные. Во Христе люди делаются едиными, как сказано в послании к Колоссянам, облегшись в нового человека, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Или, как Павел пишет Галатам, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Как и все свои послания, апостол Павел начинает и это послание своей излюбленной фразой с одной только разницей. Начинает он обыкновенно свои послания так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это когда он пишет церквам. А когда он пишет лично своим сотрудникам Тимофею и Титу, он добавляет одно значительное слово – «благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Между благодать и мир он вставляет добавочное благословение – милость. Тут мы имеем самые необходимые, самые благословенные дары нашего Небесного Отца, которые Он дает нам через Сына Своего Иисуса Христа. Вы заметили, что они от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Эти дары не от какого-нибудь земного или человеческого источника, но, как апостол Яков говорит, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Да, Бог является источником и благодати, и милости, и мира, но, возлюбленные, Бог все это дает человеку только через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Бог Отец и Бог Сын неразделимы. Христос сказал: «Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». Дальше он говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И в 10 главе Евангелия от Иоанна он говорит прямо: «Я и Отец одно». Начнем с благодати. Так начинает Библия. Сперва благодать, затем милость и, наконец, мир. Именно в этом порядке. Наше спасение, наша новая жизнь начинается с благодати. А благодать – это Божий дар любви, незаслуженная милость. Слово Божие ясно говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И этот свой дар Бог дает через Сына Своего Иисуса Христа. Коринфянам Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Бог оказал нам свою любовь, свою благодать через Иисуса Христа. Читая Ветхий Завет, и там мы видим Божию благодать на каждой странице. Но только когда мы переходим в Новый Завет, видим мы всю полноту благодати явлением Господа нашего Иисуса Христа. Он стал воплощением благодати Божией. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ибо закон через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как точно, прообразно говорит об этом ветхозаветной истории Иосифа. Вы припоминаете эту историю. Соседние страны Египта погибали от голода, и люди должны были приходить со хлебом в Египет. Но могли они его получить только одним способом. Фараон дал повеление, согласно которому каждый, желающий получить хлеба, должен был идти к Иосифу, так как все было поручено в его руки. Точно так же, дорогие друзья, и мы должны приходить к Богу только через Иисуса Христа. Бог все поручил в руки Сына Своего. Если ты хочешь спасения, хлеб жизни, или ты ищешь милости, то ты должен идти прямо к Иисусу. Через Иисуса Христа мы получаем благодать. Яснее не может быть. Спасаются только те, которые приходят к Богу через Иисуса Христа. Это и есть основа нашего спасения. Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот это Христово «только» исключает какие-либо другие возможности спасения. Но, возлюбленные, благодать не кончается нашим спасением. Апостол Иоанн говорит, что от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Апостол Петр в своем втором послании пишет верующим: «Благодать и мир вам да умножится». Да, дорогие мои, благодатью мы спасены, благодатью мы спасаемся, и благодатью мы будем спасены. Она будет сопровождать нас до того самого дня, когда мы увидим нашего Спасителя. И в течение всей вечности мы будем петь и славить нашего Бога за неизреченную благодать Его. Бог наш – Бог всякой благодати, и поэтому в чем бы ни заключалась наша нужда, благодать Его достаточно для нас. Когда апостол Павел просил Господа удалить жало в плоти его, то как ответил ему Господь? Он жало не удалил, несмотря на то, что Павел трижды об этом молил Господа. Вместо этого Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Да, каждый из нас обязан сказать вместе с Павлом: «Благодатью Божию есим, что есим». Но можем ли мы сказать то, что он дальше говорит: «И благодать его во мне не была тщетна». Вы заметили, как в послании к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит о данной ему благодати? Видите, благодать, как мы уже сказали, это незаслуженный дар, и она незаслуженный дар как для верующего, так и для неверующего. Это, однако, не значит, что Бог ее дает необоснованно, огульно. Нет, она дается на определенные условия. Грешник, чтобы получить благодать Божию, должен прийти к Богу с покаянием. Он должен признать себя грешником, исповедовать свой грех и верой принять дар спасения. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Что касается верующего, он не менее зависим от благодати Божией. Вам пришлось когда-нибудь ехать на машине, и вдруг она остановилась? В чем дело? Двигатель заглох, и машина дальше не идет. Бензобак ваш оказался пустым. Нет в нем горючего, и как вы не старались завести мотор, ничего не выходило. У вас не оказалось необходимого элемента. Машина вся в порядке, один только недостаток – нет бензина. И точно так же, дорогие друзья, как вы не сможете далеко поехать на вашей машине без бензина, так без благодати Божией вам не справиться в этом мире. Нам это небесное горючее совершенно необходимо. Вот почему апостол Павел говорит своему молодому сотруднику и другу Тимофею в этом послании: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Есть люди, которые думают, что действительно спасение было дано им по благодати. Но чтобы остаться спасенным, нужно своими усилиями, своими добрыми делами и своими способностями удержаться в благодати Божией. Выходит так, что спасение теперь больше не по благодати, а по делам. Эти верующие постоянно находятся под страхом, что в любой момент они могут потерять свое спасение. И почему они в таком состоянии? Да потому что они не знают, что они не только спасены были по благодати, но они останутся спасенными тоже по благодати. Они думают, что теперь все зависит от них, выдержат ли они или нет. Они забыли, что их спасение целиком зависит от Бога. Христос сказал: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Но заметьте, что Христос не только сказал, что никто не похитит их из руки Его, но что никто не может похитить их из руки Отца Его, ибо Я и Отец одно, слава и благодарение Ему. Причина, почему у многих верующих нет уверенности в спасении, нет радости и силы, в том, что они надеялись на свои добрые дела, и оказывается, что у них этих добрых дел нет. Как трудно этому гордому «я» признаться, что нет в нем ничего хорошего. Возлюбленные, если бы наше спасение зависело от нашей верности, тогда где наша надежда? В таком случае все мы погибшие грешники. Нет, дорогие мои, та же благодать, которая нас спасла, она же нас и доведет до нашей небесной отчизны. Апостол Павел говорит: «Благодатью Божией есим то, что есим. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Мой дорогой брат и дорогая сестра, если ты надеешься на какие-то свои способности, которые помогут тебе устоять до конца, то тебе нужно смириться. Это твоя гордость, а вовсе не смирение, которое подсказывает тебе эту ложь. Ты сам никогда не справишься. Апостол Павел говорит: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия». Кто это сказал? Это говорит апостол, который следует за Христом уже более 20 лет. Он в узах из тюрьмы, он пишет: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать». Такого мнения о себе Павел. Он не надеется на свою верность, но на верность того, который силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Мы не можем запасаться этой благодатью. Мы должны постоянно принимать ее от нашего Господа. Точно так же, как израильтяне должны были собирать каждое утро манну для настоящего дня, так Бог велит нам приступать к престолу благодати ежедневно, чтобы получить, как сказано, милость и обрести благодать для благовременной помощи. О, насколько мы зависимы от Него! Без Бога, без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. В этой именно зависимости сказывается смирение, а Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Какое безумие гордиться, особенно чаду Божьему, если была бы хоть малейшая причина нам гордиться, но ее нет. Все, что мы имеем, мы получили. Где же может быть какая-нибудь похвала? Дорогие мои, если мы готовы признать свое собственное ничтожество, наши ограничения, и приступим к трону благодати, будучи откровенны и честны с Богом, тогда Он не может отказать нам своей благодати. Он ведь сказал, что смиренным дает благодать. Благодати Божией достаточно для всех нас. Бог всякой благодати щедро ее наделяет. Благодать и мир вам да умножится. Когда Бог наделяет свою благодать, то Он не прибавляет ее, но умножает благодарение Ему вовек. Я не хотел бы закончить и эту программу без того, чтобы не дать возможность тем, которые еще не вкусили, как благ Господь, которые еще не приняли Его благодати, сделать это сейчас, да, не отходя от своего радиоприемника. Друг мой, склонись там, где ты сейчас находишься, и скажи, что ты грешник. Обратись всем сердцем к Христу, скажи: «Я верю, Господи, что Ты умер за меня, прости меня, я желаю, чтобы Ты стал моим спасителем». С этого дня. Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем изучение глубокой пророческой книги Захарии. Раньше уже было сказано нами, что посланные Богом этому пророку видения, 1 глава, 7 стих по 6 главу, 8 стих, имеют связь с положением иудеев в Иерусалиме и вообще в стране, после возвращения первой группы пленников из Вавилона. А также эта связь распространяется и на будущее Израиля, на события, которые совершаются в конце века. А теперь мы приступаем к рассмотрению событий исторического характера и их символов, о чем читаем в Захарии 6 главе с 9 стиха по 15. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришельцев из плена серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Мастера золотых дел, вернувшиеся из Вавилона, исполнили это повеление. Венцы были возложены на голову Иисуса, имя это означает «Господь спасает». После этого пророк Захария по повелению Божию сказал этому первосвященнику такие слова. «Так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем». Здесь ясное пророчество, которое Захария возвестил первосвященнику того времени в Иерусалиме, что придет он, Мессия, в котором исполнится символические пророчества венцов. Он будет священник и царь. Эти пророчества относятся ко Христу Иисусу, Господу нашему. Он Спаситель и Искупитель рода человеческого, но вместе с тем и Царь царей и Владыка, а также и Первосвященник, ходатайствующий за нас и теперь пред Отцом Своим на небесах. Все эти чудные фазы Его служения совершатся, когда Он вскоре явится в славе Своей великой, принять царство на земле. Прообраз «отрасль» принадлежит не только пророку Захарии. Это слово употреблено пророком Исаией. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его. 11 глава, 1 стих. И еще в 4 главе, 2 стихе. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Связь с другими местами Священного Писания убедительно говорит, что здесь речь идет о грядущем Мессии, Господе Иисусе Христе. Пророк Иеремия прибавляет, говоря: «Восставлю Давиду отрасль праведную». 23 глава, 5 стих. Венцы эти возлагались в храме и оставались там воспоминания Господне. Это пророчество, хотя и относилось к временам грядущим, но оно также побуждало в народе ревность и любовь в деле восстановления храма в Иерусалиме в то трудное время. Слушайте слова пророка. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И это будет, если вы будете усердно слушаться гласа Господа Бога вашего». 6 глава, 15 стих. Эти слова ободрения звучали к народу вместе с вдохновением предвозвещения пророка Агея, который пророчествовал Захарии. Агей взывал к народу: «Восходите на горе и несите оттуда деревья для строения храма, и я буду иметь к вам благоговение и прославлюсь среди вас». Агея 1 глава, 8 стих. Дальнейшие главы 7 и 8 содержат в себе третье предвозвещение Захарии в дни восстановления храма. Миновало около 2 лет между вторым и третьим пророчествами. Конечно, в это время влияние Захарии на народ не прекращалось. Восстановление храма близилось к своему завершению, и в это время возникали вопросы духовного характера: служение в храме, соблюдение дней поста и так далее. Представители Вифиля пришли в Иерусалим и спрашивали: «Плакать ли мне и поститься в 5-й месяц, как я делал уже это много лет?» Захарии 7 глава 3 стих. Этот вопрос связан с нашествием Вавилона и разрушением Иерусалима и храма его. В 5-й месяц. Естественно, что это время оставалось в памяти народа как дни скорби. На этот вопрос следовало 4 ответа. «И было ко мне слово Господне Саваофа». 7 глава 4 стих, 7 глава 5 стих, 7 глава 8 стих, 8 глава 1 стих и 8 глава 18 стих. Чувствуется, что не Господь установил посты и моления. Он и спрашивает эти важные вопросы. «Скажи всему народу земли сей и священникам ее так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» 7 глава, 5 стих. Это были постановления человеческие. Народ был инициатором. Хотя цель являлась хорошей, но духовной ценности в этих постановлениях было мало. После этих слов Господь напоминает народу, что и прежние пророки возвещали подобное. Если бы народ внимал им, то Иерусалим не был бы разрушен. Поэтому эти посты и вопли являлись только историческим воспоминанием тяжелых событий в стране. Выслушайте дальнейшие слова Господа в отношении справедливого суда и милосердия. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». 7 глава 7 по 8 стих. Бог ожидал от народа богобоязненной жизни, а не формальных обрядов, постов и прочее. Без духовных ценностей, без практической, угодной Богу жизни эти посты не имели значения в очах его. Другой пророк Михей весьма сильно и много говорил по этому поводу: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиромудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6 глава 8 стих. Народ не исполнял этого, и потому снова звучали слова Господни. Но они не хотели внимать. «Отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Захарии 7 глава 11 стих. «Поэтому гнев Божий пал на них за непослушание». Святость, справедливость Божия требовали этого. Наступило разорение Иерусалима и всей страны. Были установлены плачевные воспоминания и пост в память нашествия Вавилона и окончательного разорения Иерусалима. Но по прошествии 70 лет часть народа вернулась домой и все же не уразумела еще причины великой скорбей плена и опустошения родной земли. Грех является причиной этому. Господь напомнил им, что эти скорби не посетили бы Израиль, если бы народ был послушен ему. Поэтому и скорбные исторические события не пришлось бы вспоминать в посте и слезах. Не есть ли все это приложимо и к нашей жизни в 20 веке? Мы тоже скорбим, вспоминая разорение стран мира и нашей страны в дни разных годовщин. Возможно, что это можно было бы избежать, если бы люди были богобоязненными и послушными воле Господней, стараясь сделать добро и творить милосердие. Сердце Бога преисполняется милостью к народу Его. 8 глава с 1 по 17 стих. Слушайте слова пророка к народу Израилю. «Возревновал я, — говорит Господь, — о Сионе ревностью великою. Обращайся к Сиону и буду жить в Иерусалиме». 8 глава. Господь объявляет, что Он готов явить Свою милость народу, простить его за непослушание. Какой чудный ответ Господа! Как велико Его милосердие, благодать Его! Не должны ли и мы славить и величать Его имя за благодать такую обильную и незаслуженную нами? Аминь!
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей».
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
3: Глава 17. «И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, предложи загадку и расскажи притчу дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его, и взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось виноградной лозой, широкой, низкой ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же. И стала виноградной лозой, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не со многими людьми искоренят ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла.

0: И было ко мне слово Господа: «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвой и взял сильных земли, то есть с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великой силой и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибели многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Поэтому так говорит Господь Бог: «Живу я. Клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенеты мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам. И узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог: и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все деревья полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Глава 18. «И было ко мне слово Господа: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал вовсе, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то этот не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его так же, как он, жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив». Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнится ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал. Он будет жив, не умрет». А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Поэтому я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Глава 19. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица мать твоя? Расположилась среди львов, между молодыми львами растила львят своих, и вскормила одного из львят своих, он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей. И услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождав, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львят своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить среди львов и научился ловить добычу, ел людей, и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля, и все селения ее от рыка его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою, он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепь, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовитая и ветвиста была она от обилия воды, и были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотой своей со множеством ветвей своих. Но в гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее. Отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. И вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. Глава 20. В 7-м году, в 5-м месяце, в 10-й день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. Говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их и скажи им, так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля и, подняв руку мою, поклялся племени дома Иаковлева и открыл себя им в земле египетской и, подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, «Изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них». Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали, и я сказал, «Изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их». Но я поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их». Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их». «И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Но и сыновья возмутились против меня. По заповедям моим не поступали и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя человек, был бы жив, нарушали субботы мои. Я сказал, «Изолью на них гнев мой, истощу над ними ярость мою в пустыне». Но я отклонил руку мою и поступил милостиво ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, пред глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Поэтому говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог: вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотрев себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали закалывать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои». И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости». И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими. Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду светиться в вас пред глазами народов. И узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою, и вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собой за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, обрати лицо твое на юг и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному лесу: слушай слово Господа, так говорит Господь Бог: вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий огонь, и все будет опалено им от юга до севера. и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я: «О Господи Боже! Они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?»
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Надеюсь, вы уже открыли ваши Библии именно на 4 главе из книги «Притч». 4 глава, 10 стих и далее. И вот мы приходим к этому 10 стиху из этой 4 главы, который говорит снова о молодом человеке, начавшем жизнь самостоятельную в большом и опасном мире после проведенных отроческих дней в доме своего отца. Наставление звучит так. «Слушай, сын мой, и храни слова мои». Мне кажется, что здесь содержатся и слова матери Соломона Версавии, которая могла бы сказать эти слова. «И когда побежишь, не споткнешься». Какие хорошие наставления, друзья. Совет сыну – искать мудрость, потому что в ней, в этой мудрости, в мудрости с большой буквы, жизнь твоя. Стихи 13-14. Как мы уже говорили раньше, это предупреждение связано с влиянием плохого общества и чужой жены, о которой мы читали уже раньше. Речь звучит весьма серьезно и повелительно. Об этом сын не должен никогда забывать. Здесь можно и следует сделать духовное применение также. Все чужое, греховное не должно владычествовать над Детем Божьим. В стихах 16 и 17 находится описание страшных грешников. «Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Друзья, эти люди теряют сон, лишь бы сделать ближнему зло и беду. Иногда я слышу слова, как этот человек или эта женщина может жить и оставаться спокойной в таком состоянии. Но я скажу вам, друзья, на это в ответ. Эти люди не могли бы и жить, не делая зла и греха. Вся их сущность, вся их природа живет беззаконием, которое влечет к себе все глубже и глубже. Вы не можете себе представить, как глубоко сердце человека может потонуть во грехах. Не забудем, друзья, что в этом мире мы редко встречаем хороших, богобоязненных людей. Ведь мир наполнен грешниками. Будьте осторожны, встречая новых людей на своем пути. Но среди множества беззаконников вы, конечно, встретите и чудных, прекрасных людей, людей Божьих, принадлежащих Господу Иисусу Христу, которые уже в самом деле познали эту мудрость Иисуса Христа. Позвольте мне признаться о своих переживаниях, когда я был пастором одной из церквей в большом городе. Каждый день, когда я входил в автомашину, отправляясь на духовный труд, я в тот момент молился. Конечно, автомобильные аварии были часты вокруг меня, и я молился именно о охране Божьей на пути. Но я совершал еще одну краткую молитву. «Господи, сегодня я встречу незнакомых мне людей. Одни из них будут приятными, а другие могут причинить мне вред и беду. Я хочу обнять дружелюбно хороших людей, но, Господи, сохрани меня от тех, кто, возможно, готов вонзить мне нож в спину. Друзья радиослушатели, в большинстве случаев я убедился, что многие стали мне друзьями, дорогими друзьями, которые и теперь поддерживают это радиослужение. Но встречал я злых людей, которые хотели сделать мне большое зло. Мы должны иметь способность, друзья, способность различать вещи, встречая людей на жизненном пути. О, как мы в этом нуждаемся, друзья! И Слово Божье именно учит нас остерегаться таких людей. Рассмотрим кратенько 18 стих, где говорится: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие прекрасные слова, друзья! Не поэзия ли это, а? Это замечательная поэзия, вдохновленная самим Господом. Вы посмотрите, 18 стих я прочитаю снова для тех, у кого, может, нет Библии. Написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие чудные слова! Такие чудные, друзья, слова, которые мы должны в самом деле принять полностью в сердце. Таких верующих людей, воистину святых людей, вы встречаете и в наши дни. Контрастом им являются люди совсем другие. В 19 стихе говорится о их стезе. Как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Два пути, друзья, два пути открываются здесь. Один – это путь праведных ко Христу и во Христе. Свет их сияет, как солнце днем, а другой путь – путь беззакония, путь темноты. И они возлюбили эту темноту, потому что любят грех. Некто скажет, что это то же самое, что Иисус сказал о пути узком и широком. Но мне кажется, что Он имел в виду более глубокую мысль. Путь широкий вначале имеет немного ложного света, веселий толпы на нем, а потом делается узким, темным, трудным. Грешник спотыкается на нем, падает и погибает. Страдает, как блудный сын. Дальше некуда идти. Только назад к Отцу Небесному. В покаяние, конечно. Узок путь – это сам Христос. Третьего пути нет, но путь Христов приятен, радостен и полон света духовного. Есть путь, который кажется правым человеку, но конец его – погибель. Это широкий путь, но Христос есть путь единый, ибо Сам Он – истина и жизнь. Апостол Петр как-то сказал своему народу: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись». Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Друг мой радиослушатель, сделали ли вы это решение? Приняли ли вы Иисуса Христа в свою жизнь? Есть только один путь, друзья. Этим путем является Сам Христос. Другого пути нет. Есть только путь к Богу. Или же путь в вечную погибель. Вы можете выбрать только эти два пути, друзья радиослушатели. Вы знаете, другого пути нет, и не ищите. Иисус говорит ясно и четко: «Я есть дверь, я есть этот путь. Если кто войдет мною, то он найдет пажити зеленые, он найдет для души своей покой». Видите ли, этот путь узок вначале, но потом он делается просторным, широким, ведущим к жизни и отдыху. Приходя к словам стиха 20 и далее, мы видим в этих словах, о которых сказал псалмопевец: «Слово Твое сохранил я в сердце своем, дабы мне не грешить пред Тобою». Кто-то сказал о великом христианине и его писаниях: следующие слова. Если бы эти слова кто-нибудь вырезал из книги, то из них потекла бы кровь. Это живые слова. И это то, чем слова Библии являются. Они несут жизнь и свет человеку, а также и вам, слушатели. Они открывают путь, путь наставления, и дают радость. Все это приходит от Слова Божьего. Мы подошли к 23 стиху. Здесь написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Какие прекрасные и важные слова. «Больше всего», друзья радиослушатели, «больше всего хранимого храни сердце твое». Это один из великих стихов этой книги. В другом переводе сказано: «Храни сердце твое с большим старанием». Иногда я цитирую этот перевод, потому что так сильно мы должны хранить сердце свое, друзья. Ответ мы находим там же. Как мы должны хранить это сердце? Как? Потому что из него выходят источники жизни, друзья. Телесная жизнь человека зависит от крови. Конечно, все мы знаем это. Сердце приводит ее в движение. Только в 18 столетии профессор Харви открыл тайну циркуляции крови в теле. А здесь, в книге притчей, говорится весьма тихо и тихо об этом. Источники жизни исходят из сердца. Господь Иисус также сказал, что не то оскверняет человека, что входит внутрь его, а то, что исходит из сердца. А потом Господь перечисляет все, что исходит из сердца. Самые неприятные и греховные вещи упомянуты. Сердце – это центр человеческой личности. Библия много говорит о нем. Постарайтесь проверить все эти места в Библии, друзья. Я радуюсь тому, что в книге притчи за много столетий раньше медицинского открытия сказано так точно о сердце человека. Мы должны проявлять большое внимание к сердцу и остерегаться некоторых его чувств. Не полагайтесь на сердце свое, храните его со всяким прилежанием. А чтобы хранить, надо знать Слово Божье, друзья радиослушатели. Потому что вы должны сверяться с чем-то. С чем вы будете сверяться? С человеческими мыслями? С человеческой философией жизни? Нет, друзья, все это проходящее. Вы должны сверяться с чем-то вечным. Этим вечным является само Слово Божье. И вот, друзья, начиная от 24 стиха и далее, говорится, что же в сердце нашем? Потому что то, что в нашем сердце, слушатели, то и говорят наши уста, наш язык. Некто сказал весьма остроумно: то, что находится в колодце сердца, обнаружится в ведре человеческой речи. Это верно. Рано или поздно уста обнаружат состояние сердца. Нам следует быть осторожными в наших словах особенно. В автобусе, в поезде, среди людей. Иногда узнают нас, кто мы, хотя они и хранят молчание. Мы, друзья, радиослушатели, должны очень-очень строго подойти к себе и подумать о том, что мы говорим. Что в нашем сердце? Прислушаемся сами к себе, что мы говорим. Может быть, мы абсолютно говорим страшное. Мы, может быть, абсолютно несем разрушение, друзья. Мы должны проверить себя. Мы можем ранить человека очень сильно. В стихах 25 по 27 говорится о наших глазах. Молодой человек может совершить большой вред себе и службе своей, проявив нечестность, кражу и так далее. На всю жизнь это остается ему помехой на службе. Об этом мне говорил один человек, сокрушаясь о ошибке своей в годы молодости. Я думаю, что многие согрешили именно таким образом. Но есть время для покаяния, друзья. Господь дает время вам покаяться. Мы перейдем в пятую главу хотя бы кратенько, друзья. Снова мы встречаем здесь опасность чужой женщины. Эту главу молодой человек должен читать весьма, весьма внимательно. Я советую, друзья радиослушатели, особенно молодым людям, дома прочитать внимательно несколько раз именно эту главу и сильно, сильно задуматься о том, что здесь написано. Здесь даются очень важные, хорошие советы для чистой жизни ради дома своего. Жизнь высокой морали вполне достижимой человеку с помощью Господа. Рекомендуется молодому человеку и, конечно, старшему также. Любовь к жене юности, которую так нежно автор назвал здесь ланью, заботливой, быстрой, в труде, красивой и верной. Это замечательно, слушатели, это описанная здесь картина этой женщины. Моральная чистота юноши принесет ему и счастливый дом позже. Обратите внимание на слова «Сын мой, наставление отца твоего не забывай». Как вы помните, друзья, он учился дома, с юности, с детского возраста мать и отец учили его. А теперь, познавая мудрость, встречая в жизни разные искушения и трудности, может встретить именно эту чужую жену на улице, которая поджидает его. Мы уже объясняли, что это иноземка или язычница, которая пришла на территорию Израиля. Ее не побивали камнями по закону еврейскому, потому что она чужая. Но все же, друзья радиослушатели, она не только была чужая, она была развратной женщиной, она принесла другую религию с собой. Может быть, она вообще ничего не верила. Есть и такие, но были в самом деле люди, женщины этого положения, которые приносили полное идолопоклонство. И вот эта чужая жена или чужая женщина хочет разрушить жизнь молодого человека. Стихи 3 по 6 ярко рисуют ее поведение и характер. Она влечет на путь смерти, на путь преисподней или же ада. Моральное разложение во многих странах делается страшным. Карающая венерическая эпидемия охватывает громадные секции человеческого общества, друзья. И сегодня болезнь СПИДа, самая страшная болезнь нашего века, распространяется с молниеносной скоростью по всему миру, друзья. О чем это говорит? Это говорит о полном падении морали. Что люди сеют, друзья, что люди сеют, то и пожинают. Бог поругаем не бывает. Библия снова и снова говорит истину. Главная причина этому падению, этому разрушению, это отступление от наставлений Божьих, от морали, которая находится в Слове Божьем. Я говорю об этом прямо и верю, что слушатели это поймут и поднимут свой голос в защиту права наставлять молодежь в Слове Божьем в школах, домах и в церквях.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наше отношение к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в какой-то храм, это наличие всевозможных больших и маленьких предметов, об использовании и значении которых непосвященный не имеет и малейшего понятия. И лишь священнослужитель и знакомство с литургией могут объяснить нам назначение каждого из них. Обыкновенно и название, и форма каждого из предметов церковной утвари, обстановки и украшений глубоко символичны. И в этом сокрыт немалый смысл. Чаще всего они что-нибудь говорят о Боге, о Его сущности или Его действиях. Так было всегда. Человек, приходя в такое святилище, окунался в совершенно другую атмосферу, которая ему особенным образом напоминала о Боге. У израильского народа таким местом была Скиния, о которой мы уже говорили в нашей прошлой программе. Сегодня мы подробно рассмотрим ее обстановку и убранство, а также назначение и символику каждого предмета. Итак, доктор Ма.

0: Ги вводит нас во святилище, где Бог встречался с древними израильтянами. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о скинии. В центре скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золото и дерево одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Этот простой ящик сообщает нам все, что может быть доступно человеку о непостижимой тайне богочеловеческой личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен золотом изнутри и снаружи. В послании к Колоссянам говорится о Христе: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Иисус Христос не был чудотворцем, равно как не был он и человеком с обостренным осознанием Бога. Иисус Христос – Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца». Поистине, Иисус Христос – Бог. И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, Он ел, Он пил, Он смеялся, Он плакал. И самое главное, Он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком. Но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую Он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о Нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И Он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель. а человеку нужен царь. И однажды он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке. Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога-человека, небеса молчат, ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник Христос предложил себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых. Он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. «Иссохшая мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе», как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». На ковчеге лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейное или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе, как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя. Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают Ему должное за Его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь Сам участвовал перед Своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он – Бог, Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием, метонимия, используется нами и сегодня, когда мы говорим «вечеря Господня» или «вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна, Христос сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь, а хлеба предложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлеба предложения символизируют Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлеба предложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
2: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни –

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительная австралийская лягушка. Австралийская водная лягушка обладает одной из самых поразительных в животном мире систем вынашивания потомства. Для детенышей любого другого животного этот метод оказался бы фатальным. Отложив и оплодотворив яйца, самка их проглатывает. Иногда сразу, иногда выждав определенной стадии развития. Как только яйца оказываются у нее в желудке, она перестает есть. Спустя 8 недель с момента заглатывания яиц изо рта матери появляются вполне сформировавшиеся молодые лягушки. Почему же молодые особи в желудке матери не перевариваются? Дело в том, что как только потомство оказывается внутри, оно начинает выделять изо рта тонкие нити химических веществ. В их числе есть и вещество, благодаря которому желудок матери перестает производить кислоту. Другими словами, новое поколение лягушек превращает материнский желудок из пищеварительного органа в удобный и надежный инкубатор. Ученые были поражены этим открытием, потому что у этой системы вынашивания потомства нет аналогов в природе. В Библии не раз говорится, что Иисус во время своего земного служения нередко изумлял людей и своими чудесами, и своим учением. А чудеса его творения по сей день удивляют даже тех, кто закостенел в своем неверии. На страницах Библии вы многое узнаете о нем и его чудесах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: украшения одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 12, «Плоды покаяния», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Арифметика очень простая. Если вы хотите, чтобы ваше отношение к Священному Писанию действительно носили в себе характер оживляющей силы Божьей, нам нужно начать с этой точки. Нам нужно обратиться к Богу, и нам нужно просить Его, чтобы Он научил меня поступать по Божьему закону. Чтобы Он научил вас поступать по Божьему закону. Что значит «поступать»? В еврейском немножечко написано шире «ходить в законе». То есть это значит принимать практические решения, основываясь на истине Священного Писания, а не на какой другой истине. Не на истине традиции, не на истине мира сего, не на истине того, что мне хочется, а поступать по закону. То есть, когда я смотрю на принципы Священного Писания, я хочу понять их, я хочу, чтобы они меня сегодня сформировали, я хочу, чтобы они продиктовали мою жизнь. Независимо от того, будет ли это легко или трудно, независимо от того, что потребует это действие, я хочу поступать по закону. И это провозгласили люди. Второй элемент. Посмотрите, они не просто говорят о том, что они будут поступать по закону, они говорят о конкретности закона. Посмотрите, они уточняют: поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия. То есть, заметьте, это еще сужает, еще более конкретизирует факт, о котором они говорят. Они говорят, что вот по этой Библии, не просто по каким-то понятиям, которые существуют, не по каким-то преданиям наших народов, не по каким-то другим истинам или каким-то другим рассказам, которые существуют. Мы хотим поступать по закону Божьему, данному рукою Моисея. Третий элемент, связанный с этой посвященностью Богу, это детальность закона. Посмотрите, они говорят: поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять. Смотрите, все заповеди, все уставы и все предписания Его. То есть они говорят о конкретных аспектах, касающихся их жизни. Они говорят о том, что в Слове Божьем, которое перед нами, есть конкретные правила, конкретные принципы, которые нас сегодня касаются, которые сегодня регулируют нашу жизнь. Они призваны к тому, чтобы регулировать нашу жизнь. Поэтому они провозглашают и говорят: мы будем поступать по вот этому конкретному закону. Мы будем его изучать. Мы будем смотреть. Мы найдем все принципы. Мы найдем все, смотрите, заповеди. Мы найдем все уставы и найдем все предписания. Для чего? Для того, чтобы исполнять их в жизни. Это действительно интересный процесс, который привел к тому, что вот эта общая посвященность, она в дальнейшем была истолкована в практических действиях. Итак, мы говорили о общем решении. Общее решение народа израильского, оно состояло из того, что народ израильский сказал, что мы отделимся от греха, и второе, мы посвятим себя Священному Писанию. Мы посвятим себя закону Божьему, и мы построим свою жизнь так, что этот закон Божий будет нашим руководителем, будет нашим практическим руководством для нашей жизни. Дорогие друзья, пока это не произойдет в нашей жизни, пока христианин сознательно не сделает этот выбор, пока он сознательно не поставит себя под это всесокрушающее действие Божьего Слова, у него нет шанса по-настоящему быть возрожденным, по-настоящему быть пробужденным, ощущать на себе реальность действия Священного Писания, действия Божьего Духа. Он так и будет продолжать, он так и останется христианином полуживым, буксующим на одном месте, христианином, который, вы знаете, казалось бы, движется уже очень далеко. Помните, рассказывали такую историю, как один человек в темноте запрыгнул в лодку и стал грести. Он греб очень долго. К тому времени, пока стало рассветать, он увидел,

0: что, оказывается, он забыл отвязать веревку, которой эта лодка была привязана к причалу. Создавался мощный эффект того, что он плывет. И он греб очень сильно, греб, но он буксовал на месте, его что-то держало. Жизнь многих христиан похожа на вот такую буксующую на месте лодку. Казалось бы, эффект движения наблюдается, силы прилагаются, какая-то активность есть, но вся эта активность, она останавливается вот здесь, на этой веревке, которая держит этого человека. Так вот, для того, чтобы эти веревки оторвать, для того, чтобы действительно двигаться, для этого нужно, братья и сестры, конкретно нашу жизнь поставить под действие Божьего Слова в конкретных деталях, о которых оно говорит. Так вот, народ израильский во время Неемии, он не ограничился общей декларацией своей приверженности к Слову, он стал описывать конкретные сферы. Я хочу вам, дорогие друзья, дать совет сегодня. Если вы хотите действительно ощутить в своей жизни практическое действие Божьего пробуждающего духа, если вы хотите, чтобы Слово Господне практически действовало в вас и в вашей жизни, ваша посвященность этому Слову должна найти правильные практические формы, детальные формы этого. То есть давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим на то, что в моей жизни сегодня нуждается в исправлении. Что я сегодня посвящу Богу. Вы знаете, это идет немножечко дальше, чем общее посвящение. Общее посвящение говорит, что я посвящу вообще. Помните, старая история. Один человек говорил, это было давно, где-то в России, где не было такой большой роли денег в то время, а в основном было имущество, так скажем, сельскохозяйственного такого плана. И один человек пришел в церковь и узнал о том, что один из братьев бедствует. Он говорит, если бы у меня было две коровы, я бы ему одну корову отдал. Вот. А сосед стоит и говорит, слушай, а у тебя же есть две свиньи. А я за свиньи не говорил. Вы знаете, речь идет не о том, что если бы в вашей жизни нужно было. Многие люди так говорят, если бы я был на месте этого брата, я бы поступил правильно. Если бы я была на месте этой сестры, я бы знала, как сделать. В том-то же дело, что Бог поставил вас не на место этой сестры и не на место этого брата, а Бог вас поставил на ваше место. И будьте добры сегодня найти, что в вашем месте вам нужно сделать, чтобы посвятить себя Господу. Это практичное выражение нашего следования за Иисусом Христом. Давайте посмотрим, что должны были сделать эти люди. Они только что построили город. Стены были разрушены. Они только что построили город, и они восстановили храм. Храм был восстановлен немножечко раньше, но служения в храме не было. Проблема, почему не было служения в храме, потому что люди не заботились о том, что происходит в храме. Вот поэтому народ израильский, восстанавливая свои отношения с Богом, дает практические, конкретные обещания. Посмотрите, в чем эти обещания выражаются. 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Первое. То есть они говорят, что мы действительно будем посвящать себя верности тому, чтобы пребывать в Священном Писании, пребывать в правильном отношении к Богу. Это действительно был сложный аспект в то время, потому что тогда уже интеграция, а точнее степень интеграции народа израильского в другие народности была достаточно велика. Они уже переплелись достаточно тесно. Уже влияние народов, которые были вокруг, было большим влиянием. Для того, чтобы противостать этому влиянию, они должны были действительно посвятить себя этому и сказать, мы не будем отдавать своих дочерей и не будем их дочерей брать. То есть мы будем жить так, что даже тогда, когда это будет невыгодно нам, мы не будем смешивать свою жизнь с жизнью этого мира. Мы не будем ставить себя под влияние этого мира, чтобы этот мир не сформировал нас, чтобы он не принес идолопоклонство в нас, в нашу среду, в нашу сферу. Второе. Они не только посвящают себя чистоте жизни, они посвящают еще свое время Богу. Смотрите, 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». То есть речь идет о следующем. Дело в том, что Бог поставил для народа израильского один день. Это субботний день был. Этот день специально был выделен для того, чтобы народ израильский пребывал в общении с Богом. Чтобы читали закон, чтобы пребывали в покое, в молитве, чтобы пребывали в состоянии, когда они могут посмотреть на прошедшую неделю, взвесить себя, свою жизнь, сделать правильный вывод из того, что происходит в их жизни. Но потихонечку этот день, день субботний, превратился в базарный день. Почему люди не работают? Люди в субботу не работали, и это была хорошая возможность для того, чтобы народам, которые вокруг, привозить свои товары и торговать. И вроде бы казалось, седьмой день не работай, шесть дней работай, седьмой нет. Но это исполнение седьмого дня абсолютно не выполняло Божью цель, связанную с этим. Потому что люди точно так же теряли этот день в своей суете и не посвящали его Богу. И поэтому народ израильский говорит, будет время, которое мы посвятим Богу. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на те конкретные сферы, в которые вы ставите себя под удар того, что грех этого мира влияет на вас сегодня. Когда он заставляет вас делать то, что делает вокруг. Молодежь, может быть, вы учитесь в школе или в колледже, и вы знаете, что попадая в эту ситуацию, общаясь с этими друзьями, вы невольно ставите себя под удар, когда на вас влияют их настроения, их оценки, их ценности, которыми они живут. Это ваша обязанность. Если вы хотите действительного действия возрождения Божьего, вы должны сознательно посмотреть на то, где вы можете себя изолировать от этого проникновения нечести и греха. Речь идет не о том, чтобы, попав в грех, исправляться. Да, это другая сфера. Речь идет о том, чтобы посмотреть и посвятить себя и сказать, Господи, я посвящу себя чистоте. Второе. Есть ли у вас практически посвященное время? Время тому, чтобы уделять Богу, уделять общению с Ним. Дорогие друзья, если вы не посвятите конкретно времени, у вас его не будет. У вас его просто не будет. Почему? Потому что мы живем в век, в котором нужно делать одновременно сотню разных вещей. И то не успеешь все сделать. За наше время конкурируют тысячи различных обстоятельств. Люди вокруг требуют нашего внимания. Наша плоть требует нашего внимания, мир, который нас окружает, отвлекает наше внимание, дьявол тащит нас в самые различные стороны для того, чтобы захватить наше внимание. И таким образом мы находим себя в положении, когда если мы не отделили специального времени для общения с Богом, у нас его просто нет. У нас будет желание, мы скажем, Господи, я хочу посвятить себя. Я видел таких людей, которые каждое воскресенье посвящают себя. Или еще лучше, каждый Новый год. Обычно каждый Новый год посвящают себя Богу. Посвящают себя тому, чтобы, Господи, Слово Твое буду читать. Молиться Тебе буду регулярно. В церковь буду ходить регулярно. Но когда практически эти обстоятельства приходят в жизнь, вот тогда они хотят этого искренне. Они этого искренне хотят. Просто попадают в плен обстоятельств, когда, ну, невозможно. Но нужно сделать эту работу. Но никак я не могу, сроки поджимают, я должен ее сделать, я должен задержаться. Задержался на работе, пришел, здесь дома есть еще неотложные дела, которые нужно сделать. Сделал их, здесь позвонил кто-то по телефону, обязательно нужно с ним поговорить. Здесь дети пришли со школы, и им нужно уделить хотя бы чуть-чуть внимания. И потом приходит в 12 часов ночи в свою спальню, и уже никакой. Уже не до того, чтобы, Господи, уже стал чуть живой на колени, пробормотал несколько слов, извиняясь перед Богом, Господи, ну понимаешь ситуацию. Ну никак невозможно больше, ну что еще можно было сделать? Утром, за 15 минут до того, как уходить на работу, точно так же сполз с постели, в лучшем случае, пробормотал еще несколько слов молитвы, потому что страх-то Божий есть, как-то так хочется иметь с Богом отношения. На ходу выпил кружку кофе, съел бутерброд и помчался на работу. Это реальность, в которой многие христиане живут сегодня. Урок, мораль из этой истории – нам нужно посвятить время. Нам нужно позаботиться о том, чтобы встать на 15 минут раньше. Я знаю, что если бы у вас до того, как вы пришли на работу, был бы appointment с представителями, может быть, вашей страховой компании, которая должна вам деньги за ваш автомобиль, который ударили, или, может быть, appointment с врачом, который должен вам сказать что-то очень важное, или вы должны какой-то тест сдать, я уверен, что вы бы обязательно позаботились о том, чтобы завести 2, 3, 4 будильника, или, может быть, позвонить еще маме или бабушке, чтобы она вам позвонила в нужное время и вас разбудила. Скорее всего, так было бы. Но когда речь идет о том, чтобы мы могли поставить себя под влияние Священного Писания, здесь вроде бы мы хотим, вроде бы мы посвящаем себя, но это не доходит до практического посвящения времени. Братья и сестры, это очень важный аспект. Практически в своем расписании найдите время, представьте это время, которое вы посвятите Богу и только Богу. И вы будете знать, что это время отдано, оно не принадлежит больше никому. Это то, что сделал народ израильский. И еще несколько аспектов мы прочитаем с 32 стиха и до 39. «И поставили мы в себе закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложение, на всегдашнее хлебное приношение, на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего». Посмотрите, народ израильский посмотрел на то, что для того, чтобы служение осуществлялось, для этого нужно их практическое, конкретное, материальное участие. Треть сикля – это речь шла о определенной сумме серебра, определенный вес серебра. И каждый человек пообещал, что каждый человек будет приносить в храм на определенную цель. Это были определенные деньги, которые были посвящены только на функциональные нужды храма. Кроме этого, посмотрите 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе». То есть, посмотрите, речь шла о том, что в храме должен был постоянно гореть огонь. Для этого нужны были дрова. Посмотрите, интересная вовлеченность народа израильского. Они не только обещают деньги, они говорят, что мы еще будем лично работать. Мы распишем график, мы напишем, кто когда будет привозить дрова. Мы будем рубить дрова, и мы будем привозить, и мы обеспечим, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Это еще один аспект. Посмотрите, деньги. Второй аспект. Личный труд вкладывали. Следующее, 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам и служащим в доме Бога нашего первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, и вина, и масла. Мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего». Остановимся здесь. Посмотрите, мы уже перечислили три фактора. Первый фактор. Они приносили деньги, чтобы покупать всякую разную утварь для храма, чтобы храм функционировал. Треть сикля серебра с каждого человека. Второе. Они лично участвовали, посвящали свое время и свой труд, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Смотрите, третье. Они говорят, что от начатков плодов своих, это еще одно постановление было в законе Моисеевом, чтобы от начатков того, что получал народ, лучшее приносилось в дом Господень. Заметьте, когда сегодня речь идет о народе Божьем, участвующем в материальном служении, сегодня говорят, ну, десятина – это старое понятие, это понятие Старого Завета, вот, и этим каким-то образом люди пытаются выйти из-под этого служения, из-под этой посвященности Богу. Давайте посмотрим. Мы уже перечислили три. Деньги, личный труд, начатки плодов. И посмотрите с 37 стиха. Середина стиха. «И десятину земли нашей левитам, Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой». Интересно, посмотрите, если мы посчитаем все это, деньги на содержание храма, на утварь храма, следующее – личный труд, участие, следующее – начатки плодов, и написано не только плодов, всякого первенца от скота, всяких, всего того, что приходило в дом, плюс ко всему этому десятину. То есть, если мы скажем так, что праведность наша сегодня должна быть выше праведности фарисеев и книжников, выше праведности народов, которые жили тогда, достаточно, так скажем, солидная такая часть получается. Ну, по подсчетам некоторых специалистов по Ветхому Завету, речь идет где-то о 23%. Я сегодня встречаю многих людей, которые говорят, ну, к сожалению, мы не можем жертвовать церковь, потому что мы помогаем в Россию. Ну, конечно, это ваше право, и мы не можем заставить людей это делать. Но если мы посмотрим на то, каким образом люди заботились о церкви, о храме, о доме, о месте, где имя Господне прославлялось, посмотри, это включало в себя гораздо больше десятины. Это включало в себя действительно посвященность себя. И это возможно будет только при одном случае. Это возможно будет только при реальном, действительном посвящении. Посмотрите на ваш бюджет. Посмотрите на то, как вы подходите к трате денег. Безусловно, если у вас все программы, которые вы хотите осуществить, не настолько велики, что вам каждый месяц не хватает денег, и вы постоянно перегружаете свои кредитные карточки, 100% вы не сможете даже о 2% говорить. Но если мы поступим так, как поступает, как учит Бог, как поступает народ израильский, вот тогда речь будет идти о посвященности нашей жизни. Тогда речь будет идти не о десятине. Тогда речь будет идти не о каких-то, знаете, церковных налогах. Я знаю, в некоторых церквях вводят церковный налог. Почему? Потому что нечем рент оплатить. Вводят церковный налог, то есть с каждого члена церкви там по 20 или по 25 или еще там по сколько-то долларов. Почему люди к этому приходят? Потому что нет посвященности сердца. Потому что сердца этих людей не посвящены тому, чтобы огонь на жертвеннике горел. Тому, чтобы дело Божие действительно осуществлялось.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас – в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Помнишь, как друзья Даниила понравились царю, а это вызвало зависть среди остальных царедворцев? Когда Сидрах, Месах и Авденаго не поклонились перед идолом, завистники донесли это царю. Навуходоносор разгневался на трех юношей и приказал отправить их в раскаленную печь. И мы узнали, как царь и все недруги друзей Даниила стали свидетелями чудесного избавления. Безумие Навуходоносора. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 4. Навуходоносор наслаждался своим величием. Во всем, что он делал и на войне, и в мирное время, ему сопутствовал успех. Он был счастлив. Но вот разум его смутил еще один сон. Царь снова созвал своих мудрецов и повелел им истолковать этот сон. Но никто из них не смог этого сделать. Когда пришел Даниил, царь сказал ему: «Я знаю, что Бог открывает тебе многие тайны. Я расскажу тебе свой сон. Я видел дерево, которое росло и росло, покуда не достигло неба. Оно было видно со всех краев земли, и все могли наслаждаться его прекрасными плодами. Дикие звери отдыхали в его тени, и птицы гнездились в его ветвях. И вдруг с небес спустился ангел. «Срубите это дерево!» — приказал он. И дерево было повалено, но главный корень его остался в земле. «Пусть этот корень останется среди полевой травы и орошается небесной росой!» — сказал ангел. «Сердце человеческое отнимется у него, и будет дано ему сердце звериное, покуда не пройдет 7 лет. И пусть знают все живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим». «Что может означать этот сон?» — спросил царь. Некоторое время Даниил смущенно молчал, не решаясь ответить на вопрос царя. «Прошу тебя, не бойся, говори», — милостиво сказал ему царь. «Господин мой, как бы я хотел, чтобы этот сон не тебе был предназначен!» — печально промолвил Даниил. «Дерево, которое ты видел, высокое и крепкое, дающее всем защиту и пропитание, — это ты, царь. Но ты не признаешь величия Бога, и Господь отнимет у тебя твое могущество. Ты будешь повержен, и тобой овладеет безумие. Ты будешь жить, как дикий зверь, питаться травой и орошаться росой. Но если ты обратишься к Богу, Он вернет тебе твою былую силу. Прошу тебя, царь, задумайся».

0: Задумайся над этим сном. Искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным. Будь справедлив и смирен. Тогда это несчастье не постигнет тебя». Однако Навуходоносор вскоре забыл о предупреждении Даниила. Однажды он прогуливался на плоской крыше своего дворца и смотрел вниз на прекрасные висячие сады и храмы Вавилона. «Какой величественный город я построил!» — гордо воскликнул он. «Я сам возвел его силой моего могущества, и город этот славит мое величие!» И тут царем овладело безумие. Он забыл, кто он такой. Стремглав бросился он в поля и бродил там, обросший и одичавший, и жил подобно зверю, и безумие его длилось долго. Но однажды разум вернулся к нему, и он вспомнил, кто он такой. Когда царь увидел, как живет теперь, он понял, что не всемогущ. Всемогущим можно назвать одного лишь Бога. И Навуходоносор в смирении возвратился в свой дворец на свой престол. Какую ошибку допустил Навуходоносор? Он возгордился. Он провозглашал свое могущество и не хотел поклониться Богу. И Бог его оставил. К сожалению, многие люди сегодня тоже так считают. Они думают, что могут все, и Бог им не нужен. Но мы с тобой знаем, что единственный, кто держит в своих руках всю землю и нашу с тобой жизнь, и кто достоин поклонения, это Бог. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 87. Книга пророка Исаии, 63 глава, 7 стих. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Если попробуешь в течение дня сосчитать, сколько милости оказывает нам Бог, можно сбиться со счету. Но очень важно вспоминать, как милостив к нам Господь Бог. Он дает человеку хлеб насущный. Он подкрепляет его физические силы, чтобы человек мог прокормить себя и свою семью. Бог дает здоровье и благополучие ему и его семье. Бог позаботился и о душе человека. Чтобы спасти его от греха, Он послал Сына Своего Иисуса Христа в мир, к нам, к людям. А Господь Иисус взял на Себя все грехи и умер, наказанный вместо нас. Божья милость в прощении, которую Он подарил нам, если мы веруем в Иисуса Христа. Все это Божья милость к нам, и она еще во многом. Милости Господней вспоминай, считай. Ранним зимним утром мы отправились в свое миссионерское путешествие. Нас было четверо. Мы давно уже хотели посетить верующих людей в двух далеких деревнях. Там всегда были рады, если их навещали гости из города. Погода радовала нас, легкий морозец и солнце. До первой деревни добрались за час, наняв такси. Нас встретили радушно, и скоро в доме собралось много людей, чтобы послушать проповеди об Иисусе Христе. После проведенного собрания угостили вкусным обедом, и пришла пора отправляться нам в другую деревню. Там нас тоже ждали. Но теперь надо было идти пешком, по зимней дороге, проторенной санями. Дорога петляла между яблонь в большом саду, то поднимаясь на горку, то спускаясь в ложбину. А погода тем временем испортилась. Небо покрылось тучами, и ветер стал резким и холодным. Но могло ли это испугать настоящих миссионеров? Всего-то 6 километров пройти. За хорошей беседой время пролетит незаметно. Так, с молитвой и надеждой на Бога, мы прошли от деревни около километра. Вскоре за нашими спинами послышался скрип полозьев. Оглянувшись, мы увидели лошадь, которая резво бежала по дороге, таща за собой сани. В них сидели люди, но было еще и свободное место, и они нас подвезли. Не до самого конца. Нам оставалось пройти еще километр до нужного дома. И тут из-за поворота показались другие сани, которые доставили нас прямо к дому наших друзей. Общение затянулось. В гостях было хорошо, но и дома нас тоже ждали. А зимний день уже успел кончиться, и на темном небе загорелись яркие звезды. Оставалось пройти до остановки автобуса всего 5 километров, из них 3 по лесу. Там не было фонарей, и приходилось укладывать тропку среди деревьев. А когда мы шли уже вдоль железной дороги, и оставалось всего 300-400 метров до остановки, мы увидели, что приехал автобус. Что-то подсказало нам, что автобус может уехать, и мы никак не успеем к его отправлению. Мои друзья прибавили шагу, а я побежал, чтобы задержать отправление автобуса. Мне оставалось пробежать еще немного, как автобус развернулся и уехал. В наступившей темноте шофер меня не увидел и посчитал, что так поздно никто уже не придет к автобусу. Мой друг спросил меня: «О чем ты подумал, когда увидел, что автобус уехал?» Я подумал, что Бог позаботится о нас и пошлет нам какой-нибудь транспорт, как это было в течение всего дня, ответил я ему. «А я подумал, что Бог весь день катал нас, и наши ноги совсем не устали», сказал друг. «Но теперь нам пришла пора размять ноги. Напрямик через поле выйдем к городу. 5-6 километров и дома». Но тут сзади нас послышался звук мотора. С какой-то проселочной дороги выезжал грузовик с скрытым кузовом. На нашу просьбу подбросить до города он ответил согласием. И всего через 15 минут мы были в городе. Но по дороге не забыли поблагодарить Бога и спеть песню «Милости Господни, вспоминай, считай». Этот день был полон милости Бога к нам. Книга Бытие, 40 глава, с 14 стиха. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Иосиф просил виночерпия, одного из слуг фараона, вспомнить о нем, потому что он напрасно был посажен в тюрьму. Виночерпий, который тоже находился в тюрьме и скоро должен был выйти из нее, пообещал Иосифу не забыть про него. Но как только виночерпий вышел на свободу и снова стал одним из первых придворных фараона, он про Иосифа забыл. Но зато про Иосифа не забыл Бог. Наверное, вы хорошо знаете, что произошло с Иосифом дальше и как Бог вывел его из темницы. Но прочитайте еще раз эту историю об Иосифе, юноше, который во всех самых трудных обстоятельствах помнил о Боге. Не забывайте и вы все милости Бога к вам. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя сегодня, и ты помни. Книга Притчи, 22 глава, 19 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка, помоги! Белочка!
1: Что случилось, муравьишка? Ты чего-то кричишь? Убиваешься?
0: Белочка, помоги! У меня лапку хвоинкой придавило. Ой-ой, как больно!
1: Бедненький, секундочку потерпи. Я мигом мою аптечку достану. Бедненький! Ну как, муравьишка, полегчало?
0: Ой, полегчало, Белочка. Чтоб мне без тебя и волшебной сумочки делать?
1: Без аптечки?
0: Да-да, без аптечки.
1: Но, муравьишка, если твоя лапка уже не так сильно болит, тогда, может, поспешим к радиопередаче готовиться?
0: Конечно, Белочка. Только ты не шибко с ветки на ветку перепрыгивай. Лапку мою побереги.
1: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
0: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки? Чемоданчик Айболита».
1: В доме было тихо. Алёша, Лиза и Валерка сидели по разным углам. Алёша пытался что-то читать. Валерка листала альбом с фотографиями. Лиза вышивала. Но нитки все время то рвались, то путались. Дети вчера поссорились. Все началось из-за пустяка. Алёша взял без разрешения Лизины краски. Лиза обиделась и обозвала его. Валера вмешался. Досталось и ему. Дети бросали друг другу обвинения, вспоминая прошлые ссоры и обиды. К вечеру они рассорились окончательно. Ни уговоры мамы, ни строгие замечания отца не могли помирить их. Со вчерашнего дня шел дождь. На улицу не выйдешь. Надувшись, не глядя друг на друга, дети сидели дома. Изредка они поглядывали на дедушку, который, сидя за столом, возился с каким-то чемоданчиком. Валерка не выдержал первый.
0: «Деда, что ты там делаешь?»
2: «Да вот, хочу вам что-то показать. Идите сюда».
1: Лиза и Алёша подошли и тоже сели за стол. Дедушка обратился к детям.
2: «Я не собираюсь вас ругать или мирить, но я хочу задать вам несколько вопросов. Как вы думаете, что такое вера?»
1: Алёша ответил первым.
3: «Ну, это доверие Богу, знание, что Он есть, что Он любит нас».
2: «А как мы узнаем, верующий человек или нет?»
1: Валера пожал плечами.
0: «Да это сразу видно. Верующий старается не грешить, ходит в церковь, молится».
2: «Значит, вера должна быть видна? Я правильно вас понял?»
1: переспросил дедушка.
4: «Да!»
1: ответили дети хором. «А теперь смотрите и слушайте мой рассказ». Дедушка вытащил из-под стола чемоданчик, на котором был нарисован красный крест. «Как вы думаете, чей это чемоданчик?»
0: «Доктора Айболита».
3: «Ой, дедушка, ты опять нам детские сказочки рассказывать будешь?»
1: возмутился Алёша. «Я думаю, что иногда это полезно. Слушайте мою историю». В лесу случилась страшная беда. Маленький зайка сломал ножку. Он лежал под деревом и горько плакал. Мама-зайчиха бегала вокруг него, но ничем не могла помочь сынишке. Сорока уже полетела за доктором, и теперь все зверюшки – и белочка, и ежик, и барсучок нетерпеливо поглядывали на лесную тропинку. Не спешит ли добрый доктор на помощь зайке? Вдруг они увидели, что между елок и берез мелькнуло что-то белое.
5: «Идет, идет, Айболит идет!»
1: – закричала белочка. Но это был не Айболит. На полянке показался Мишка в белом халате, а в руках он держал чемоданчик
2: с нарисованным на нем красным крестиком.
4: «Ой, Миша, ты так похож на доктора Айболита!»
2: – сказал ежик.
4: «И чемоданчик у тебя точно такой!»
6: «Мишенька, помоги моему сыночку, он сломал ножку, вылечи его скорее!»
2: Подбежала к Мишке зайчиха.
6: «Открывай свой чемоданчик, доставай лекарства!»
2: Мишка медленно подошел к зайке, посмотрел на сломанную ножку и покачал головой. «Не знаю, смогу ли я помочь?» Засомневался он.
5: «Как так?»
2: Растерянно спросила Белочка.
5: «У тебя и халат белый, и чемоданчик с крестиком. Ты так похож на доктора. Почему же ты не можешь вылечить бедного зайку?»
7: «Открывай скорее чемоданчик. Мы сами посмотрим, чем можно помочь нашему другу»,
2: требовательно произнес барсучок. Мишка неохотно открыл чемоданчик. Сказав эти слова, дедушка приоткрыл чемоданчик, лежавший перед ним на столе. Дети, склонившись над ним, удивленно ахнули.
8: «Ну, вот так доктор!»
2: В Мишкином чемоданчике лежало большое зеркало, расческа, зубная паста и зубная щетка, какие-то блестящие украшения и никаких лекарств. Точно так же, как и в этом чемоданчике. Продолжил дедушка свой рассказ. Конечно, Мишка не смог помочь бедному зайке. Он был только похож на доктора, а на самом деле не был доктором. Иметь чемоданчик с крестом – это еще не значит быть врачом. А теперь закройте на минутку глаза и не подглядывайте. Дети зажмурились, и когда дедушка разрешил им снова открыть глаза, они увидели, что на чемоданчике уже нет крестика, а есть слово «Вера», написанное большими буквами. Дедушка продолжал. «Когда я спросил у вас, как можно узнать верующего человека, вы ответили, что его сразу видно. Он старается не грешить, молится, ходит в церковь, то есть он старается показать, что он верующий. Правильно?»
7: «Да»,
2: – нерешительно протянул Алёша. «А теперь будьте особенно внимательны. Я скажу вам что-то очень важное. Это очень хорошо, когда человек старается так показать свою веру хорошими поступками, примерным поведением». Дедушка встал и прошелся с чемоданчиком по комнате. «Я показываю людям, что у меня есть вера. Но кого я вам напоминаю?»
9: «Мишку с его докторским чемоданчиком»,
2: – тихо сказала Лиза. «Давайте проверим, что здесь внутри», – предложил дедушка. Приподняв крышку, он начал доставать картинки, на которых были написаны слова «ссоры», «гнев», «зависть», «ложь», «гордыня», «сплетни», «непослушание». «Знакомы ли вам эти вещи?» Дети молчали. «Я не обижу вас, если скажу, что все это очень хорошо вам знакомо. Вы уж извините, но я все-таки напомню вам вчерашние события. С чего все началось?» Дети задумались. Алеша взял картонку с написанным на ней словом «зависть».
7: «Я решил взять Лизины новые краски, потому что они лучше моих. Я позавидовал ей.
9: А я, когда увидела, что он рисует моими красками, разозлилась на него»,
2: – сказала Лиза и взяла карточку с надписью «Гнев». Подумав, она добавила, покраснев.
9: «Здесь еще не хватает слова «жадность».
5: «И сплетни»,
2: – добавил Валера.
5: «Это я во всем виноват. Я пошел и наябедничал Лизе, что Алеша взял краски.
9: И получилась ссора, а потом гордыня и непослушание. Когда мы не хотели помириться и попросить друг у друга прощения»,
2: – грустно сказала Лиза.
5: «Давайте сейчас помиримся»,
2: – вытирая слезы, предложил Валера и обнял сестру. Дети с радостью попросили прощения друг у друга. Дедушка с улыбкой наблюдал, как светлели их лица и начинали сиять глаза. После примирения Валера вдруг спросил дедушку:
5: «А как же Зайка? Что с ним?»
2: «Не беспокойся, все в порядке. Очень скоро пришел настоящий доктор Айболит с настоящим чемоданчиком, в котором были все необходимые инструменты. Доктор вылечил Зайку, и теперь он абсолютно здоров и счастлив».
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
5: Белочка, а как ты думаешь, я не жадный?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: неделю от библейского радио «Бибиан».
1: Вы бы стали искать друга, которого арестовали и осудили на смерть? Вы бы стали рисковать своей жизнью, чтобы поддержать и успокоить? Вы переживаете за кого-нибудь больше, чем за свою собственную жизнь? Если нет, то вам есть чему научиться у Анисифора.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Отдых, принесенный Анисифором». «Ты знаешь, что все осийские оставили меня. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». Так писал апостол Павел. Как бы нам хотелось иметь таких друзей, как Анисифор, которые не побоялись бы прийти к нам в самый сложный момент, поддержать и успокоить. Но, возможно, желая иметь таких друзей, мы забываем, что сами можем быть таким дуновением покоя для кого-то в нашей жизни.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу об удивительном человеке, о Нисифоре, который успокоил сердце апостола Павла, который находился в очень сложных обстоятельствах. Вы знаете, это было непростое время. Апостол Павел был арестован, его перевезли в Рим, и он ожидал суда Кесарева. Он должен был предстать перед Нероном, перед императором. Это сложное положение. И вот как пишет апостол Павел, контекст, обстоятельства, в которых он находился, были очень сложные. Сам он находился в темнице, в тюрьме, в вузах, был прикован к римскому солдату, и он был один. Вот что он пишет поэтому. Он пишет: «Ты знаешь, Тимофей, все ассийские оставили меня, и в их числе Фигел и Гермоген». Вы знаете, когда упоминаются эти слова, то чувствуется боль. Когда апостол Павел так много трудился, когда он был среди людей, то его поддерживали, а когда он попал в тюрьму, то все его оставили. И для апостола Павла было это очень болезненно, что они оставили его. Я думаю, что и в вашей жизни, да и в моей были люди, которые принесли нам такую же боль. И если мы назовем их имена вслух, то для окружающих, возможно, эти имена ничего не будут значить. Но для нас они будут важны, потому что они оставили раны на нашем сердце. И вот такими людьми для апостола Павла были Фигел и Гермоген. Особое внимание обратите на слово «все». «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». Вы знаете, и мы часто чувствуем себя брошенными. То есть вы один, никого нет рядом. И в эти минуты, в эти моменты вспоминайте апостола Павла. Вы только представьте себе, что он смотрит на целую страну и признает, что не может найти ни одного, кто бы остался предан ему. И это просто поразительно. Вот что я назвал бы брошенным и одиноким. Поэтому запомните это состояние апостола Павла. Я думаю, что и вы с этим сталкивались. Может быть, у вас были друзья, которые были рядом с вами, а потом отошли от вас, отвернулись от вас, предали вас. Казалось, что это были верные друзья на всю жизнь, а потом вдруг они отошли в сторону или даже повернулись против вас. Может быть, и в вашей жизни были такие Фигел и Гермоген. Если этого еще не было, то я хочу вам сказать, поверьте, такое может и произойти с вами. Такие люди встречаются в нашей жизни, и вместо того, чтобы злиться, почему это происходит, лучше примите это как от Господа. Вы знаете, в жизни христианина, в жизни верующих не бывает случайностей. Именно Бог включает этих людей в нашу жизнь, чтобы они принесли нам важные уроки, чтобы мы приобрели важный и незаменимый опыт. Вот что пишет апостол Павел Тимофею. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Да даст ему Господь обрести милость у Господа. А сколько он служил мне в Эфесе,

0: ты лучше знаешь. Ну, несколько выводов. Во-первых, его звали Анисифор, в переводе на русский «приносящий пользу». Ой, это прекрасное имя. Вы знаете, каждый раз, когда мы называем ребенка, сын или дочь, то обязательно думайте, какое значение его имени. И вот значение имени Анисифор – приносящий пользу, полезный другим, помогающий. И еще одно упоминание этого имени мы встречаем в 4 главе, в 19 стихе 2 послания к Тимофею. Вот апостол Павел уже передает приветствие. Он пишет: «Приветствуй Прискиллу и Акиллу и дом Анисифоров». И обратите внимание, апостол Павел передает привет не самому Анисифору, а его семье, его близким, его домочадцам. Поэтому можно предположить, что его уже не было в живых. Но хочется подчеркнуть, то, что делал Анисифор, это было духовное служение. Я не знаю ничего о его духовных дарах, но я могу с уверенностью утверждать, что он прекрасно выполнял свое духовное служение. Мы нигде не можем прочитать дополнительную информацию про Анисифора. Но его присутствие рядом с апостолом Павлом было очень важно. Оно не сопровождалось аплодисментами, громкими заявлениями или торжественными встречами. Нет, Анисифор был просто рядом. И он давал отдых, успокоение. Он был лучшим душепопечителем. Он заботился и о теле, и о душе попавшего в тюрьму апостола Павла. В греческом языке в подлиннике используется именно слово «успокоение», «покой», «отдых». И это прекрасное слово и прекрасное служение. Также этот термин используется для обозначения процесса. Смотрите, когда дуют на что-то, чтобы остудить. Вот так переводится это слово. Дуть так. Вспомните, когда ваш ребенок ушиб коленку или порезал палец. Что вы предлагаете ему сделать? Да, я тебе подую, и все пройдет. Я не представляю, как это может в реальности помочь, но дети перестают плакать, и им действительно становится лучше. Вы успокаиваете боль. Присутствие Анисифора в жизни апостола Павла было таким дуновением, успокоением. Но это же слово использовалось в греческом для обозначения процесса обработки раны. Вы знаете, обработка раны – это не самая чистая и приятная работа. И если вы давно не сталкивались с этим, то, возможно, и не помните, что обработка раны – это не просто приклеить пластырь. Но надо очистить рану от крови, грязи, а может быть и от гноя. И именно это делал Анисифор в жизни Павла. Апостол Павел пишет, что Анисифор многократно покоил меня. Возможно, вам покажется, что я очень уж трепетно отношусь к каждому слову. Но перед нами лебединая песня апостола Павла, его последнее послание, это завещание, а каждое слово умирающего человека имеет особый смысл. Автор находится в тюрьме, он скоро умрет, и единственное, что он знает наверняка, это письмо никогда не достигнет адресата. Он и представить себе не мог, что в сырой темной тюрьме он писал не просто личное письмо, а одну из книг Священного Писания. Дух Божий сохранил это послание для нас. Так что пишет апостол Павел. Он многократно покоил меня. Для того, чтобы быть для кого-то успокоением, отдыхом, нужно обладать большим усердием. Человек, который помогает вам расслабиться, успокоиться, отдохнуть душой, должен нести свое служение с чрезмерным усердием, старанием, и ему можно было доверять. Он не должен ожидать благодарности, телефонного звонка с восхищенными отзывами. Он просто усердно совершает свое служение. Анисифору не нужно было писать записку. Так, ты нужен Павлу. Или давать приказ. Нет. Он просто был рядом. Вот была такая необходимость. И он сам пошел. Я думаю, что вы согласитесь, что есть люди, нахождение рядом с которыми не приносит нам удовольствия. Вам тяжело быть с ними, общаться и даже просто присутствовать в одном месте. И когда вы приходите куда-то, то, возможно, задумываетесь. Но, надеюсь, сегодня этого человека здесь не будет. Даже если вы привыкли считать себя очень добрым человеком, то, подумав хорошенько, наверняка вспомните такие случаи. так один известный юморист в одной статье написал, что он никогда не встречал человека, который бы ему не понравился. На что одна женщина написала ему письмо. «Да вы просто никогда не встречали моего мужа». Вы знаете, есть люди, которые нам неприятны. Они нам просто не нравятся. Так вот, Анисифор был противоположностью таких людей. В него нельзя было не влюбиться. Он помогал апостолу Павлу расслабиться, отдохнуть, восстановить силы. Он очищал его раны, обрабатывал его душевные порезы. Он убирал гной из его жизни, он успокаивал его эмоции, слушал, ободрял, молился. Анисифор приносил покой в жизнь Павла. И кроме того, он делал это с великим чтением. То есть тщательно. Давайте подробнее остановимся на вопросе усердия. Снова прочитаем первую главу второго послания Тимофею, 16 стих. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Один проповедник написал так. Другие могли бы постыдиться того, что знали апостола Павла, но только не Анисифор. Мы можем увидеть сосредоточенное лицо в толпе прохожих. Проследовав за ним, заметим, что этот незнакомец с Эгейского побережья бродит по неизвестным ему улицам, стучит в двери, пытается найти любые зацепки и подсказки, чтобы узнать то, что его интересует. И он понимает, что рискует очень многим, но не отказывается от своей цели. И вот, наконец, в отвратительной темнице он слышит знакомый голос и узнает Павла, заточенного в узы и прикованного к римскому солдату. И однажды, найдя Павла, Анисифор не останавливается на единственном визите, но точно согласно своему времени проявляет усердие и старание в своем служении успокоения. Другие испугались и сбежали от угрозы возможного позора и заточения. Но этот скромный посетитель почел бы за привилегию разделить казнь с таким преступником, как апостол Павел. И еще несколько раз, пройдя по закоулкам и лабиринтам столицы Рима, Анисифор начинает ориентироваться в нем, как в родном городе Эфесе. Потому что он продолжал раз за разом посещать Павла в темнице, прекрасно осознавая, что сильно рискует сам. Даже тот факт, что он пытался найти Павла, много спрашивая о нем, показывает, какую храбрость он проявил. Потому что расспрашивать о преступнике, находящемся в тюрьме, весьма опасное занятие. И еще опаснее было навестить его после того, как все узнал. Но Анисифор идет еще дальше. Он настойчиво неоднократно посещает Павла. И я постарался узнать как можно больше о жизни в Риме во времена правления императора Нерона. Это как раз период перед смертью апостола Павла. Просто невероятно, невозможно поверить в то, что мы узнаем. Сумасшедший, сидящий на троне империи, получал удовольствие от зрелища, когда Колизей освещался горящими телами христиан. Он одевал на них шкуры животных и выпускал диких животных, чтобы те разодрали христиан на мелкие кусочки в диком бешенстве. И вот мы видим христианина, находящегося в тюрьме за свою веру. А вот еще один христианин, который рискнул всем, чтобы найти своего друга, заключенного за веру, и раз за разом посещает его. И я предполагаю, что Анисифор в итоге умер за свою веру. Второе послание Тимофею, 1 глава, 16 стих. «Он многократно покоил меня и не стыдился уст моих». Дорогие друзья, я хочу задать вам несколько прямых вопросов. А вы бы поступили так, как Анисифор? Вы бы совершили этот заведомо опасный поступок? Вы любите кого-либо так сильно, чтобы рискнуть всем ради него? Вот такие действия требуют решительности, предусмотрительности, жертвенности, смелости. И кроме того, окружающие наверняка неправильно вас поймут. Этот человек заключен под стражу. Он преступник. Его будут судить. и судить будет Нерон. Вы бы стали иметь что-то общее с таким человеком? Лучше, может быть, подальше? Следующий вопрос. Вы боитесь заключенных? Узы, наручники, может, они пугают вас? Но, дорогие друзья, помните, узы и цепи есть у каждого. Кто-то потерпел неудачу, и цепи смятения заковали его, и этот человек нуждается в вас. У кого-то неприятности в семье, и он заключен в цепи отверженности, и вы нужны этому человеку. Кто-то из ваших знакомых попал в тюрьму, и он окован цепями непослушания. Вы стесняетесь иметь дело с такими цепями? А кто-то стал объектом несправедливых насмешек. Он унижен. Это цепи непонимания. У кого-то обнаружили смертельную болезнь, он прикован к кровати цепями неуклюжести, неповоротливости. И в таких ситуациях больше всего нуждается в служении успокоения, отдыха, ободрения. В дни, когда смерть кажется особенно близкой, в памяти всплывают лица людей, которые были с вами в самые сложные моменты и принесли вам отдых от проблем, и не постеснялись разделить позор с вами. Оглянитесь вокруг. Не так уж много людей, готовых помочь и утешить. Вы станьте для кого-то сами лечебным бальзамом. Даже если вы не умеете проповедовать, как проповедовал апостол Петр, или вы не можете молиться так, как апостол Павел, вы все равно в состоянии рассказать о Божьей любви, о том, что Иисус умер за всех нас. Станьте для кого-то лечебным бальзамом. Будет ли ваша забота вознаграждена? Посмотрите на текст, записанный в послании к евреям, 6 главе, 10 стихе. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не оставит незамеченным ваш добрый поступок. Не будет такого, чтобы Бог забыл о чем-то. Так и сказано. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви». Он наградит каждый акт милосердия, когда вы были для кого-то исцеляющим бальзамом. Ну, вернемся к посланию к Тимофею. Это второе послание к Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Но, быв в Риме, с великим тщанием, с великим усердием искал меня и нашел». Мне очень нравится этот стих, он меня вдохновляет. Я не знаю, как долго Нисифор искал Павла, я не знаю, сколько усилий ему пришлось приложить. Я не знаю, сколько ужасных слов ему пришлось выслушать в свой адрес. И я не представляю себе, что ему говорили злобные стражники и жители города. И наверняка он слышал фразы типа: «А, это тот, кто проводит много времени с этим преступником». И я не знаю, сколько насмешек он вытерпел, проходя по коридорам темницы от других заключенных. Но я уверен, что он перенес немало унижений. Шотландский богослов написал так. Павел мог быть величайшим апостолом для Нисифора, и он может быть грандиозным человеком для нас с вами, но для солдат, с которым он был прикован днем и ночью, он был просто заключенный номер такой-то. Вы бы не отличили Павла от любого другого заключенного. Он был просто номер 5 или номер 50, или любая другая цифра. А Нисифор ходил от одной темницы к другой в поисках Павла днем за днем, недели за неделей. Его часто унижали, оскорбляли, к нему плохо относились. Наверняка его также арестовывали. Затем отпускали после того, как он перенес тяжелые испытания. И вот, наконец, он смог заключить себя в объятия Павла. Вот представьте себе, два пожилых мужчины обнимали и целовали друг друга, плача и радуясь встрече и удивляя тем самым всех окружающих заключенных. Брат Нисифор имел храброе сердце, и мы преклоняемся перед ним. Дорогие друзья, чем дольше я живу, тем больше я ценю служение успокоения, тем больше я ценю тех, кто приносит отдых нашим душам. Как самому стать таким дуновением для других? Будьте живым имейте сочувствие. И что очень важно, будьте доступны. Вокруг нас столько одиноких, нуждающихся людей. Да и те, кто всю свою жизнь трудился, иногда попадает в одиночество. Рядом нет ни детей, ни внуков. Все заняты, работают. Да и члены церкви заняты своими служениями. Я хочу перечислить несколько критериев, необходимых для человека, который несет служение отдыха, успокоения. Послушайте. Первое. Вы должны быть жертвенным. Не будьте эгоистом. Ваша значимость не может быть превыше значимости человека, которому вы помогаете. Будьте жертвенны настолько, чтобы считать положение другого человека более важным, чем ваше. Почитайте другого выше себя. Второе. Вы должны быть доступным. Не перебивайте. Будьте готовы дать все, что вы можете. Предоставьте свое время и все свое внимание уделите нуждам другого. Будьте скоры на слушание, медленны на слова. Научитесь слушать. Третье. Будьте чувствительными. Вам будет необходимо то самое шестое чувство, интуиция. Не ждите, пока кто-то скажет вам, что делать. В какой момент что сказать. Вы сами имеете чувствительность. Умейте слышать даже то, что не сказано. Чувствуйте то, что не показано. И попробуйте поставить себя на место другого человека. Имейте те же чувствования, как у Иисуса Христа. Четвертое. Будьте решительны. Вам легко будет найти десятки причин, чтобы не заниматься служением успокоения, не приносить отдых нуждающимся. И эти причины будут казаться весьма разумными. Но имейте решимость. Пятое. Имейте положительное, позитивное отношение ко всему происходящему. Друзья Иова совсем не умели этого делать. Они были полнейшие пессимисты и не приносили покоя его душе. Они пришли к Иову, чтобы рассказать ему, что он сделал неправильно и что стало причиной его положения. Вам необходимо иметь положительный настрой. Это придает надежду. И ваше сердце должно быть наполнено надеждой. Люди, которые томятся в темных тюрьмах, лишены надежды. Они не видят дальше тех обстоятельств, которые имеют на данный момент. Поэтому принесите им необходимую надежду. Будьте оптимистом, человеком радости, надежды, веры. И шестое. Очень важно иметь сочувствие, жалость, понимание и милосердие. Недавно я читал одного английского писателя, Джеймса Сталкера, и он очень хорошо описывает смерть апостола Павла. Я хочу поделиться с вами тем, что он пишет. Послушайте. Нет сомнений, что Павел вновь оказался у Нерона. И в этот раз судья не уступил. За всю историю тяжело найти более острую иллюстрацию, показывающую иронию человеческой жизни, чем сцена, когда апостол Павел предстал перед Нероном. В кресле судьи, драпированном бордовой императорской тканью, сидел человек, который в плохом мире имел высокое положение и был самым ужасным и жестоким представителем этого мира. Он имел что-то общее с каждым преступлением, убийца собственной матери, своих жен и благодетелей. Человек, который всей своей жизнью и своими поступками показывал, что каждая часть его тела и души были не что иное, как грязь и кровь. А на скамье подсудимых стоял лучший человек в мире, чьи волосы поседели от невероятных трудов для блага людей и славы Божией. Вот так отличались судья и тот, кто стоял на месте подсудимого. Судебное разбирательство закончилось. Апостол Павел был осужден и отправлен к палачу. Его вывели за пределы города, окруженного толпой отребья. И вот место назначения достигнуто. Он встал на колени возле выступа. Топор палача блеснул на солнце и ударил. Голова апостола всего мира скатилась в грязь. Грех совершил самое ужасное и большое, достигнув апогея. Но при этом как низок, бессмысленен, и пуст был этот триумф. Удар топора всего лишь снял цепи заточения и отпустил дух подняться домой к своему венцу. Город, который ложно называли вечным, с ненавистью выдворил апостола Павла за свои ворота, но десятки тысяч приветствовали его в тот же миг у ворот города, который на самом деле вечный и небесный. Брат Анисифор осознавал, что ждет Павла в ближайшем будущем, и не мог стоять в стороне. Он хотел при любой возможности утешить, поддержать великого апостола, гонимого и находящегося под арестом. Он хотел его подлечить и побыть рядом. Если вы заметили, что полностью погрузились в свои нужды и проблемы, то я предложил бы вам освоить служение успокоения. Начните отдавать себя. Перестаньте днями напролет жалеть себя несчастного, сочувствуя исключительно себе самому. Лучше закатайте рукава и отправьтесь туда, где на самом деле нуждаются в отдыхе и покое. Если я задамся такой целью, то смогу найти как минимум одного человека каждую неделю, кто нуждался бы в слове успокоения, в отдыхе для души, и как будет прекрасно, если я это дам. Отдам, не ожидая благодарности. И поверьте мне, если вы выберете такую тактику, то в конце вашей жизни вы поймете, что очень многие в своих предсмертных речах упоминали ваше имя, как того, кто был самым близким другом. Давайте восстановим служение успокоения и отдыха. Дорогие друзья, чтобы вам найти покой, нужно прийти к пастырю, к Господу Иисусу Христу, потому что сам Господь так и сказал своим ученикам. И тем, которым следовали за Ним, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, все обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». И это так, на самом деле, только обратившись к Господу Иисусу Христу, в молитве, отдав свою жизнь, осознавая, что только Он может Духом Святым обновить нас, переродить, дать новое рождение духовное, дать покой и мир, мы можем начать новую жизнь. Поэтому и те, кто уже уверовал в Господа Иисуса Христа, нам нужно идти по пути освящения, успокоения других, заботясь не только о себе, но заботясь о других. Научимся из Божьего Слова на примере Анисифора служить другим, служить служителям, которые так много сделали для Царства Божьего. Да благословит каждого из вас Господь. Аминь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Отдых, принесенный Анисифором». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Изучая Новый Завет, второе послание к Тимофею, мы можем многому научиться, глядя на пример искренней дружбы двух человек – Павла и Анисифора. Этот пример вдохновляет нас. Если вы тоже хотите быть бальзамом для больных душ, запомните несколько советов, которые услышали в передаче «Отдых, принесенный Анисифором». Первое. Думайте о нуждах других больше, чем о своих. Второе. Будьте доступны. Третье. Будьте чувствительны. Четвертое. Будьте решительны. Пятое. Мыслите позитивно. Шестое. Имейте сочувствие, жалость и понимание. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: мольба о честности, восстановление в правах беглеца, как справиться с трясиной отчаяния, что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Мольба о честности – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 6 сентября. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям в 1 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «А ты пребываешь». Как много осиротелых домашних очагов и те, кто сидят возле своих каминов и смотрят на пустые кресла рядом, не могут сдержать набегающих слез. Кто-то пребывает в одиночестве очень долго. Но есть некто невидимый, который всегда рядом с нами, хотя мы часто не осознаем его присутствие. Ощущение этой близости приносит блаженство, но это случается так редко. Иногда оно зависит от состояния нашего здоровья и погоды, а иногда от нашего настроения и чувств. Дождь, густой туман, бессонная ночь, боль – все это так сильно влияет на наше настроение, что затемняет порой наше сознание. Но существует чувство более возвышенное, чем простое понимание его близости. Это более святое и постоянно пребывающее чувство, не зависящее ни от каких условий. Чувство это – признание невидимого присутствия, такого мирного, успокоительного и согревающего. Признайте его присутствие, признайте самого Господа, он тут рядом, его присутствие реально. Это не выдумка и не простое утверждение, а это истина. Истина пребывает всегда, и этой истиной и является наш отзывчивый друг и дивный пастырь, всемогущий Господь Бог. Пусть его присутствие пошлет вам ободрение. Вот радостная весть для всех плачущих сердец. Иисус Христос может утешить вас всегда и везде, независимо от того, чем вызваны ваши слезы и возле какого потока растут ваши плачущие вербы. Христос, Христос, к тебе так сердце рвется, горя тоской по дальним небесам, в земной борьбе плач кроткий раздается. Христос, Христос, приди скорее к нам. Грех так открыто, явно торжествует, твой гимн любви осмеян уж давно. Бегут года, надежда мир волнует, а сколько светлых дней погребено. И в этот миг отчаяния и муки в душе сознание ясное горит, что сердце ропот и упрека в звуке твоя любовь безмерная простит. О да царит во всем твоя лишь воля, и нам дай сил быть верными тебе. Какая б нас не ожидала доля, как не теснил бы враг нас на земле.

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь, но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Родители. Никита Михайлович, отец Николая,

Все это было уделом рабочих лошадей, которых было немало. Чтобы содержать большое хозяйство в полном порядке и наблюдать за ним, вовремя вспахать и посеять, вовремя собрать урожай и накосить на зиму кормов скоту, зимой подвести эти корма с поля ко двору, раздать его вовремя скотине и делать многое другое, Никита нанимал сезонных работников, которые из года в год были почти что одни и те же. Хозяин был хороший, работников не обижал. Работники жили рядом, в красивом доме, платил им Никита исправно и хорошо, доверял вести хозяйство, и работники охотно оставались у него из года в год. В селе люди любили Никиту, он был мужик добрый. Ребятишки на праздники гурьбой валили в его дом, чтобы получить угощение, которого там всегда было в достатке для всех, а заодно и покататься на тройке. На празднике Никита всегда держал тройку запряженную в расписной тарантас или сани розвольни и сам лично с большой охотой погонял лошадей, наполнив тарантас или сани ребятней, а любителям голубей дарил для расплода по паре своих сизарей. Взрослые тоже уважали Никиту. Веселый балагур, умеющий поддержать компанию, безвредный и нежадный, честный и справедливый, готовый поделиться с нуждающимися инструментом, семенным зерном, деньгами и даже лошадьми, Никита везде и всегда был желанным гостем. И только сельский священник не любил Никиту и открыто выражал свое недовольство. Да и Никита не питал к нему особой любви. Острые сравнения Никиты, шутки и рассказы о батюшке доходили до слуха последнего, и это еще больше озлобляло его. Особенно злым священник был, когда выпивал. А случалось это часто, за что Никита и обличал неверного слугу Божия в кавычках. В такие дни священник предпочитал не выходить из дому и не попадаться Никите на глаза, иначе он мог не только услышать обидные шутки, но и увидеть как бы их. Никита связывал священнику руки за спиной и отправлял его домой. По пути пьяный батюшка падал, не мог подняться без помощи рук и лежал так часами на улице у всех на виду. На следующей церковной службе Никите доставалось. Священник называл его нехристем, дебоширом, слал его адрес проклятия и призывал истинно верующих не общаться с отступником от веры в кавычках. Но большего, чем отлучение от церкви, священник сделать не мог. От церкви же он Никиту отлучил давно. Зол был священник на Никиту из-за голубей, которыми тот гордился, и которых у него было очень много, так много, что он и сам не знал им числа, но их было тысячи. Они достались ему от отца, который был страстным голубятником. Голуби часто усаживались где только можно на православной церкви, отчего карнизы и наружные стены церкви имели непривлекательный вид. Никита же говорил батюшке: «Это же батюшка Божьи птички, его творение, на них сердиться не дозволено Богом». Пожаловаться на Никиту своему вышестоящему начальнику священник боялся, потому что знал, тогда станет известно об его пьянстве, а его за это по головке не погладят. Так и жили они в одном селе, не ладили, но и до драки дело не доходило. Будущая мама Николая была бедной сиротой. Она очень рано лишилась родителей и росла у дяди с тетей. Еще подростком она начала работать в богатых домах, сначала поденщицей, потом няней. Когда ей исполнилось 16 лет, ее взяли кухаркой на свой постоялый двор богатый купец. Там ее впервые и увидел Никита, когда заехал с отцом к отцу за покупками и остановился у него на ночь. Это была стройная, красивая девушка. К тому же она была мастерицей на все руки. Умела нянчить детей, шила, вязала, пряла и хорошо готовила. Никита с первого взгляда полюбил эту девушку и решил на ней жениться. Отец Никиты, узнав о намерении сына, одобрил его выбор, потому что как раз такая работница и была нужна для их большого хозяйства. Вскоре они снова поехали к этому купцу, и на этот раз Никита объяснился в любви Хаврошке, так звали девушку. Но здесь

0: же он узнал печальную для себя новость. Купец имеет намерение женить на ней своего дальнего бедного родственника, с тем, чтобы она навсегда осталась работницей в его доме. Но Никита был не из тех, кто легко сдается. В тот же вечер отец с Никитой переговорили с купцом, чтобы забрать у него хаврошку. Купец и слышать не хотел об этом. Но, будучи жадным и увидев, на какой тройке приехали сваты, согласился отдать хаврошку взамен на тройку лошадей и упряжки. Михайло, отец Никиты, любил эту тройку и долго не соглашался на такую сделку. Но после длинных разговоров был заключен договор. Они пригоняют ему эту тройку, а через неделю забирают невесту. За это время купец должен был собрать ей приданное. В эту же ночь Никита поговорил с девушкой, и она согласилась выйти за него замуж. По приезде домой Никита рассказал отцу о том, что они с хаврошкой договорились через 2 дня снова встретиться, и он тайком увезет ее из купеческого дома. Отец не хотел нарушать договор и просил Никиту помедлить с его решением. Но первая любовь не давала Никите покоя, и ночью он тайно, верхом, уехал за невестой. Михайло, будучи честным человеком, запряг свою любимую тройку и тоже отправился к купцу. Утром купец не нашел своей работницы, но, увидев тройку, стоявшую у его дверей, смирился и даже обрадовался, потому что не нужно было хаврошке собирать приданное. А Никита верхом на лошади ночью увез свою невесту без всякого приданного. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в любви и согласии, дружно и весело. Свекор Михайло и свекровь Фёкла души не чаяли в хаврошке. Они полюбили ее за веселый и открытый нрав, за усердие в работе, за ее послушание, за нелицемерную ко всем любовь. Свекровь особенно любила невестку за то, что та была исполнительной и не ленивой. По дому она все делала быстро и хорошо, притом с охотой. А свекор особенно жаловал хаврошку за ее стряпню. Так и жила хаврошка в новой большой семье, окруженная любовью и заботой, любя всех и благодаря Бога за то, что он так устроил ее жизнь после тяжелых сиротских лет. Спустя время Михайло отделил Никиту с семьей, построив рядом для них дом. Но еще много лет он ходил потом на вкусные обеды к своей любимой хаврошке. У хаврошки появились дети, которых она, как и всякая мать, очень любила и нередко прощала им больше, чем нужно. Отец же, как говорят, без ума был от своих детей. Он любил и баловал совершенно чужих детей, тем паче своих. Отец никогда не наказывал провинившихся детей физически. Дети тоже питали к родителям ответную любовь и были у них в послушании. Сегодня Николай от своих детей тоже видит искреннюю сердечную любовь, за что он благодарен ими Богу. Когда-то я прочитал: «Для этого не нужно быть мыслителем, чтобы понять исход семейных драм. Как мы относимся к своим родителям, так дети будут относиться к нам».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Те, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире библейское вещание BBN.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Этой беседой мы оканчиваем наше изучение серии «Жизнь и служение великого апостола Павла». Поэтому будет полезно посмотреть кратко на важные даты и события в жизни апостола Павла. Первое. Рождение и ранняя жизнь апостола Павла. Родился он в Тарсе Киликийском, почти в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос в Вифлееме Иудейском. При рождении его назвали Савлом, вероятно, в честь первого израильского царя Саула, который из колена Вениаминова. Савл позже был известный как Павел и был из того же колена. Царь Саул сказал, что его колено было самым маленьким из всех колен Израиля. Имя Савл означает «выпрошенный у Бога». Имя Павел означает «маленький» или «небольшой». Молодым человеком он воспитывался у ног Гамалиила, фарисея и учителя закона. Таким образом, Павел был тщательно наставлен в ветхозаветных писаниях, в традициях и истории израильского народа. Будучи способным и ревностным студентом, уже в ранние годы Павел проявил стремление идти по стопам своего учителя Гамалиила. В сравнительно раннем возрасте он стал фарисеем. Второе. Павел – преследователь ранней церкви. 32 год новой эры. Вскоре после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа началось преследование христиан по причине верного свидетельства учеников. Первоначальные главы книги «Деяний святых апостолов» показывают на великое влияние, произведенное на жизнь народа посредством свидетельства учеников Петра и других. Апостол Петр являлся главным представителем. Первый раз Павел встречается на страницах Священного Писания с мучеником Стефаном. Тогда он еще был известным как Савл, ободряя убиение его. Павел тогда был молодым человеком. Это действие иудейских руководителей только лишь увеличивало желание Павла уничтожить свидетельство Иисуса Христа. Таким образом, приблизительно в 34 году новой эры Павел старался и приобрел письма от первосвященника, дающие ему право арестовывать и заключать тех, кто именовался именем Иисуса Христа. Писание явно указывает на преследование Павлом верующих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма. Казалось, что Павел преследовал многих ранних христиан в Иерусалиме. Теперь он желал расширить свою деятельность до Дамаска. Третье. Обращение Павла. В 34 году новой эры. На пути в Дамаск Бог вмешался в жизнь Савла из Тарса. Повествование об его обращении записано в книге «Деяний святых апостолов» в 9 главе. Немедленно он начал свидетельствовать о вере, которую он раньше старался уничтожить. Он теперь защищал дело тех, кого он пришел преследовать. Слова Анании ясно указывают, что его имя производило везде великий страх в сердцах и умах христиан. «Я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым своим в Иерусалиме». Но Бог коснулся этого преследователя церкви, переменил его отношение и жизнь и сделал его новым творением во Христе. «Он есть мой избранный сосуд», так Бог описал того, кто был таким преследователем церкви. Неудивительно, что Павел позже писал римлянам: ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Четвертое. Первое посещение Павла Иерусалима. 37 год новой эры. Это было каких 3 года после его обращения. Может показаться, что это посещение было в результате его внезапного оставления города и возвращения в его родной город Тарс Киликийский. Ничего не упоминается, как долго Павел оставался в Тарсе. Некоторые библейские исследователи предполагают, что это продолжалось приблизительно 6 лет. Хотя нет данных деталей, но можно предположить, что энтузиазм апостола не уменьшился, но что он активно служил Господу Иисусу Христу. 5. Приглашение Павла в Антиохию Сирийскую. 43 год новой эры. Варнава, церковный руководитель в Иерусалиме, нашел апостола, когда он жил в Тарсе, и пригласил его помочь ему в служении в церкви в Антиохии. Имел ли Варнава контакт с Павлом, когда он жил в Тарсе, мы не знаем. Но, очевидно, Варнава знал, где найти Павла, когда он был нужен. Целый год Павел трудился в Антиохии, утверждая святых в их вере. 6. Первое миссионерское путешествие Павла. 46 год новой эры. Павел и Варнава были назначены Антиохской церковью, чтобы совершить это миссионерское путешествие. Не указано, как долго оно продолжалось. Однако совершенное расстояние, утвержденные церкви, подсказывает, что прошло по крайней мере 2 года перед тем, как они вернулись в Антиохию. Они пережили противление со стороны иудейских вождей в разных местах. Но они совершили путешествие с радостью. 7. Посещение Павлом собора в Иерусалиме. 50-й год новой эры. Собор был созван для разрешения отношений язычников благовествованию, провозглашенному Павлом. Собор согласился признать язычников членами новой христианской церкви без необходимости подтверждению обрезанию и иудейским обрядам, как требовали некоторые иудеи. В книге «Деяния святых апостолов» в 11 главе 26 стихе сказано, что верующие во Христа были названы христианами. Весть относительно язычников ранней церкви записана в книге «Деяния святых апостолов» в 15 главе с 23 стиха и дальше. Она принесла много радости верующим в Антиохии. 8. Второе миссионерское путешествие Павла. 51 год новой эры. Это путешествие продолжалось 3 года через Малую Азию, Македонию и Грецию. Павел провел 18 месяцев в Коринфе, посещая также другие места. Он вернулся в Иерусалим и затем в Антиохию. 9. Третье миссионерское путешествие Павла. 55 год новой эры. Вероятно, апостол провел короткое время в Антиохии, перед тем, как он опять отправился в путь. В этом путешествии Павел провел 2 года в Ефесе, где он пережил великое излияние духовных благословений. Писание говорит, с какой силой возрастало и возмогало Слово Божие. 10. Возвращение Павла в Иерусалим и арест. 58 год новой эры. Посещая Иерусалим, Павел был убежден старейшинами церкви посетить храм. Иудеи, возбужденные его присутствием, подняли волнение, которое привлекло вмешательство римлян. Павел был арестован римскими воинами и уведен в крепость Иерусалим. Пред угрозой бичевания Павел заявил римскому сотнику, что он был римским гражданином. Первосвященник представил их обвинение против Павла. Защита Павла произвела дальнейшее волнение среди иудейских вождей. Иудейская интрига побудило Павла представить дело римским властям. По этой причине перевели Павла из Иерусалима. 11. Павел пред римскими правителями в Кесарии. 58 год новой эры. Иудейские вожди представили свое дело против апостола Павла, но решение отстрачивалось опять и опять. Павел провел больше 2 лет в руках римского правителя в Кесарии, имея возможность защищаться при многих случаях. В конце концов, Павел был вынужден апеллировать кесарю, имея эту привилегию как римский гражданин. 12. Путешествие Павла в Рим узником. 60-й год новой эры. Зиму провел в путешествии, включая кораблекрушение. Приблизительно 6 месяцев было проведено в путешествии в Рим. 13. Первое заключение Павла, 61 год новой эры. Павел провел 2 года в нанятом им доме, хотя под охраной. Он имел свободу принимать посетителей и посылать послания. 14. Освобождение Павла и дальнейший миссионерский труд. 63 год новой эры. Приблизительно 4 года Павел имел возможность путешествовать, затем арестован и отослан в Рим. 15. Мученичество Павла. Павел сознавал, что второе заключение в Риме окончится его мученической смертью, которая произошла в 68 году новой эры. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для

Итак, еще раз. Следующим событием в Божьем календаре является восхищение церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере. 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа. 1 Коринфянам 13, глава о любви. Евреям 12, глава о наказании. 2 Коринфянам 5, глава о примирении. Римлянам 3, глава об оправдании. И, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4:16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении Церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия.

0: его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для тысячелетнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца, в первом послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16, и, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией. Конечно, архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом, и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которое называется периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе, первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2 стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что Его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз, на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации, иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос. Но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем. Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке. Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

В притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, которой мы всегда старались в течение всего времени нашего служения подчеркивать, то это истина о благодати Божией. И это мы будем делать, поскольку Бог даст нам время служить Ему. Дорогие друзья, я обнаружил, что именно эта истина лежит в основе всего того, чему учит нас Библия. От самого ее начала, с первых же страниц этой божественной книги и до последней, вы найдете, что она говорит о благодати Божией. Послушайте, как, например, кончается Библия. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это самые последние слова Священного Писания. Да, Библия – это Божье письмо нам, и в этом письме Бог говорит нам, что Он нас любит, что мы можем иметь прощение грехов и жизнь вечную, и все это дается нам даром, без заслуг. Это, возлюбленный, и есть благодать. Апостол Павел был передовым проповедником благодати Божией. Заметьте, как в своем обращении, во всех своих посланиях, будь то к церквам или к отдельным лицам, Павел употребляет слово «благодать». Это излюбленное выражение апостола.

во Христе и вплоть до вечности. Все мы получили, получаем и получим только по благодати Божьей. И это, возлюбленные друзья, приводит нас к нашему тексту. Найдем мы его в первой главе второго послания Тимофею, первые два стиха. Это вступительные слова послания апостола своему молодому другу и сотруднику Тимофею. С какой нежностью и теплотой обращается старец Павел к этому юноше. Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Когда читаешь такое вступление, то не нужно гадать, кто был центром в жизни этого человека. В этих нескольких строках, то есть в этих первых двух стихах, он уже успел упомянуть три раза имя своего самого лучшего друга, которому он все отдал и всего себя посвятил – Иисус Христос. И вот эта дивная личность, Иисус Христос, была причиной этой тесной дружбы двух совершенно противоположных людей – Павла и Тимофея. Эти два человека были противоположны не только в возрасте, но и в их религиозном происхождении, в национальности, образовании и в их общественной жизни. Кто мог двух таких, совершенно непохожих, ничего общего не имеющих между собой людей, сделать братьями, сотрудниками и неразлучными друзьями? Только Иисус Христос. Он разрушает все преграды человеческие, будь они расовые, национальные, социальные или религиозные. Во Христе люди делаются едиными, как сказано в послании к Колоссянам, облегшись в нового человека, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Или, как Павел пишет Галатам, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Как и все свои послания, апостол Павел начинает и это послание своей излюбленной фразой, с одной только разницей. Начинает он обыкновенно свои послания так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это когда он пишет церквам. А когда он пишет лично своим сотрудникам Тимофею и Титу, он добавляет одно значительное слово – благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Между благодать и мир он вставляет добавочное благословение – милость. Тут мы имеем самые необходимые, самые благословенные дары нашего Небесного Отца, которые Он дает нам через Сына Своего Иисуса Христа. Вы заметили, что они от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Эти дары не от какого-нибудь земного или человеческого источника, но, как апостол Яков говорит, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Да, Бог является источником и благодати, и милости, и мира. Но, возлюбленные, Бог все это дает человеку только через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Бог Отец и Бог Сын неразделимы. Христос сказал: «Я не один, но Я и Отец, пославший Меня». Дальше он говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И в 10 главе Евангелия от Иоанна он говорит прямо: «Я и Отец одно». Начнем с благодати. Так начинает Библия. Сперва благодать, затем милость и, наконец, мир. Именно в этом порядке. Наше спасение, наша новая жизнь начинается с благодати. А благодать – это Божий дар любви, незаслуженная милость. Слово Божие ясно говорит: благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. И этот свой дар Бог дает через Сына Своего Иисуса Христа. Коринфянам Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Бог оказал нам свою любовь, свою благодать через Иисуса Христа. Читая Ветхий Завет, и там мы видим Божию благодать на каждой странице. Но только когда мы переходим в Новый Завет, видим мы всю полноту благодати явлением Господа нашего Иисуса Христа.
Он стал воплощением.

0: благодати Божией. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ибо закон через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как точно, прообразно говорит об этом ветхозаветной истории Иосифа? Вы припоминаете эту историю? Соседние страны Египта погибали от голода, и люди должны были приходить со хлебом в Египет. Но могли они его получить только одним способом. Фараон дал повеление, согласно которому каждый, желающий получить хлеба, должен был идти к Иосифу, так как все было поручено в его руки. Точно так же, дорогие друзья, и мы должны приходить к Богу только через Иисуса Христа. Бог все поручил в руки Сына Своего. Если ты хочешь спасения, хлеб жизни, или ты ищешь милости, то ты должен идти прямо к Иисусу. Через Иисуса Христа мы получаем благодать. Яснее не может быть. Спасаются только те, которые приходят к Богу через Иисуса Христа. Это и есть основа нашего спасения. Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот это Христово «только» исключает какие-либо другие возможности спасения. Но, возлюбленные, благодать не кончается нашим спасением. Апостол Иоанн говорит, что от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Апостол Петр в своем втором послании пишет верующим: «Благодать и мир вам да умножится». Да, дорогие мои, благодатью мы спасены, благодатью мы спасаемся, и благодатью мы будем спасены. Она будет сопровождать нас до того самого дня, когда мы увидим нашего Спасителя. И в течение всей вечности мы будем петь и славить нашего Бога за неизреченную благодать Его. Бог наш, Бог всякой благодати, и поэтому в чем бы ни заключалась наша нужда, благодать Его достаточно для нас. Когда апостол Павел просил Господа удалить жало в плоти его, то как ответил ему Господь? Он жало не удалил, несмотря на то, что Павел трижды об этом молил Господа. Вместо этого Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Да, каждый из нас обязан сказать вместе с Павлом: «Благодатью Божию есим, что есим». Но можем ли мы сказать то, что он дальше говорит: «И благодать его во мне не была тщетна». Вы заметили, как в послании к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит о данной ему благодати? Видите, благодать, как мы уже сказали, это незаслуженный дар, и она незаслуженный дар как для верующего, так и для неверующего. Это, однако, не значит, что Бог ее дает необоснованно, огульно. Нет, она дается на определенные условия. Грешник, чтобы получить благодать Божию, должен прийти к Богу с покаянием. Он должен признать себя грешником, исповедовать свой грех и верой принять дар спасения. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Что касается верующего, он не менее зависим от благодати Божией. Вам пришлось когда-нибудь ехать на машине, и вдруг она остановилась? В чем дело? Двигатель заглох, и машина дальше не идет. Бензобак ваш оказался пустым. Нет в нем горючего, и как вы не старались завести мотор, ничего не выходило. У вас не оказалось необходимого элемента. Машина вся в порядке, один только недостаток – нет бензина. И точно так же, дорогие друзья, как вы не сможете далеко поехать на вашей машине без бензина, так без благодати Божией вам не справиться в этом мире. Нам это небесное горючее совершенно необходимо. Вот почему апостол Павел говорит своему молодому сотруднику и другу Тимофею в этом послании: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Есть люди, которые думают, что действительно спасение было дано им по благодати. Но чтобы остаться спасенным, нужно своими усилиями, своими добрыми делами и своими способностями удержаться в благодати Божией. Выходит так, что спасение теперь больше не по благодати, а по делам. Эти верующие постоянно находятся под страхом, что в любой момент они могут потерять свое спасение. И почему они в таком состоянии? Да потому что они не знают, что они не только спасены были по благодати, но они останутся спасенными тоже по благодати. Они думают, что теперь все зависит от них, выдержат ли они или нет. Они забыли, что их спасение целиком зависит от Бога. Христос сказал: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Но заметьте, что Христос не только сказал, что никто не похитит их из руки Его, но что никто не может похитить их из руки Отца Его, ибо Я и Отец одно, слава и благодарение Ему. Причина, почему у многих верующих нет уверенности в спасении, нет радости и силы, в том, что они надеялись на свои добрые дела, и оказывается, что у них этих добрых дел нет. Как трудно этому гордому «я» признаться, что нет в нем ничего хорошего. Возлюбленные, если бы наше спасение зависело от нашей верности, тогда где наша надежда? В таком случае все мы погибшие грешники. Нет, дорогие мои, та же благодать, которая нас спасла, она же нас и доведет до нашей небесной отчизны. Апостол Павел говорит: «Благодатью Божией есим то, что есим. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Мой дорогой брат и дорогая сестра, если ты надеешься на какие-то свои способности, которые помогут тебе устоять до конца, то тебе нужно смириться. Это твоя гордость, а вовсе не смирение, которое подсказывает тебе эту ложь. Ты сам никогда не справишься. Апостол Павел говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Кто это сказал? Это говорит апостол, который следует за Христом уже более 20 лет. Он в узах из тюрьмы, он пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать». Такого мнения о себе Павел. Он не надеется на свою верность, но на верность того, который силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Мы не можем запасаться этой благодатью. Мы должны постоянно принимать ее от нашего Господа. Точно так же, как израильтяне должны были собирать каждое утро манну для настоящего дня, так Бог велит нам приступать к престолу благодати ежедневно, чтобы получить, как сказано, милость и обрести благодать для благовременной помощи. О, насколько мы зависимы от Него! Без Бога, без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. В этой именно зависимости сказывается смирение, а Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Какое безумие гордиться, особенно чаду Божьему, если была бы хоть малейшая причина нам гордиться, но ее нет. Все, что мы имеем, мы получили. Где же может быть какая-нибудь похвала? Дорогие мои, если мы готовы признать свое собственное ничтожество, наши ограничения, и приступим к трону благодати, будучи откровенны и честны с Богом, тогда Он не может отказать нам своей благодати. Он ведь сказал, что смиренным дает благодать. Благодати Божией достаточно для всех нас. Бог всякой благодати щедро ее наделяет. Благодать и мир вам да умножится. Когда Бог наделяет свою благодать, то Он не прибавляет ее, но умножает благодарение Ему вовек. Я не хотел бы закончить и эту программу без того, чтобы не дать возможность тем, которые еще не вкусили, как благ Господь, которые еще не приняли Его благодати, сделать это сейчас, да, не отходя от своего радиоприемника. Друг мой, склонись там, где ты сейчас находишься, и скажи, что ты грешник. Обратись всем сердцем к Христу. Скажи: «Я верю, Господи, что Ты умер за меня. Прости меня. Я желаю, чтобы Ты стал моим спасителем с этого дня». Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем изучение глубокой пророческой книги Захарии. Раньше уже было сказано нами, что посланные Богом этому пророку видения, 1 глава, 7 стих, по 6 главу, 8 стих, имеют связь с положением иудеев в Иерусалиме и вообще в стране, после возвращения первой группы пленников из Вавилона. А также эта связь распространяется и на будущее Израиля, на события, которые совершаются в конце века. А теперь мы приступаем к рассмотрению событий исторического характера и их символов, о чем читаем в Захарии 6 главе с 9 стиха по 15. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришельцев из плена серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Мастера золотых дел, вернувшиеся из Вавилона, исполнили это повеление. Венцы были возложены на голову Иисуса, имя это означает «Господь спасает». После этого пророк Захария по повелению Божию сказал этому первосвященнику такие слова. «Так, — говорит Господь Саваоф, — вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем». Здесь ясное пророчество, которое Захария возвестил первосвященнику того времени в Иерусалиме, что придет он, Мессия, в котором исполнится символические пророчества венцов. Он будет священник и царь. Эти пророчества относятся ко Христу Иисусу, Господу нашему. Он Спаситель и Искупитель рода человеческого, но вместе с тем и Царь царей и Владыка, а также и Первосвященник, ходатайствующий за нас и теперь пред Отцом Своим на небесах. Все эти чудные фазы Его служения совершатся, когда Он вскоре явится в славе Своей великой, принять царство на земле. Прообраз «отрасль» принадлежит не только пророку Захарии. Это слово употреблено пророком Исаией. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его. 11 глава, 1 стих. И еще в 4 главе, 2 стихе. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Связь с другими местами Священного Писания убедительно говорит, что здесь речь идет о грядущем Мессии, Господе Иисусе Христе. Пророк Иеремия прибавляет, говоря: «Восставлю Давиду отрасль праведную». 23 глава, 5 стих. Венцы эти возлагались в храме и оставались там воспоминания Господне. Это пророчество, хотя и относилось к временам грядущим, но оно также побуждало в народе ревность и любовь в деле восстановления храма в Иерусалиме, в то трудное время. Слушайте слова пророка. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И это будет, если вы будете усердно слушаться гласа Господа Бога вашего». 6 глава, 15 стих. Эти слова ободрения звучали к народу вместе с вдохновением предвозвещения пророка Агея, который пророчествовал Захарии. Агей взывал к народу: «Восходите на горе и несите оттуда деревья для строения храма, и я буду иметь к вам благоговение и прославлюсь среди вас». Агея 1 глава, 8 стих. Дальнейшие главы 7 и 8 содержат в себе третье предвозвещение Захарии в дни восстановления храма. Миновало около 2 лет между вторым и третьим пророчествами. Конечно, в это время влияние Захарии на народ не прекращалось. Восстановление храма близилось к своему завершению, и в это время возникали вопросы духовного характера: служение в храме, соблюдение дней поста и так далее. Представители Вифиля пришли в Иерусалим и спрашивали: «Плакать ли мне и поститься в 5-й месяц, как я делал уже это много лет?» Захария 7 глава 3 стих. Этот вопрос связан с нашествием Вавилона и разрушением Иерусалима и храма его. В 5-й месяц. Естественно, что это время оставалось в памяти народа как дни скорби. На этот вопрос следовало 4 ответа. «И было ко мне слово Господне Саваофа». 7 глава 4 стих, 7 глава 5 стих, 7 глава 8 стих, 8 глава 1 стих и 8 глава 18 стих. Чувствуется, что не Господь установил посты и моления. Он и спрашивает эти важные вопросы. «Скажи всему народу земли сей и священникам ее так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» 7 глава, 5 стих. Это были постановления человеческие. Народ был инициатором. Хотя цель являлась хорошей, но духовной ценности в этих постановлениях было мало. После этих слов Господь напоминает народу, что и прежние пророки возвещали подобное. Если бы народ внимал им, то Иерусалим не был бы разрушен. Поэтому эти посты и вопли являлись только историческим воспоминанием тяжелых событий в стране. Выслушайте дальнейшие слова Господа в отношении справедливого суда и милосердия. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». 7 глава 7 по 8 стих. Бог ожидал от народа богобоязненной жизни, а не формальных обрядов, постов и прочее. Без духовных ценностей, без практической, угодной Богу жизни эти посты не имели значения в очах его. Другой пророк Михей весьма сильно и много говорил по этому поводу: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиромудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6 глава 8 стих. Народ не исполнял этого, и потому снова звучали слова Господни. Но они не хотели внимать. «Отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Захария 7 глава 11 стих. «Поэтому гнев Божий пал на них за непослушание». Святость, справедливость Божия требовали этого. Наступило разорение Иерусалима и всей страны. Были установлены плачевные воспоминания и пост в память нашествия Вавилона и окончательного разорения Иерусалима. Но по прошествии 70 лет часть народа вернулась домой и все же не уразумела еще причины великой скорбей плена и опустошения родной земли. Грех является причиной этому. Господь напомнил им, что эти скорби не посетили бы Израиль, если бы народ был послушен ему. Поэтому и скорбные исторические события не пришлось бы вспоминать в посте и слезах. Не есть ли все это приложимо и к нашей жизни в 20 веке? Мы тоже скорбим, вспоминая разорение стран мира и нашей страны в дни разных годовщин. Возможно, что это можно было бы избежать, если бы люди были богобоязненными и послушными воле Господней, стараясь делать добро и творить милосердие. Сердце Бога преисполняется милостью к народу Его. 8 глава с 1 по 17 стих. Слушайте слова пророка к народу Израилю. «Возревновал я, — говорит Господь, — о Сионе ревностью великою. Обращайся к Сиону, и буду жить в Иерусалиме». 8 глава. Господь объявляет, что Он готов явить Свою милость народу, простить его за непослушание. Какой чудный ответ Господа! Как велико Его милосердие, благодать Его! Не должны ли и мы славить и величать Его имя за благодать такую обильную и незаслуженную нами? Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце. Поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
1: Глава 21. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. Обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа.

стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо Он на народ Мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом Моим, поэтому ударяй себя по бедрам, ибо Он уже испытан. И что, если Он презирает и жезл? Этот не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукой об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господа. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвой, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Поэтому так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, Сын Человеческий, изреки пророчества и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амоновых и о поношении их. И скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя». И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню. Кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22.

0: «И было ко мне слово Господа. И ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его. И скажи, так говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которых ты наделал, ты осквернил себя и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего». «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, — говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, которое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным в глазах народов, и узнаешь, что я, Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгарью. Все они олово, медь и железо и свинец в горниле сделались, как изгарь серебра. Поэтому так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим». Как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я в гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него». Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него. И узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий и терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают на различие между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говорят: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, путь их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Глава 23. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в молодости своей. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им Большой Огола, а сестре ее Оголива. И были они моими, и рожали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам, к ассирийцам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассур, и оскверняла себя всеми идолами тех, к кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с ней спали в молодости ее и растлевали девственные сосцы ее и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом». И она сделалась позором среди женщин, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это и еще развращеннее была в любви своей, и блудодейство ее превзошло блудодейство сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассура, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у них обеих одна дорога. Но это умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов». И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее». И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской. И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Поэтому Оголива, так говорит Господь Бог. Вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно. Отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои. И положу конец распутству твоему и блудодейству твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог: вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагой и непокрытой. И открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобой за блудодейство твое с народами, идолами которых ты осквернила себя. Ты ходила дорогой сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее, так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Поэтому так говорит Господь Бог: так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне через огонь, проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они закалывали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшала снарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой». И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их браслеты и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействе: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их. Они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Надеюсь, вы уже открыли ваши Библии именно на 4 главе из книги «Притч». 4 глава, 10 стих и далее. И вот мы приходим к этому 10 стиху из этой 4 главы, который говорит снова о молодом человеке, начавшем жизнь самостоятельную в большом и опасном мире после проведенных отроческих дней в доме своего отца. Наставление звучит так. «Слушай, сын мой, и храни слова мои». Мне кажется, что здесь содержатся и слова матери Соломона Версавии, которая могла бы сказать эти слова. «И когда побежишь, не споткнешься». Какие хорошие наставления, друзья! Совет сыну искать мудрость, потому что в ней, в этой мудрости, в мудрости с большой буквы, жизнь твоя. Стихи 13-14. Как мы уже говорили раньше, это предупреждение связано с влиянием плохого общества и чужой жены, о которой мы читали уже раньше. Речь звучит весьма серьезно и повелительно. Об этом сын не должен никогда забывать. Здесь можно и следует сделать духовное применение также. Все чужое, греховное не должно владычествовать над Детем Божьим. В стихах 16 и 17 находится описание страшных грешников. «Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Друзья, эти люди теряют сон, лишь бы сделать ближнему зло и беду. Иногда я слышу слова: как этот человек или эта женщина может жить и оставаться спокойной в таком состоянии? Но я скажу вам, друзья, на это в ответ. Эти люди не могли бы и жить, не делая зла и греха. Вся их сущность, вся их природа живет беззаконием, которое влечет к себе все глубже и глубже. Вы не можете себе представить, как глубоко сердце человека может потонуть во грехах. Не забудем, друзья, что в этом мире мы редко встречаем хороших, богобоязненных людей. Ведь мир наполнен грешниками. Будьте осторожны, встречая новых людей на своем пути. Но среди множества беззаконников вы, конечно, встретите и чудных, прекрасных людей, людей Божьих, принадлежащих Господу Иисусу Христу, которые уже в самом деле познали эту мудрость Иисуса Христа. Позвольте мне признаться о своих переживаниях, когда я был пастором одной из церквей в большом городе. Каждый день, когда я входил в автомашину, отправляясь на духовный труд, я в тот момент молился. Конечно, автомобильные аварии были часты вокруг меня, и я молился именно о охране Божьей на пути. Но я совершал еще одну краткую молитву. «Господи, сегодня я встречу незнакомых мне людей. Одни из них будут приятными, а другие могут причинить мне вред и беду. Я хочу обнять дружелюбно хороших людей, но, Господи, сохрани меня от тех, кто, возможно, готов вонзить мне нож в спину. Друзья радиослушатели, в большинстве случаев я убедился, что многие стали мне друзьями, дорогими друзьями, которые и теперь поддерживают это радиослужение. Но встречал я злых людей, которые хотели сделать мне большое зло. Мы должны иметь способность, друзья, способность различать вещи, встречая людей на жизненном пути. О, как мы в этом нуждаемся, друзья! И Слово Божье именно учит нас остерегаться таких людей. Рассмотрим кратенько 18 стих, где говорится: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие прекрасные слова, друзья! Не поэзия ли это? Это замечательная поэзия, вдохновленная самим Господом. Вы посмотрите, 18 стих я прочитаю снова для тех, у кого, может, нет Библии. Написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие чудные слова! Такие чудные, друзья, слова, которые мы должны в самом деле принять полностью в сердце. Таких верующих людей, воистину святых людей, вы встречаете и в наши дни. Контрастом им являются люди совсем другие. В 19 стихе говорится о их стезе. Как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Два пути, друзья, два пути открываются здесь. Один – это путь праведных ко Христу и во Христе. Свет их сияет, как солнце днем, а другой путь – путь беззакония, путь темноты. И они возлюбили эту темноту, потому что любят грех. Некто скажет, что это то же самое, что Иисус сказал о пути узком и широком. Но мне кажется, что Он имел в виду более глубокую мысль. Путь широкий вначале имеет немного ложного света, веселий толпы на нем, а потом делается узким, темным, трудным. Грешник спотыкается на нем, падает и погибает, страдает, как блудный сын. Дальше некуда идти, только назад к Отцу Небесному, в покаяние, конечно. Узок путь – это сам Христос. Третьего пути нет, но путь Христов приятен, радостен и полон света духовного. Есть путь, который кажется правым человеку, но конец его – погибель. Это широкий путь. Но Христос есть путь единый, ибо Сам Он – истина и жизнь. Апостол Петр как-то сказал своему народу: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись». Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друг мой радиослушатели, сделали ли вы это решение? Приняли ли вы Иисуса Христа в свою жизнь? Есть только один путь, друзья. Этим путем является Сам Христос. Другого пути нет. Есть только путь к Богу. Или же путь в вечную погибель. Вы можете выбрать только эти два пути, друзья радиослушатели. Вы знаете, другого пути нет, и не ищите. Иисус говорит ясно и четко: «Я есть дверь, Я есть этот путь. Если кто войдет Мною, то он найдет пажити зеленые, он найдет для души своей покой». Видите ли, этот путь узок вначале, но потом он делается просторным, широким, ведущим к жизни и отдыху. Приходя к словам стиха 20 и далее, мы видим в этих словах, о которых сказал псалмопевец: «Слово Твое сохранил я в сердце своем, дабы мне не грешить пред Тобою». Кто-то сказал о великом христианине и его писаниях: следующие слова. Если бы эти слова кто-нибудь вырезал из книги, то из них потекла бы кровь. Это живые слова. И это то, чем слова Библии являются. Они несут жизнь и свет человеку, а также и вам, слушатели. Они открывают путь наставления и дают радость. Все это приходит от Слова Божьего. Мы подошли к 23 стиху, здесь написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Какие прекрасные и важные слова. Больше всего, друзья радиослушатели, больше всего хранимого храни сердце твое. Это один из великих стихов этой книги. В другом переводе сказано: храни сердце твое с большим старанием. Иногда я цитирую этот перевод, потому что так сильно мы должны хранить сердце свое, друзья. Ответ мы находим там же. Как мы должны хранить это сердце? Как? Потому что из него выходят источники жизни, друзья. Телесная жизнь человека зависит от крови. Конечно, все мы знаем это. Сердце приводит ее в движение. Только в 18 столетии профессор Харви открыл тайну циркуляции крови в теле. А здесь, в книге притчей, говорится весьма тихо и тихо об этом. Источники жизни исходят из сердца. Господь Иисус также сказал, что не то оскверняет человека, что входит внутрь его, а то, что исходит из сердца. А потом Господь перечисляет все, что исходит из сердца. Самые неприятные и греховные вещи упомянуты. Сердце – это центр человеческой личности. Библия много говорит о нем. Постарайтесь проверить все эти места в Библии, друзья. Я радуюсь тому, что в книге притчи за много столетий раньше медицинского открытия сказано так точно о сердце человека. Мы должны проявлять большое внимание к сердцу и остерегаться некоторых его чувств. Не полагайтесь на сердце свое, храните его со всяким прилежанием. А чтобы хранить, надо знать Слово Божье, друзья радиослушатели. Потому что вы должны сверяться с чем-то. С чем вы будете сверяться? С человеческими мыслями? С человеческой философией жизни? Нет, друзья, все это проходящее. Вы должны сверяться с чем-то вечным. Этим вечным является само Слово Божье. И вот, друзья, начиная от 24 стиха и далее, говорится, что же в сердце нашем? Потому что то, что в нашем сердце, слушатели, то и говорят наши уста, наш язык. Некто сказал весьма остроумно: то, что находится в колодце сердца, обнаружится в ведре человеческой речи. Это верно. Рано или поздно уста обнаружат состояние сердца. Нам следует быть осторожными в наших словах особенно. В автобусе, в поезде, среди людей. Иногда узнают нас, кто мы, хотя они и хранят молчание. Мы, друзья радиослушатели, должны очень-очень строго подойти к себе и подумать о том, что мы говорим. Что в нашем сердце? Прислушаемся сами к себе, что мы говорим. Может быть, мы абсолютно говорим страшное. Мы, может быть, абсолютно несем разрушение, друзья. Мы должны проверить себя. Мы можем ранить человека очень сильно. В стихах 25 по 27 говорится о наших глазах. Молодой человек может совершить большой вред себе и службе своей, проявив нечестность, кражу и так далее. На всю жизнь это остается ему помехой на службе. Об этом мне говорил один человек, сокрушаясь о ошибке своей в годы молодости. Я думаю, что многие согрешили именно таким образом. Но есть время для покаяния, друзья. Господь дает время вам покаяться. Мы перейдем в пятую главу хотя бы кратенько, друзья. Снова мы встречаем здесь опасность чужой женщины. Эту главу молодой человек должен читать весьма, весьма внимательно. Я советую, друзья радиослушатели, особенно молодым людям, дома прочитать внимательно несколько раз именно эту главу и сильно, сильно задуматься о том, что здесь написано. Здесь даются очень важные, хорошие советы для чистой жизни ради дома своего. Жизнь высокой морали вполне достижима человеку с помощью Господа. Рекомендуется молодому человеку и, конечно, старшему также. Любовь к жене юности, которую так нежно автор назвал здесь ланью, заботливой, быстрой, в труде, красивой и верной. Это замечательно, слушатели, это описанная здесь картина этой женщины. Моральная чистота юноши принесет ему и счастливый дом позже. Обратите внимание на слова «Сын мой, наставление отца твоего не забывай». Как вы помните, друзья, он учился дома, с юности, с детского возраста мать и отец учили его. А теперь, познавая мудрость, встречая в жизни разные искушения и трудности, может встретить именно эту чужую жену на улице, которая поджидает его. Мы уже объясняли, что это иноземка или язычница, которая пришла на территорию Израиля. Ее не побивали камнями по закону еврейскому, потому что она чужая. Но все же, друзья радиослушатели, она не только была чужая, она была развратной женщиной, она принесла другую религию с собой. Может быть, она вообще ничего не верила. Есть и такие, но были в самом деле люди, женщины этого положения, которые приносили полное идолопоклонство. И вот эта чужая жена или чужая женщина хочет разрушить жизнь молодого человека. Стихи 3 по 6 ярко рисуют ее поведение и характер. Она влечет на путь смерти, на путь преисподней или же ада. Моральное разложение во многих странах делается страшным. Карающая венерическая эпидемия охватывает громадные секции человеческого общества, друзья. И сегодня болезнь СПИДа, самая страшная болезнь нашего века, распространяется с молниеносной скоростью по всему миру, друзья. О чем это говорит? Это говорит о полном падении морали. Что люди сеют, друзья, что люди сеют, то и пожинают. Бог поругаем не бывает. Библия снова и снова говорит истину. Главная причина этому падению, этому разрушению, это отступление от наставлений Божьих, от морали, которая находится в Слове Божьем. Я говорю об этом прямо и верю, что слушатели это поймут и поднимут свой голос в защиту права наставлять молодежь в Слове Божьем в школах, домах и в церквях.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Первое, что бросается в глаза, когда приходишь в какой-то храм, это наличие всевозможных больших и маленьких предметов, об использовании и значении которых непосвященный не имеет и малейшего понятия. И лишь священнослужитель и знакомство с литургией могут объяснить нам назначение каждого из них. Обыкновенно и название, и форма каждого из предметов церковной утвари, обстановки и украшений глубоко символичны. И в этом сокрыт немалый смысл. Чаще всего они что-нибудь говорят о Боге, о Его сущности или Его действиях. Так было всегда. Человек, приходя в такое святилище, окунался в совершенно другую атмосферу, которая ему особенным образом напоминала о Боге. У израильского народа таким местом была Скиния, о которой мы уже говорили в нашей прошлой программе. Сегодня мы подробно рассмотрим ее обстановку и убранство, а также назначение и символику каждого предмета. Итак, доктор МакГи вводит нас во святилище, где Бог встречался с древними израильтянами. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 25 главы книги «Исход». В прошлой передаче мы начали разговор о Скинии. В центре Скинии находился ковчег. Это был не просто деревянный ящик. Не забывайте, что на его изготовление ушло немало золота. Но назвать его золотым ящиком тоже нельзя, так как он был еще и из дерева. Христа можно символически представить с помощью этих образов – золото и дерево одновременно. Причем необходимо отметить, что два эти материала не смешиваются и не растворяются один в другом. В Писании нет учения, проникнутого более бесконечной тайной и более удаленного от сферы логического и рассудочного, чем учение о двуединстве Бога-человека Иисуса Христа. И нет символа более простого и земного, чем ковчег, который прообразно сообщает нам о единстве Бога и человека в одном теле. Этот ящик, сделанный из дерева и золота, свидетельствует о непостижимом. Истинно сказано в Библии, что Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое.

Бог. Он говорил как Бог, имеющий полноту власти. Он стал на один уровень с Богом. В 1 и 9 стихах 14 главы Евангелия от Иоанна наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Поистине, Иисус Христос – Бог». И в то же время Он был самым обычным человеком. Он уставал. Как-то раз Он присел отдохнуть у колодца в Самарии в самый разгар жаркого дня. Он спал, Он ел, Он пил, Он смеялся, Он плакал. И самое главное, Он страдал и умер. Все это человеческие свойства. Для ковчега нужны были и золото, и дерево. Но ни один из этих материалов не смешивался с другим. И характеристики одного свойства личности Христа не терялись в характеристиках другого. Христос был и Богом, и человеком. Но эти две природы не объединялись и не сливались. Христос никогда не выступал одновременно и в качестве Бога, и в качестве человека. Он был либо полностью человеком, либо полностью Богом. Ковчег не был пустым ящиком. В нем находились три предмета, о которых говорится в 4 стихе 9 главы послания к евреям. Там сказано, что в скинии находилась золотая кадильница и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. Это содержимое ковчега тоже символично. Расцветший Ааронов жезл говорит о воскресении Господа. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни, которую Он прожил на земле, выполнив все положения закона и все пророчества о Нем. Скрижали завета говорят о царственности Христа. Он был рожден царем. Он прожил жизнь царем, умер царем и восстал из мертвых царем. И Он придет на землю во второй раз как царь. План Бога выполняется, и приближается то время, когда Христос будет править землей. Земле нужен правитель, а человеку нужен царь. И однажды Он придет как царь царей и Господь господствующих. Сосуд с манной говорит о Христе как о пророке. Христос говорил от имени Бога, как ясно сказано в 32 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также посланцем Бога человеку. Он был Словом Божьим, Альфой и Омегой. Он – последнее послание Бога человеку. С тех пор, как Христос пришел на землю в виде Бога-человека, небеса молчат, ибо Богу нечего добавить после Христа. Бог не будет писать никакого постскриптума к своему письму, потому что Христос есть совершенное воплощение этого письма. Во Христе Бог открыл нам свое сердце. Расцветший жезл Ааронов говорит о служении Христа как священника. Пророк говорит с человеком от имени Бога, священник говорит с Богом от имени человека. Как священник Христос предложил Себя в жертву. Он вознесся на небеса, и сейчас Он восседает по правую руку от Бога на небесах. Бога-человек Иисус Христос воскрес из мертвых. Он и поныне является уникальным прообразом будущего воскресения людей. И о нем же говорит жезл Ааронов расцветший. Иссохшая мертвая ветвь, из которой он был изготовлен, ожила. Ковчег свидетельствует о Христе как о пророке, священнике и царе. Как говорится в 14 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. На ковчеге

0: лежала крышка, предмет, о котором Писание говорит отдельно. Она была сделана из чистого золота, по краям ее стояли херувимы с распростертыми крыльями, они смотрели в центр крышки. Именно туда первосвященник кропил кровь жертвы. Этим он символизировал также и грядущее служение Христа. Христос в буквальном смысле вознес свою кровь на небеса после своей смерти на кресте. Один критик хорошо отрекомендовал в своей рецензии мою книгу. «Скиния – портрет Христа, написанный Богом». Но вместе с тем он предостерег будущих читателей не принимать все, что в ней написано, буквально. Ему пришлось не по душе мое мнение, что Христос принес свою кровь в жертву на небесах. Этот критик считал, что мое мнение слишком прямолинейное или даже жестко. Я так не думаю. Кровь Христова не может быть жестока, ибо она драгоценна. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания называет кровь Спасителя драгоценной. Он пишет: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кровь Христова драгоценнее, чем серебро или золото. Самое ценное, что есть на небесах, это кровь, которую Христос пролил за человека на земле. Когда Он пришел на небеса, Он предложил свою кровь за наши грехи. И именно поэтому мы можем сегодня приходить к Богу. Стихи с 14 по 16, 4 главы послания к евреям говорят: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И вы, и я приходим к Богу посредством нашего великого первосвященника на небесах. Это живой Христос, восседающий по правую руку от Бога. Именно через Него мы находим милость и помощь. Многие верующие пытаются сами сражаться с трудностями жизни. Друзья мои, ни вы, ни я не в состоянии справиться с этой жизнью. У нас не хватит сил, и нам нужна помощь. Но нередко мы забываем, что можем и должны обращаться за помощью, которую нам предлагает Христос. Апостол Павел в 19 и 20 стихах 1 главы послания к Ефесянам молился о том, чтобы державная сила, воскресившая Христа из мертвых, стала действовать и в Ефесянах. Сегодня эта державная сила почти не действует в верующих. Мы должны верой заставить ее действовать, потому что у нас есть первосвященник, который восседает по правую руку от Бога. Первосвященник, который служил в Скинии, быстро заходил в святое святых, кропил кровью крышку и также быстро выходил. А Христос, наш первосвященник, совершив свое приношение, сел по правую руку от Бога и находится там поныне. Он умер на земле, чтобы спасти нас. Он живет на небесах, чтобы мы оставались спасенными, и мы должны постоянно поддерживать отношения с Ним. Мы рассмотрели предметы, находившиеся во святом святых, ковчег и крышку, и теперь давайте посмотрим на вторую часть скинии – святилище. В святилище находятся три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Святилище – это место для поклонения. Золотой светильник – одно из самых совершенных прообразных изображений Христа, которые до нас дошли. Стол для хлебов предложения говорит о Христе, как о хлебе жизни. Жертвенник курения говорит о молитве, о том, что Господь – это наш великий заступник, и о том, что через Него мы обращаемся в молитвах к Отцу. На столе лежат 12 хлебов. Существует множество версий того, как эти 12 хлебов располагались на столе, но важно помнить, что каждый из них символизирует колено Израилева. Другими словами, Бог признавал равенство израильских колен. Прочтем 23 стих 25 главы. «И сделай стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиною в 1.5 локтя». Итак, это стол длиной в 2 локтя, шириной в локоть и вышиной в 1.5 локтя. Он такой же высоты, как и ковчег Завета. Прочтем теперь 24 стих. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец». Золотой венец – это обод по краю стола, который не давал хлебу падать вниз. Прочтем далее 25 и 26 стихи. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Здесь снова говорится, что через кольца будут продеваться шесты с тем, чтобы стол можно было бы нести по пустыне. Несли его священники на своих плечах. Прочтем теперь 29 и 30 стихи. «Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Хлеб и стол символизируют Христа. Они говорят о многом, о пище, о Божьей заботе, о достатке пропитания. Это стол спасения. Наш Господь рассказал в стихах с 1 по 14 из 22 главы Евангелия от Матфея притчу о брачном пире царского сына. Приглашенные отказались прийти на пир, и царь наказал их всех. Вместе с тем царь послал своих рабов пригласить на пир всех, кого они встретят на дорогах и перекрестках. И сегодня всем людям мира возвещается приглашение приходить и получать то спасение, которое мы обретаем в Господе Иисусе Христе. Это также и стол Божьей заботы и пропитания. Бог наш Создатель, Он дает пищу для человека и животного. Хотите вы этого или нет, каждый день вы едите с Божьего стола. И тем не менее, как мало людей признают эту истину и воздают Ему должное за Его щедрость. Бог – это наш кормилец. Стол хлебов предложения говорит о вечере Господней, в которой Господь Сам участвовал перед Своей смертью на кресте. Это стол для верующих, прообраз Христа как опоры духовной жизни верующих. Стол этот длиною в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. Он сделан из дерева ситим и выложен золотом. Почти негниющая древесина дерева ситим, то есть акации, напоминает о человеческой природе Христа. Дерево это росло на земле, но не было подвержено химическому воздействию земных условий. Точно так же наш Господь имел тело, созданное из земных элементов и зачатое в утробе девы. О божественности Христа говорит золото, но золото ведь не произрастает на земле. Золото существует отдельно, у него собственная независимая природа. В своей божественности Христос не принадлежит земле. Он – Бог. Он снизошел с высот божественной славы. На столе лежали 12 хлебов. О столе и о хлебах говорится как о чем-то едином и целом. Для принятия пищи необходимо и то, и другое. Тот же самый языковой прием – метонимия – используется нами и сегодня, когда мы говорим «вечеря Господня» или «вкушать вечерю Господню». Мы ведь вкушаем не саму вечерю или трапезу, а ту пищу, которая с ней ассоциируется. Каждую субботу хлеба меняли. Священники съедали старые хлеба, запивая их вином. Трапеза эта была прообразом Христа, но несколько иным, чем манна. Хотя и манна, и трапеза говорят о Христе, связь здесь разная. Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. В стихе 32, 6 главы Евангелия от Иоанна Христос сам пояснил это. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». И далее, в 35 стихе Иисус сказал: «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Манна говорит о Христе как о том, кто дает жизнь. А хлебопредложения говорят о Христе как о том, кто поддерживает и сохраняет жизнь. Вечная жизнь – это дар, манна, которая выпала с небес. Тот, кто принял манну, принял вечную жизнь. Вечной жизни, однако, требуется особая пища, чтобы расти и набирать силу. Хлебопредложение символизирует Христа как эту особую пищу для тех, кто уже вкусил от манны жизни. Помимо прочих, нам дан еще и такой прообраз Господа Иисуса Христа. Хлебопредложения делались из зерна, которое мололи, из которого затем делали пресное тесто и пекли, собственно, хлеб. В 5 стихе 24 главы книги Левит говорится: «И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 эфы». А позже Господь Иисус скажет в 24 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Господь Иисус Христос был перемолот в мельнице страдания. И далее в 27 стихе Христос сказал в муках: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». А в 31 и 32 стихах предвозвещается, что его ждут огонь, страдания и суд. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иисус Христос восстал из гроба в своей новой жизни, потому что его душе не было известно тление. И сегодня Он живет жизнью воскресения. Он ныне является хлебом предложения для верующих, которые вкушают Его для поддержания вечной жизни и для возрастания в духовной силе. Христиане должны питаться живым Христом. Христиане должны принять Христа таким, каков Он сегодня, сидящий по правую руку от Бога. Иисус Христос сказал: «Я есть хлеб жизни». Одна древняя поговорка гласит, что все живое растет тем, от чего питается. А одна из книг о диетах называется «Вы похожи на то, чем питаетесь». Проблема наших дней в том, что сегодня слишком многие христиане не питаются Христом. Чтобы расти, вы должны питаться им. Апостол Павел говорит в 16 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то отныне уже не знаем». Больше мы не знаем Христа по плоти. Мы должны питаться им таким, каков Он сегодня, живой, восседающий на небесах, одесную Бога. И мы должны, взирая на Него, расти. Следующий предмет обстановки скинии – светильник, который во многих переводах почему-то называется подсвечником, хотя на самом деле это светильник. Прочтем стихи с 31 по 33. «И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника». Светильник этот, пожалуй, лучший образ Христа среди всех предметов обстановки скинии. Он представляет Христа как предмет, сделанный из чистого золота, и подчеркивает его божественность. Христос – Бог, и поклонение Богу связано с жизнью в свете. Это очень важно понять. Итак, мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Удивительная австралийская лягушка. Австралийская водная лягушка обладает одной из самых поразительных в животном мире систем вынашивания потомства. Для детенышей любого другого животного этот метод оказался бы фатальным. Отложив и оплодотворив яйца, самка их проглатывает. Иногда сразу, иногда выждав определенной стадии развития. Как только яйца оказываются у нее в желудке, она перестает есть. Спустя 8 недель с момента заглатывания яиц изо рта матери появляются вполне сформировавшиеся молодые лягушки. Почему же молодые особи в желудке матери не перевариваются? Дело в том, что как только потомство оказывается внутри, оно начинает выделять изо рта тонкие нити химических веществ. В их числе есть и вещество, благодаря которому желудок матери перестает производить кислоту. Другими словами, новое поколение лягушек превращает материнский желудок из пищеварительного органа в удобный и надежный инкубатор. Ученые были поражены этим открытием, потому что у этой системы вынашивания потомства нет аналогов в природе. В Библии не раз говорится, что Иисус во время своего земного служения нередко изумлял людей и своими чудесами, и своим учением. А чудеса его творения по сей день удивляют даже тех, кто закостенел в своем неверии. На страницах Библии вы многое узнаете о нем и его чудесах.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Верую слышал берег, верую слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано «да», но это короткое слово –

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии. Возрождение народа. Часть 12. Плоды покаяния. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Арифметика очень простая. Если вы хотите, чтобы ваше отношение к Священному Писанию действительно носили в себе характер оживляющей силы Божьей, нам нужно начать с этой точки. Нам нужно обратиться к Богу, и нам нужно просить Его, чтобы Он научил меня поступать по Божьему закону. Чтобы Он научил вас поступать по Божьему закону. Что значит поступать? В еврейском немножечко написано шире «ходить в законе». То есть это значит принимать практические решения, основываясь на истине Священного Писания, а не на какой другой истине. Не на истине традиции, не на истине мира сего, не на истине того, что мне хочется, а поступать по закону. То есть, когда я смотрю на принципы Священного Писания, я хочу понять их, я хочу, чтобы они меня сегодня сформировали, я хочу, чтобы они продиктовали мою жизнь. Независимо от того, будет ли это легко или трудно, независимо от того, что потребует это действие, я хочу поступать по закону. И это провозгласили люди. Второй элемент. Посмотрите, они не просто говорят о том, что они будут поступать по закону, они говорят о конкретности закона. Посмотрите, они уточняют, поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия. То есть, заметьте, это еще сужает, еще более конкретизирует факт, о котором они говорят. Они говорят, что вот по этой Библии, не просто по каким-то понятиям, которые существуют, не по каким-то преданиям наших народов, не по каким-то другим истинам или каким-то другим рассказам, которые существуют. Мы хотим поступать по закону Божьему, данному рукою Моисея. Третий элемент, связанный с этой посвященностью Богу, это детальность закона. Посмотрите, они говорят, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять, смотрите, все заповеди, все уставы и все предписания его. То есть они говорят о конкретных аспектах, касающихся их жизни. Они говорят о том, что в Слове Божьем, которое перед нами, есть конкретные правила, конкретные принципы, которые нас сегодня касаются, которые сегодня регулируют нашу жизнь. Они призваны к тому, чтобы регулировать нашу жизнь. Поэтому они провозглашают и говорят, мы будем поступать по вот этому конкретному закону. Мы будем его изучать. Мы будем смотреть. Мы найдем все принципы. Мы найдем все, смотрите, заповеди. Мы найдем все уставы и найдем все предписания. Для чего? Для того, чтобы исполнять их в жизни. Это действительно интересный процесс, который привел к тому, что вот эта общая посвященность, она в дальнейшем была истолкована в практических действиях. Итак, мы говорили о общем решении. Общее решение народа израильского, оно состояло из того,

способным ощущать на себе реальность действия Священного Писания, действия Божьего Духа. Он так и будет продолжать, он так и останется христианином полуживым, буксующим на одном месте. Христианином, который, вы знаете, казалось бы, движется уже очень далеко. Помните, рассказывали такую историю, как один человек в темноте запрыгнул в лодку и стал грести. Он греб очень долго. К тому времени, пока стало рассветать, он увидел, что, оказывается, он забыл отвязать веревку, которой эта лодка была привязана к причалу. Создавался мощный эффект того, что он плывет. И он греб очень сильно, греб, но он буксовал на месте, его что-то держало. Жизнь многих христиан похожа на вот такую буксующую на месте лодку. Казалось бы, эффект движения наблюдается, силы прилагаются, какая-то активность есть, но вся эта активность, она останавливается вот здесь, на этой веревке, которая держит этого человека. Так вот, для того, чтобы эти веревки оторвать, для того, чтобы действительно двигаться, для этого нужно, братья и сестры, конкретно нашу жизнь поставить под действие Божьего Слова в конкретных деталях, о которых оно говорит. Так вот, народ израильский во время Неемии, он не ограничился общей декларацией своей приверженности к Слову, он стал описывать конкретные сферы. Я хочу вам, дорогие друзья, дать совет сегодня. Если вы хотите действительно ощутить в своей жизни практическое действие Божьего пробуждающего Духа, если вы хотите, чтобы Слово Господне практически действовало в вас и в вашей жизни, ваша посвященность этому Слову должна найти правильные практические формы, детальные формы этого. То есть давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим на то, что в моей жизни сегодня нуждается в исправлении. Что я сегодня посвящу Богу. Знаете, это идет немножечко дальше, чем общее посвящение. Общее посвящение говорит, что я посвящу вообще. Помните, старая история. Один человек говорил, это было давно, где-то в России, где не было такой большой роли денег в то время, а в основном было имущество, так скажем, сельскохозяйственного такого плана. И один человек пришел в церковь и узнал о том, что один из братьев бедствует. Он говорит, если бы у меня было две коровы, я бы ему одну корову отдал. Вот. А сосед стоит и говорит, слушай, а у тебя же есть две свиньи. А я за свиньи не говорил. Вы знаете, речь идет не о том, что если бы в вашей жизни нужно было. Многие люди так говорят, если бы я был на месте этого брата, я бы поступил правильно. Если бы я была на месте этой сестры, я бы знала, как сделать. В том-то же дело, что Бог поставил вас не на место этой сестры и не на место этого брата, а Бог вас поставил на ваше место. И будьте добры сегодня найти, что в вашем месте вам нужно сделать, чтобы посвятить себя Господу. Это практичное выражение нашего следования за Иисусом Христом. Давайте посмотрим, что должны были сделать эти люди. Они только что построили город. Стены были разрушены. Они только что построили город, и они восстановили храм. Храм был восстановлен немножечко раньше, но служения в храме не было. Проблема, почему не было служения в храме, потому что люди не заботились о том, что происходит в храме. Вот поэтому народ израильский, восстанавливая свои отношения с Богом, дает практические, конкретные обещания. Посмотрите, в чем эти обещания выражаются. 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Первое. То есть они говорят, что мы действительно будем посвящать себя верности тому, чтобы пребывать в Священном Писании, пребывать в правильном отношении к Богу. Это действительно был сложный аспект в то время, потому что тогда уже интеграция, а точнее степень интеграции народа израильского в другие народности была достаточно велика. Они уже переплелись достаточно тесно. Уже влияние народов, которые были вокруг, было большим влиянием. Для того, чтобы противостать этому влиянию, они должны были действительно посвятить себя этому и сказать, мы не будем отдавать своих дочерей и не будем их дочерей брать. То есть мы будем жить так, что даже тогда, когда это будет невыгодно нам, мы не будем смешивать свою жизнь с жизнью этого мира. Мы не будем ставить себя под влияние этого мира, чтобы этот мир не сформировал нас.

0: чтобы он не принес идолопоклонство в нас, в нашу среду, в нашу сферу. Второе. Они не только посвящают себе чистоте жизни, они посвящают еще свое время Богу. Смотрите, 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». То есть речь идет о следующем. Дело в том, что Бог поставил для народа израильского один день, это субботний день был. Этот день специально был выделен для того, чтобы народ израильский пребывал в общении с Богом, чтобы читали закон, чтобы пребывали в покое, в молитве, чтобы пребывали в состоянии, когда они могут посмотреть на прошедшую неделю, взвесить себя, свою жизнь, и сделать правильный вывод из того, что происходит в их жизни. Но потихонечку этот день, день субботний, превратился в базарный день. Почему люди не работают? Люди в субботу не работали, и это была хорошая возможность для того, чтобы народам, которые вокруг, привозить свои товары и торговать. И вроде бы казалось, седьмой день не работай, шесть дней работай, седьмой нет. Но это исполнение седьмого дня абсолютно не выполняло Божью цель, связанную с этим. Потому что люди точно так же теряли этот день в своей суете и не посвящали его Богу. И поэтому народ израильский говорит, будет время, которое мы посвятим Богу. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на те конкретные сферы, в которые вы ставите себя под удар того, что грех этого мира влияет на вас сегодня. Когда он заставляет вас делать то, что делает вокруг. Молодежь, может быть, вы учитесь в школе или в колледже, и вы знаете, что попадая в эту ситуацию, общаясь с этими друзьями, вы невольно ставите себя под удар, когда на вас влияют их настроения, их оценки, их ценности, которыми они живут. Это ваша обязанность. Если вы хотите действительного действия возрождения Божьего, вы должны сознательно посмотреть на то, где вы можете себя изолировать от этого проникновения нечести и греха. Речь идет не о том, чтобы, попав в грех, исправляться. Да, это другая сфера. Речь идет о том, чтобы посмотреть и посвятить себя и сказать, Господи, я посвящу себя чистоте. Второе. Если у вас практически посвященное время, время тому, чтобы уделять Богу, уделять общению с Ним, дорогие друзья, если вы не посвятите конкретно времени, у вас его не будет. У вас его просто не будет. Почему? Потому что мы живем в век, в котором нужно делать одновременно сотню разных вещей. И то не успеешь все сделать. За наше время конкурируют тысячи различных обстоятельств. Люди вокруг требуют нашего внимания. Наша плоть требует нашего внимания, мир, который нас окружает, отвлекает наше внимание, дьявол тащит нас в самые различные стороны для того, чтобы захватить наше внимание. И таким образом мы находим себя в положении, когда если мы не отделили специального времени для общения с Богом, у нас его просто нет. У нас будет желание, мы скажем, Господи, я хочу посвятить себя. Я видел таких людей, которые каждое воскресенье посвящают себя. Или еще лучше, каждый Новый год. Обычно каждый Новый год посвящают себя Богу. Посвящают себя тому, чтобы, Господи, Слово Твое буду читать. Молиться Тебе буду регулярно. В церковь буду ходить регулярно. Но когда практически эти обстоятельства приходят в жизнь, вот тогда они хотят этого искренне. Они этого искренне хотят. Просто попадают в плен обстоятельств, когда, ну, невозможно. Но нужно сделать эту работу. Но никак я не могу, сроки поджимают, я должен ее сделать, я должен задержаться. Задержался на работе, пришел, здесь дома есть еще неотложные дела, которые нужно сделать. Сделал их, здесь позвонил кто-то по телефону, обязательно нужно с ним поговорил. Здесь дети пришли со школы, и им нужно уделить хотя бы чуть-чуть внимания. И потом приходит в 12 часов ночи в свою спальню, и уже никакой. Уже не до того, чтобы, Господи, уже стал чуть живой на колени, пробормотал несколько слов, извиняясь перед Богом, Господи, ну понимаешь ситуацию. Ну никак невозможно больше, ну что еще можно было сделать? Утром, за 15 минут до того, как уходить на работу, точно так же сполз с постели, в лучшем случае, пробормотал еще несколько слов молитвы, потому что страх-то Божий есть, как-то так хочется иметь с Богом отношения. На ходу выпил кружку кофе, съел бутерброд и помчался на работу. Это реальность, в которой многие христиане живут сегодня. Урок, мораль из этой истории: нам нужно посвятить время. Нам нужно позаботиться о том, чтобы встать на 15 минут раньше. Я знаю, что если бы у вас до того, как вы пришли на работу, был бы appointment с представителями, может быть, вашей страховой компании, которая должна вам деньги за ваш автомобиль, который ударили, или, может быть, appointment с врачом, который должен вам сказать что-то очень важное, или вы должны какой-то тест сдать, я уверен, что вы бы обязательно позаботились о том, чтобы завести 2, 3, 4 будильника, или, может быть, позвонить еще маме или бабушке, чтобы она вам позвонила в нужное время и вас разбудила. Скорее всего, так было бы. Но когда речь идет о том, чтобы мы могли поставить себя под влияние Священного Писания, здесь вроде бы мы хотим, вроде мы посвящаем себя, но это не доходит до практического посвящения времени. Братья и сестры, это очень важный аспект. Практически в своем расписании найдите время, представьте это время, которое вы посвятите Богу и только Богу. И вы будете знать, что это время отдано, оно не принадлежит больше никому. Это то, что сделал народ израильский. Еще несколько аспектов мы прочитаем с 32 стиха и до 39. «И поставили мы в себе закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложение, на всегдашнее хлебное приношение, на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего». Посмотрите, народ израильский посмотрел на то, что для того, чтобы служение осуществлялось, для этого нужно их практическое, конкретное, материальное участие. Треть сикля – это речь шла о определенной сумме серебра, определенный вес серебра. И каждый человек пообещал, что каждый человек будет приносить в храм на определенную цель. Это были определенные деньги, которые были посвящены только на функциональные нужды храма. Кроме этого, посмотрите 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров. Священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе». То есть, посмотрите, речь шла о том, что в храме должен был постоянно гореть огонь. Для этого нужны были дрова. Посмотрите, интересная вовлеченность народа израильского. Они не только обещают деньги, они говорят, что мы еще будем лично работать. Мы распишем график, мы напишем, кто когда будет привозить дрова. Мы будем рубить дрова, и мы будем привозить, и мы обеспечим, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Это еще один аспект. Посмотрите, деньги, второй аспект, личный труд вкладывали. Следующее, 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам и служащим в доме Бога нашего первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, и вина, и масла. Мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего». Остановимся здесь. Посмотрите, мы уже перечислили 3 фактора. Первый фактор. Они приносили деньги, чтобы покупать всякую разную утварь для храма, чтобы храм функционировал. 3 сикля серебра с каждого человека. Второе. Они лично участвовали, посвящали свое время и свой труд, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Смотрите, 3. Они говорят, что от начатков плодов своих, это еще одно постановление было в законе Моисеевом, чтобы от начатков того, что получал народ, лучшее приносилось в дом Господень. Заметьте, Когда сегодня речь идет о народе Божьем, участвующем в материальном служении, сегодня говорят, ну, десятина – это старое понятие, это понятие Старого Завета. Вот, и этим каким-то образом люди пытаются выйти из-под этого служения, из-под этой посвященности Богу. Давайте посмотрим. Мы уже перечислили три. Деньги, личный труд, начатки плодов. И посмотри с 37 стиха. Середина стиха. «И десятину земли нашей левитам». Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Интересно, посмотрите, если мы посчитаем все это, деньги на содержание храма, на утварь храма, следующее – личный труд, участие, следующее – начатки плодов. И написано не только плодов, всякого первенца от скота, всяких, всего того, что приходило в дом. Плюс ко всему этому десятину. То есть, если мы скажем так, что праведность наша сегодня должна быть выше праведности фарисеев и книжников, выше праведности народов, которые жили тогда, достаточно, так скажем, солидная такая часть получается. Ну, по подсчетам некоторых специалистов по Ветхому Завету, речь идет где-то о 23%. Я сегодня встречаю многих людей, которые говорят, ну, к сожалению, мы не можем жертвовать церковь, потому что мы помогаем в Россию. Ну, конечно, это ваше право, и мы не можем заставить людей это делать. Но если мы посмотрим на то, каким образом люди заботились о церкви, о храме, о доме, о месте, где имя Господне прославлялось, смотри, это включало в себя гораздо больше десятины. Это включало в себя действительно посвященность себя. Это возможно будет только при одном случае. Это возможно будет только при реальном, действительном посвящении. Посмотри на ваш бюджет. Посмотри на то, как вы подходите к трате денег. Безусловно, если у вас все программы, которые вы хотите осуществить, не настолько велики, что вам каждый месяц не хватает денег, и вы постоянно перегружаете свои кредитные карточки, 100% вы не сможете даже о 2% говорить. Но если мы поступим так, как поступает, как учит Бог, как поступает народ израильский, вот тогда речь будет идти о посвященности нашей жизни. Тогда речь будет идти не о десятине. Тогда речь будет идти не о каких-то, знаете, церковных налогах. Я знаю, в некоторых церквях вводят церковный налог. Почему? Потому что нечем рент оплатить. Вводят церковный налог. То есть с каждого члена церкви там по 20 или по 25 или еще там по сколько-то долларов. Почему люди к этому приходят? Потому что нет посвященности сердца. Потому что сердца этих людей не посвящены тому, чтобы огонь на жертвеннике горел. Тому, чтобы дело Божие действительно осуществлялось.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

И научите все народы, заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Помнишь, как друзья Даниила понравились царю? А это вызвало зависть среди остальных царедворцев. Когда Сидрах, Месах и Авденаго не поклонились перед идолом, завистники донесли это царю. Навуходоносор разгневался на трех юношей и приказал отправить их в раскаленную печь. И мы узнали, как царь и все недруги друзей Даниила стали свидетелями чудесного избавления. Безумие Навуходоносора. Библия, книга пророка Даниила, глава 4. Навуходоносор наслаждался своим величием. Во всем, что он делал и на войне, и в мирное время, ему сопутствовал успех. Он был счастлив. Но вот разум его смутил еще один сон. Царь снова созвал своих мудрецов и повелел им истолковать этот сон. Но никто из них не смог этого сделать. Когда пришел Даниил, царь сказал ему: «Я знаю, что Бог открывает тебе многие тайны. Я расскажу тебе свой сон. Я видел дерево, которое росло и росло, покуда не достигло неба. Оно было видно со всех краев земли, и все могли наслаждаться его прекрасными плодами. Дикие звери отдыхали в его тени, и птицы гнездились в его ветвях. И вдруг с небес спустился ангел: «Сруби

0: время Даниил смущенно молчал, не решаясь ответить на вопрос царя. «Прошу тебя, не бойся, говори», — милостиво сказал ему царь. «Господин мой, как бы я хотел, чтобы этот сон не тебе был предназначен», — печально промолвил Даниил. «Дерево, которое ты видел, высокое и крепкое, дающее всем защиту и пропитание, — это ты, царь. Но ты не признаешь величия Бога, и Господь отнимет у тебя твое могущество. Ты будешь повержен, и тобой овладеет безумие. Ты будешь жить, как дикий зверь, питаться травой и орошаться росой. Но если ты обратишься к Богу, Он вернет тебе твою былую силу. Прошу тебя, царь, задумайся над этим сном. Искупи грехи твои правдой и беззакония твои милосердием к бедным. Будь справедлив и смирен. Тогда это несчастье не постигнет тебя». Однако Навуходоносор вскоре забыл о предупреждении Даниила. Однажды он прогуливался на плоской крыше своего дворца и смотрел вниз на прекрасные висячие сады и храмы Вавилона. «Какой величественный город я построил!» — гордо воскликнул он. «Я сам возвел его силой моего могущества, и город этот славит мое величие!» И тут царем овладело безумие. Он забыл, кто он такой. Стремглав бросился он в поля и бродил там, обросший и одичавший, и жил подобно зверю, и безумие его длилось долго. Но однажды разум вернулся к нему, и он вспомнил, кто он такой. Когда царь увидел, как живет теперь, он понял, что не всемогущ. Всемогущим можно назвать одного лишь Бога. И Навуходоносор в смирении возвратился в свой дворец, на свой престол. Какую ошибку допустил Навуходоносор? Он возгордился. Он провозглашал свое могущество и не хотел поклониться Богу. И Бог его оставил. К сожалению, многие люди сегодня тоже так считают. Они думают, что могут все, и Бог им не нужен. Но мы с тобой знаем, что единственный, кто держит в своих руках всю землю и нашу с тобой жизнь, и кто достоин поклонения, это Бог. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 87. Книга пророка Исаии, 63 глава, 7 стих. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Если попробовать в течение дня сосчитать, сколько милости оказывает нам Бог, можно сбиться со счету. Но очень важно вспоминать, как милостив к нам Господь Бог. Он дает человеку хлеб насущный. Он подкрепляет его физические силы, чтобы человек мог прокормить себя и свою семью. Бог дает здоровье и благополучие ему и его семье. Бог позаботился и о душе человека. Чтобы спасти его от греха, Он послал Сына Своего Иисуса Христа в мир, к нам, к людям. А Господь Иисус взял на Себя все грехи и умер, наказанный вместо нас. Божья милость в прощении, которую Он подарил нам, если мы веруем в Иисуса Христа. Все это Божья милость к нам, и она еще во многом. Милости Господней вспоминай, считай. Ранним зимним утром мы отправились в свое миссионерское путешествие. Нас было четверо. Мы давно уже хотели посетить верующих людей в двух далеких деревнях. Там всегда были рады, если их навещали гости из города. Погода радовала нас, легкий морозец и солнце. До первой деревни добрались за час, наняв такси. Нас встретили радушно, и скоро в доме собралось много людей, чтобы послушать проповеди об Иисусе Христе. После проведенного собрания угостили вкусным обедом, и пришла пора отправляться нам в другую деревню. Там нас тоже ждали. Но теперь надо было идти пешком, по зимней дороге, проторенной санями. Дорога петляла между яблонь в большом саду, то поднимаясь на горку, то спускаясь в ложбину. А погода тем временем испортилась. Небо покрылось тучами, и ветер стал резким и холодным. Но могло ли это испугать настоящих миссионеров? Всего-то 6 километров пройти. За хорошей беседой время пролетит незаметно. Так, с молитвой и надеждой на Бога, мы прошли от деревни около километра. Вскоре за нашими спинами послышался скрип полозьев. Оглянувшись, мы увидели лошадь, которая резво бежала по дороге, таща за собой сани. В них сидели люди, но было еще и свободное место, и они нас подвезли. Не до самого конца. Нам оставалось пройти еще километр до нужного дома. И тут из-за поворота показались другие сани, которые доставили нас прямо к дому наших друзей. Общение затянулось. В гостях было хорошо, но и дома нас тоже ждали. А зимний день уже успел кончиться, и на темном небе загорелись яркие звезды. Оставалось пройти до остановки автобуса всего 5 километров, из них 3 по лесу. Там не было фонарей, и приходилось укладывать тропку среди деревьев. А когда мы шли уже вдоль железной дороги, и оставалось всего 300-400 метров до остановки, мы увидели, что приехал автобус. Что-то подсказало нам, что автобус может уехать, и мы никак не успеем к его отправлению. Мои друзья прибавили шагу, а я побежал, чтобы задержать отправление автобуса. Мне оставалось пробежать еще немного, как автобус развернулся и уехал. В наступившей темноте шофер меня не увидел и посчитал, что так поздно никто уже не придет к автобусу. Мой друг спросил меня: «О чем ты подумал, когда увидел, что автобус уехал?» Я подумал, что Бог позаботится о нас и пошлет нам какой-нибудь транспорт, как это было в течение всего дня, ответил я ему. «А я подумал, что Бог весь день катал нас, и наши ноги совсем не устали», сказал друг. «Но теперь нам пришла пора размять ноги. Напрямик через поле выйдем к городу. 5-6 километров и дома». Но тут сзади нас послышался звук мотора. С какой-то проселочной дороги выезжал грузовик с крытым кузовом. На нашу просьбу подбросить до города он ответил согласием. И всего через 15 минут мы были в городе. Но по дороге не забыли поблагодарить Бога и спеть песню «Милости Господни, вспоминай, считай». Этот день был полон милости Бога к нам. Книга Бытие, 40 глава, с 14 стиха. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Иосиф просил виночерпия, одного из слуг фараона, вспомнить о нем, потому что он напрасно был посажен в тюрьму. Виночерпий, который тоже находился в тюрьме и скоро должен был выйти из нее, пообещал Иосифу не забыть про него. Но как только виночерпий вышел на свободу и снова стал одним из первых придворных фараона, он про Иосифа забыл. Но зато про Иосифа не забыл Бог. Наверное, вы хорошо знаете, что произошло с Иосифом дальше и как Бог вывел его из темницы. Но прочитайте еще раз эту историю об Иосифе, юноше, который во всех самых трудных обстоятельствах помнил о Боге. Не забывайте и вы все милости Бога к вам. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя сегодня. И ты помни. Книга Притчи, 22 глава, 19 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Белочка, помоги! Белочка!
1: Что случилось, муравьишка? Ты чего-то кричишь? Убиваешься?
0: Белочка, помоги! У меня лапку хвоинкой придавило. Ой-ой, как больно!
1: Бедненький, секундочку потерпи. Я мигом мою аптечку достану. Бедненький! Ну как, муравьишка, полегчало?
0: Ой, полегчало, Белочка. Чтоб мне без тебя и волшебной сумочки делать?
1: Без аптечки.
0: Да-да, без аптечки.
1: Но, муравьишка, если твоя лапка уже не так сильно болит, тогда, может, поспешим к радиопередаче готовиться?
0: Конечно, Белочка. Только ты не шибко с ветки на ветку перепрыгивай. Лапку мою побереги.
1: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
0: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки? Чемоданчик Айболита».
1: В доме было тихо. Алёша, Лиза и Валерка сидели по разным углам. Алёша пытался что-то читать. Валерка листал альбом с фотографиями. Лиза вышивала. Но нитки все время то рвались, то путались. Дети вчера поссорились. Все началось из-за пустяка. Алёша взял без разрешения Лизины краски. Лиза обиделась и обозвала его. Валера вмешался. Досталось и ему. Дети бросали друг другу обвинения, вспоминая прошлые ссоры и обиды. К вечеру они рассорились окончательно. Ни уговоры мамы, ни строгие замечания отца не могли помирить их. Со вчерашнего дня шел дождь. На улицу не выйдешь. Надувшись, не глядя друг на друга, дети сидели дома. Изредка они поглядывали на дедушку, который, сидя за столом, возился с каким-то чемоданчиком. Валерка не выдержал первый.
0: «Деда, что ты там делаешь?»
2: «Да вот, хочу вам что-то показать. Идите сюда».
1: Лиза и Алёша подошли и тоже сели за стол. Дедушка обратился к детям.
2: «Я не собираюсь вас ругать или мирить, но я хочу задать вам несколько вопросов. Как вы думаете, что такое вера?»
1: Алёша ответил первым.
3: «Ну, это доверие Богу, знание, что Он есть, что Он любит нас».
2: «А как мы узнаем, верующий человек или нет?»
1: Валера пожал плечами.
0: «Да это сразу видно. Верующий старается не грешить, ходит в церковь, молится».
2: «Значит, вера должна быть видна? Я правильно вас понял?»
1: переспросил дедушка.
4: «Да!»
1: ответили дети хором. «А теперь смотрите и слушайте мой рассказ». Дедушка вытащил из-под стола чемоданчик, на котором был нарисован красный крест. «Как вы думаете, чей это чемоданчик?»
0: «Доктора Айболита».
3: «Ой, дедушка, ты опять нам детские сказочки рассказывать будешь?»
1: возмутился Алёша. «Я думаю, что иногда это полезно. Слушайте мою историю». В лесу случилась страшная беда. Маленький зайка сломал ножку. Он лежал под деревом и горько плакал. Мама-зайчиха бегала вокруг него, но ничем не могла помочь сынишке. Сорока уже полетела за доктором, и теперь все зверюшки, и белочка, и ежик, и барсучок нетерпеливо поглядывали на лесную тропинку. Не спешит ли добрый доктор на помощь зайке? Вдруг они увидели, что между елок и берез мелькнуло что-то белое.
5: «Идет, идет, Айболит идет!»
1: – закричала белочка. Но это был не Айболит. На полянке показался Мишка в белом халате, а в руках он держал чемоданчик
2: с нарисованным на нем красным крестиком.
4: «Ой, Миша, ты так похож на доктора Айболита!»
2: – сказал ежик.
4: «И чемоданчик у тебя точно такой!»
6: «Мишенька, помоги моему сыночку, он сломал ножку, вылечи его скорее!»
2: Подбежала к Мишке зайчиха.
6: «Открывай свой чемоданчик, доставай лекарства!»
2: Мишка медленно подошел к зайке, посмотрел на сломанную ножку и покачал головой. «Не знаю, смогу ли я помочь?» Засомневался он.
7: «Как так?»
2: – растерянно спросила Белочка.
7: «У тебя и халат белый, и чемоданчик с крестиком. Ты так похож на доктора. Почему же ты не можешь вылечить бедного зайку?»
8: «Открывай скорее чемоданчик. Мы сами посмотрим, чем можно помочь нашему другу»,
2: – требовательно произнес барсучок. Мишка неохотно открыл чемоданчик. Сказав эти слова, дедушка приоткрыл чемоданчик, лежавший перед ним на столе. Дети, склонившись над ним, удивленно ахнули.
9: «Ну, вот так доктор!»
2: В Мишкином чемоданчике лежало большое зеркало, расческа, зубная паста и зубная щетка, какие-то блестящие украшения и никаких лекарств. Точно так же, как и в этом чемоданчике. Продолжил дедушка свой рассказ. Конечно, Мишка не смог помочь бедному зайке. Он был только похож на доктора, а на самом деле не был доктором. Иметь чемоданчик с крестом – это еще не значит быть врачом. А теперь закройте на минутку глаза и не подглядывайте. Дети зажмурились, и когда дедушка разрешил им снова открыть глаза, они увидели, что на чемоданчике уже нет крестика, а есть слово «Вера», написанное большими буквами. Дедушка продолжал. «Когда я спросил у вас, как можно узнать верующего человека, вы ответили, что его сразу видно. Он старается не грешить, молится, ходит в церковь, то есть он старается показать, что он верующий. Правильно?»
8: «Да»,
2: – нерешительно протянул Алёша. «А теперь будьте особенно внимательны. Я скажу вам что-то очень важное. Это очень хорошо, когда человек старается так показать свою веру хорошими поступками, примерным поведением». Дедушка встал и прошелся с чемоданчиком по комнате. «Я показываю людям, что у меня есть вера. Но кого я вам напоминаю?»
10: «Мишку с его докторским чемоданчиком»,
2: – тихо сказала Лиза. «Давайте проверим, что здесь внутри», – предложил дедушка. Приподняв крышку, он начал доставать картинки, на которых были написаны слова «ссоры», «гнев», «зависть», «ложь», «гордыня», «сплетни», «непослушание». «Знакомы ли вам эти вещи?» Дети молчали. «Я не обижу вас, если скажу, что все это очень хорошо вам знакомо. Вы уж извините, но я все-таки напомню вам вчерашние события. С чего все началось?» Дети задумались. Алеша взял картонку с написанным на ней словом «зависть».
8: «Я решил взять Лизины новые краски, потому что они лучше моих. Я позавидовал ей.
10: А я, когда увидела, что он рисует моими красками, разозлилась на него»,
2: – сказала Лиза и взяла карточку с надписью «Гнев». Подумав, она добавила, покраснев.
10: «Здесь еще не хватает слова «жадность».
7: «И сплетни»,
2: – добавил Валера.
7: «Это я во всем виноват. Я пошел и наябедничал Лизе, что Алеша взял краски.
10: И получилась ссора, а потом гордыня и непослушание. Когда мы не хотели помириться и попросить друг у друга прощения»,
2: – грустно сказала Лиза.
7: «Давайте сейчас помиримся»,
2: – вытирая слезы, предложил Валера и обнял сестру. Дети с радостью попросили прощения друг у друга. Дедушка с улыбкой наблюдал, как светлели их лица и начинали сиять глаза. После примирения Валера вдруг спросил дедушку:
7: «А как же Зайка? Что с ним?»
2: «Не беспокойся, все в порядке. Очень скоро пришел настоящий доктор Айболит с настоящим чемоданчиком, в котором были все необходимые инструменты. Доктор вылечил Зайку, и теперь он абсолютно здоров и счастлив».
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
7: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
7: Белочка, а как ты думаешь, я не жадный?

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Вы бы стали искать друга, которого арестовали и осудили на смерть? Вы бы стали рисковать своей жизнью, чтобы поддержать и успокоить? Вы переживаете за кого-нибудь больше, чем за свою собственную жизнь? Если нет, то вам есть чему научиться у Анисифора.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Отдых, принесенный Анисифором». «Ты знаешь, что все осийские оставили меня. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел», – так писал апостол Павел. Как бы нам хотелось иметь таких друзей, как Анисифор, которые не побоялись бы прийти к нам в самый сложный момент, поддержать и успокоить. Но, возможно, желая иметь таких друзей, мы забываем, что сами можем быть таким дуновением покоя для кого-то в нашей жизни.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим беседу об удивительном человеке, о Нисифоре, который успокоил сердце апостола Павла, который находился в очень сложных обстоятельствах. Вы знаете, это было непростое время. Апостол Павел был арестован, его перевезли в Рим, и он ожидал суда Кесарева. Он должен был предстать перед Нероном, перед императором. Это сложное положение. И вот как пишет апостол Павел, контекст, обстоятельства, в которых он находился, были очень сложные. Сам он находился в темнице, в тюрьме, в узах, был прикован к римскому солдату, и он был один. Вот что он пишет поэтому. Он пишет: «Ты знаешь, Тимофей, все ассийские оставили меня, и в их числе Фигел и Гермоген». Вы знаете, когда упоминаются эти слова, то чувствуется боль. Когда апостол Павел так много трудился, когда он был среди людей, то его поддерживали, а когда он попал в тюрьму, то все его оставили. И для апостола Павла было это очень болезненно, что они оставили его. Я думаю, что и в вашей жизни, да и в моей были люди, которые принесли нам такую же боль. И если мы назовем их имена вслух, то для окружающих, возможно, эти имена ничего не будут значить. Но для нас они будут важны, потому что они оставили раны на нашем сердце. И вот такими людьми для апостола Павла были Фигел и Гермоген. Особое внимание обратите на слово «все». «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня». Вы знаете, и мы часто чувствуем себя брошенными. То есть вы один, никого нет рядом. И в эти минуты, в эти моменты вспоминайте апостола Павла. Вы только представьте себе, что он смотрит на целую страну и признает, что не может найти ни одного, кто бы остался предан ему. И это просто поразительно. Вот что я назвал бы брошенным и одиноким. Поэтому запомните это состояние апостола Павла. Я думаю, что и вы с этим сталкивались. Может быть, у вас были друзья, которые были рядом с вами, а потом отошли от вас, отвернулись от вас, предали вас. Казалось, что это были

мы приобрели важный и незаменимый опыт. Вот что пишет апостол Павел Тимофею. «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих. Да даст ему Господь обрести милость у Господа. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Ну, несколько выводов. Во-первых, его звали Онисифор. В переводе на русский – «приносящий пользу». Ой, это прекрасное имя. Вы знаете, каждый раз, когда мы называем ребенка, сына или дочь, то обязательно думайте, какое значение его имени. И вот значение имени Онисифор, приносящий пользу, полезный другим, помогающий. И еще одно упоминание этого имени мы встречаем в 4 главе, в 19 стихе 2 послания к Тимофею. Вот апостол Павел уже передает приветствие. Он пишет: «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Онисифоров». И обратите внимание, апостол Павел передает привет не самому Онисифору, а его семье, его близким, его домочадцам. Поэтому можно предположить, что его уже не было в живых. Но хочется подчеркнуть, то, что делал Онисифор, это было духовное служение. Я не знаю ничего о его духовных дарах, но я могу с уверенностью утверждать, что он прекрасно выполнял свое духовное служение. Мы нигде не можем прочитать дополнительную информацию про Онисифора. Но его присутствие рядом с апостолом Павлом было очень важно. Оно не сопровождалось аплодисментами, громкими заявлениями или торжественными встречами. Нет, Онисифор был просто рядом. И он давал отдых, успокоение. Он был лучшим душепопечителем. Он заботился и о теле, и о душе попавшего в тюрьму апостола Павла. В греческом языке в подлиннике используется именно слово «успокоение», «покой», «отдых». И это прекрасное слово и прекрасное служение. Также этот термин используется для обозначения процесса. Смотрите, когда дуют на что-то, чтобы остудить. Вот так переводится это слово. Дуть так. Фу. Вспомните, когда ваш ребенок ушиб коленку или порезал палец. Что вы предлагаете ему сделать? «Да, я тебе подую, и все пройдет». Я не представляю, как это может в реальности помочь, но дети перестают плакать, и им действительно становится лучше. Вы успокаиваете боль. Присутствие Онисифора в жизни апостола Павла было таким дуновением, успокоением. Но это же слово использовалось в греческом для обозначения процесса обработки раны. Знаете, обработка раны – это не самая чистая и приятная работа. И если вы давно не сталкивались с этим, то, возможно, и не помните, что обработка раны – это не просто приклеить пластырь. Но надо очистить рану от крови, грязи, а может быть и от гноя. И именно это делал Онисифор в жизни Павла. Апостол Павел пишет, что Онисифор многократно покоил меня. Возможно, вам покажется, что я очень уж трепетно отношусь к каждому слову, но перед нами лебединая песня апостола Павла, его последнее послание, это завещание, а каждое слово умирающего человека имеет особый смысл. Автор находится в тюрьме, он скоро умрет, и единственное, что он знает наверняка, это письмо никогда не достигнет адресата. Он и представить себе не мог, что в сырой темной тюрьме он писал не просто личное письмо, а одну из книг Священного Писания. Дух Божий сохранил это послание для нас. Так что пишет апостол Павел. Он многократно покоил меня. Для того, чтобы быть для кого-то успокоением, отдыхом, нужно обладать большим усердием. Человек, который помогает вам расслабиться, успокоиться, отдохнуть душой, должен нести свое служение с чрезмерным усердием, старанием, и ему можно было доверять. Он не должен ожидать благодарности, телефонного звонка с восхищенными отзывами. Он просто усердно совершает свое служение. Онисифору не нужно было писать записку. Так, ты нужен Павлу. Или давать приказ. Нет. Он просто был рядом. Вот была такая необходимость. И он сам пошел. Я думаю, что вы согласитесь, что есть люди, нахождение рядом с которыми не приносит нам удовольствия. Вам тяжело быть с ними, общаться и даже просто присутствовать в одном месте.
И когда

0: Когда вы приходите куда-то, то, возможно, задумываетесь. Но, надеюсь, сегодня этого человека здесь не будет. Даже если вы привыкли считать себя очень добрым человеком, то, подумав хорошенько, наверняка вспомните такие случаи. Так один известный юморист в одной статье написал, что он никогда не встречал человека, который бы ему не понравился. На что одна женщина написала ему письмо. «Да вы просто никогда не встречали моего мужа!» Вы знаете, есть люди, которые нам неприятны. Они нам просто не нравятся. Так вот, Анисифор был противоположностью таких людей. В него нельзя было не влюбиться. Он помогал апостолу Павлу расслабиться, отдохнуть, восстановить силы. Он очищал его раны, обрабатывал его душевные порезы. Он убирал гной из его жизни, он успокаивал его эмоции, слушал, ободрял, молился. Анисифор приносил покой в жизнь Павла. И кроме того, он делал это с великим чтением. То есть тщательно. Давайте подробнее остановимся на вопросе усердия. Снова прочитаем первую главу второго послания Тимофею, 16 стих. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Один проповедник написал так. Другие могли бы постыдиться того, что знали апостола Павла, но только не Анисифор. Мы можем увидеть сосредоточенное лицо в толпе прохожих. Проследовав за ним, заметим, что этот незнакомец с Эгейского побережья бродит по неизвестным ему улицам, стучит в двери, пытается найти любые зацепки и подсказки, чтобы узнать то, что его интересует. И он понимает, что рискует очень многим, но не отказывается от своей цели. И вот, наконец, в отвратительной темнице он слышит знакомый голос и узнает Павла, заточенного в узы и прикованного к римскому солдату. И однажды, найдя Павла, Анисифор не останавливается на единственном визите, но точно согласно своему времени проявляет усердие и старание в своем служении успокоения. Другие испугались и сбежали от угрозы возможного позора и заточения. Но этот скромный посетитель почел бы за привилегию разделить казнь с таким преступником, как апостол Павел. И еще несколько раз, пройдя по закоулкам и лабиринтам столицы, Рима, Анисифор начинает ориентироваться в нем, как в родном городе Эфесе. Потому что он продолжал раз за разом посещать Павла в темнице, прекрасно осознавая, что сильно рискует сам. Даже тот факт, что он пытался найти Павла, много спрашивая о нем, показывает, какую храбрость он проявил. Потому что расспрашивать о преступнике, находящемся в тюрьме, весьма опасное занятие. И еще опаснее было навестить его после того, как все узнал. Но Анисифор идет еще дальше. Он настойчиво неоднократно посещает Павла. И я постарался узнать как можно больше о жизни в Риме во времена правления императора Нерона. Это как раз период перед смертью апостола Павла. Просто невероятно, невозможно поверить в то, что мы узнаем. Сумасшедший, сидящий на троне империи, получал удовольствие от зрелища, когда Колизей освещался горящими телами христиан. Он одевал на них шкуры животных и выпускал диких животных, чтобы те разодрали христиан на мелкие кусочки в диком бешенстве. И вот мы видим христианина, находящегося в тюрьме за свою веру. А вот еще один христианин, который рискнул всем, чтобы найти своего друга, заключенного за веру, и раз за разом посещает его. И я предполагаю, что Анисифор в итоге умер за свою веру. Второе послание Тимофею, 1 глава, 16 стих. «Он многократно покоил меня и не стыдился уз моих». Дорогие друзья, я хочу задать вам несколько прямых вопросов. А вы бы поступили так, как Анисифор? Вы бы совершили этот заведомо опасный поступок? Вы любите кого-либо так сильно, чтобы рискнуть всем ради него? Вот такие действия требуют решительности, предусмотрительности, жертвенности, смелости. И кроме того, окружающие наверняка неправильно вас поймут. Этот человек заключен под стражу. Он преступник. Его будут судить. И судить будет Нерон. Вы бы стали иметь что-то общее с таким человеком? Лучше, может быть, подальше? Следующий вопрос. Вы боитесь заключенных? Узы, наручники. Может, они пугают вас? Но, дорогие друзья, помните, узы и цепи есть у каждого. Кто-то потерпел неудачу, и цепи смятения заковали его. И этот человек нуждается в вас. У кого-то неприятности в семье, и он заключен в цепи отверженности. И вы нужны этому человеку. Кто-то из ваших знакомых попал в тюрьму, и он окован цепями непослушания. Вы стесняетесь иметь дело с такими цепями? А кто-то стал объектом несправедливых насмешек. Он унижен. Это цепи непонимания. У кого-то обнаружили смертельную болезнь, он прикован к кровати цепями неуклюжести, неповоротливости. И в таких ситуациях больше всего нуждается в служении успокоения, отдыха, ободрения. В дни, когда смерть кажется особенно близкой, в памяти всплывают лица людей, которые были с вами в самые сложные моменты и принесли вам отдых от проблем, и не постеснялись разделить позор с вами. Оглянитесь вокруг. Не так уж много людей, готовых помочь и утешить. Вы станьте для кого-то сами лечебным бальзамом. Даже если вы не умеете проповедовать, как проповедовал апостол Петр, или вы не можете молиться так, как апостол Павел, вы все равно в состоянии рассказать о Божьей любви и о том, что Иисус умер за всех нас. Станьте для кого-то лечебным бальзамом. Будет ли ваша забота вознаграждена? Посмотрите на текст, записанный в послании к евреям, 6 главе, 10 стихе. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Бог не оставит незамеченным ваш добрый поступок. Не будет такого, чтобы Бог забыл о чем-то. Так и сказано, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви. Он наградит каждый акт милосердия, когда вы были для кого-то исцеляющим бальзамом. Ну, вернемся к посланию к Тимофею. Это второе послание к Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Но, быв в Риме, с великим тщанием, с великим усердием искал меня». И нашел. Мне очень нравится этот стих. Он меня вдохновляет. Я не знаю, как долго Анисифор искал Павла. Я не знаю, сколько усилий ему пришлось приложить. Я не знаю, сколько ужасных слов ему пришлось выслушать свой адрес. И я не представляю себе, что ему говорили злобные стражники и жители города. И наверняка он слышал фразы типа: «А, это тот, кто проводит много времени с этим преступником». И я не знаю, сколько насмешек он вытерпел, проходя по коридорам темницы от других заключенных. Но я уверен, что он перенес немало унижений. Шотландский богослов написал так. Павел мог быть величайшим апостолом для Нисифора, и он может быть грандиозным человеком для нас с вами. Но для солдат, с которым он был прикован днем и ночью, он был просто заключенный номер такой-то. Вы бы не отличили Павла от любого другого заключенного. Он был просто номер 5 или номер 50 или любая другая цифра. А Нисифор ходил от одной темницы к другой в поисках Павла днем за днем, недели за неделей. Его часто унижали, оскорбляли, к нему плохо относились. Наверняка его также арестовывали. Затем отпускали после того, как он перенес тяжелые испытания. И вот, наконец, он смог заключить себя в объятия Павла. Вот представьте себе, два пожилых мужчины обнимали и целовали друг друга, плача и радуясь встрече и удивляя тем самым всех окружающих заключенных. Брат Анисифор имел храброе сердце, и мы преклоняемся перед ним. Дорогие друзья, чем дольше я живу, тем больше я ценю служение успокоения. Тем больше я ценю тех, кто приносит отдых нашим душам. Как самому стать таким дуновением для других? Будьте живым, имейте сочувствие. И что очень важно, будьте доступным. Вокруг нас столько одиноких, нуждающихся людей. Да и те, кто всю свою жизнь трудился, иногда попадает в одиночество. Рядом нет ни детей, ни внуков. Все заняты, работают. Да и члены церкви заняты своими служениями. Я хочу перечислить несколько критериев, необходимых для человека, который несет служение отдыха, успокоения. Послушайте. Первое. Вы должны быть жертвенным. Не будьте эгоистом. Ваша значимость не может быть превыше значимости человека, которому вы помогаете. Будьте жертвенны настолько, чтобы считать положение другого человека более важным, чем ваше. Почитайте другого выше себя. Второе. Вы должны быть доступным. Не перебивайте. Будьте готовы дать все, что вы можете. Предоставьте свое время и все свое внимание уделите нуждам другого. Будьте скоры на слушание, медленны на слова. Научитесь слушать. Третье. Будьте чувствительными. Вам будет необходимо то самое шестое чувство, интуиция. Не ждите, пока кто-то скажет вам, что делать. В какой момент что сказать. Вы сами имеете чувствительность. Умейте слышать даже то, что не сказано. Чувствуйте то, что не показано. И попробуйте поставить себя на место другого человека. Имейте те же чувствования, как у Иисуса Христа. Четвертое. Будьте решительным. Вам легко будет найти десятки причин, чтобы не заниматься служением успокоения, не приносить отдых нуждающимся. И эти причины будут казаться весьма разумными. Но имейте решимость. Пятое. Имейте положительное, позитивное отношение ко всему происходящему. Друзья Иова совсем не умели этого делать. Они были полнейшие пессимисты и не приносили покоя его душе. Они пришли к Иову, чтобы рассказать ему, что он сделал неправильно и что стало причиной его положения. Вам необходимо иметь положительный настрой. Это придает надежду. И ваше сердце должно быть наполнено надеждой. Люди, которые томятся в темных тюрьмах, лишены надежды. Они не видят дальше тех обстоятельств, которые имеют на данный момент. Поэтому принесите им необходимую надежду. Будьте оптимистом, человеком радости, надежды, веры. И шестое. Очень важно иметь сочувствие, жалость, понимание и милосердие. Недавно я читал одного английского писателя, Джеймса Сталкера, и он очень хорошо описывает смерть апостола Павла. Я хочу поделиться с вами тем, что он пишет. Послушайте. Нет сомнений, что Павел вновь оказался у Нерона. И в этот раз судья не уступил. За всю историю тяжело найти более острую иллюстрацию, показывающую иронию человеческой жизни, чем сцена, когда апостол Павел предстал перед Нероном. В кресле судьи, драпированном бордовой императорской тканью, сидел человек, который в плохом мире имел высокое положение и был самым ужасным и жестоким представителем этого мира. Он имел что-то общее с каждым преступлением, убийца собственной матери, своих жен и благодетелей. Человек, который всей своей жизнью и своими поступками показывал, что каждая часть его тела и души были не что иное, как грязь и кровь. А на скамье подсудимых стоял лучший человек в мире, чьи волосы поседели от невероятных трудов для блага людей и славы Божией. Вот так отличались судья и тот, кто стоял на месте подсудимого. Судебное разбирательство закончилось. Апостол Павел был осужден и отправлен к палачу. Его вывели за пределы города, окруженного толпой отребья. И вот место назначения достигнуто. Он встал на колени возле выступа. Топор палача блеснул на солнце и ударил. Голова апостола всего мира скатилась в грязь. Грех совершил самое ужасное и большое, достигнув апогея, но при этом как низок, бессмысленен. И пуст был этот триумф. Удар топора всего лишь снял цепи заточения и отпустил дух подняться домой к своему венцу. Город, который ложно называли вечным, с ненавистью выдворил апостола Павла за свои ворота, но десятки тысяч приветствовали его в тот же миг у ворот города, который на самом деле вечный и небесный. Брат Анисифор осознавал, что ждет Павла в ближайшем будущем, и не мог стоять в стороне. Он хотел при любой возможности утешить, поддержать великого апостола, гонимого и находящегося под арестом. Он хотел его подлечить и побыть рядом. Если вы заметили, что полностью погрузились в свои нужды и проблемы, то я предложил бы вам освоить служение успокоения. Начните отдавать себя. Перестаньте днями напролет жалеть себя несчастного, сочувствуя исключительно себе самому. Лучше закатайте рукава и отправьтесь туда, где на самом деле нуждаются в отдыхе и покое. Если я задамся такой целью, то смогу найти как минимум одного человека каждую неделю, кто нуждался бы в слове успокоения, в отдыхе для души, и как будет прекрасно, если я это дам. Отдам, не ожидая благодарности. И поверьте мне, если вы выберете такую тактику, то в конце вашей жизни вы поймете, что очень многие в своих предсмертных речах упоминали ваше имя, как того, кто был самым близким другом. Давайте восстановим служение успокоения и отдыха. Дорогие друзья, чтобы вам найти покой, нужно прийти к пастырю, к Господу Иисусу Христу. Потому что сам Господь так и сказал своим ученикам. И тем, которым следовали за Ним, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, все обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». И это так, на самом деле, только обратившись к Господу Иисусу Христу, в молитве, отдав свою жизнь, осознавая, что только Он может Духом Святым обновить нас, переродить, дать новое рождение духовное, дать покой и мир, мы можем начать новую жизнь. Поэтому и те, кто уже уверовал в Господа Иисуса Христа, нам нужно идти по пути освящения, успокоения других, заботясь не только о себе, но заботясь о других. Научимся из Божьего Слова на примере Анисифора служить другим, служить служителям, которые так много сделали для Царства Божьего. Да благословит каждого из вас Господь. Аминь.
1: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Отдых, принесенный Анисифором». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. Изучая Новый Завет, второе послание к Тимофею, мы можем многому научиться, глядя на пример искренней дружбы двух человек – Павла и Анисифора. Этот пример вдохновляет нас. Если вы тоже хотите быть бальзамом для больных душ, запомните несколько советов, которые услышали в передаче «Отдых, принесенный Анисифором». Первое. Думайте о нуждах других больше, чем о своих. Второе. Будьте доступны. Третье. Будьте чувствительны. Четвертое. Будьте решительны. Пятое. Мыслите позитивно. Шестое. Имейте сочувствие, жалость и понимание. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: мольба о честности, восстановление в правах беглеца, к как справиться с трясиной отчаяния, что значит быть гармоничной женщиной по сердцу Бога. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Мольба о честности – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 6 сентября. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к евреям в 1 главе в 11 стихе. Там есть такие слова: «А ты пребываешь». Как много осиротелых домашних очагов и те, кто сидят возле своих каминов и смотрят на пустые кресла рядом, не могут сдержать набегающих слез. Кто-то пребывает в одиночестве очень долго. Но есть некто невидимый, который всегда рядом с нами, хотя мы часто не осознаем его присутствие. Ощущение этой близости приносит блаженство, но это случается так редко. Иногда оно зависит от состояния нашего здоровья и погоды, а иногда от нашего настроения и чувств. Дождь, густой туман, бессонная ночь, боль – все это так сильно влияет на наше настроение, что затемняет порой наше сознание. Но существует чувство более возвышенное, чем простое понимание его близости. Это более святое и постоянно пребывающее чувство, не зависящее ни от каких условий. Чувство это – признание невидимого присутствия, такого мирного, успокоительного и согревающего. Признайте его присутствие, признайте самого Господа, Он тут рядом, Его присутствие реально. Это не выдумка и не простое утверждение, а это истина. Истина пребывает всегда. И этой истиной и является наш отзывчивый друг и дивный пастырь, всемогущий Господь Бог. Пусть Его присутствие пошлет вам ободрение. Вот радостная весть для всех плачущих сердец. Иисус Христос может утешить вас всегда и везде, независимо от того, чем вызваны ваши слезы и возле какого потока растут ваши плачущие вербы. Христос, Христос, к Тебе так сердце рвется, горя тоской по дальним небесам, в земной борьбе плач кроткий раздается. Христос, Христос, приди скорее к нам. Грех так открыто, явно торжествует, Твой гимн любви осмеян уж давно. Бегут года, надежда мир волнует, а сколько светлых дней погребено. И в этот миг отчаяния и муки в душе сознание ясное горит, что сердце ропот и упрека в звуке Твоя любовь безмерная простит. О да царит во всем Твоя лишь воля, и нам дай сил быть верными Тебе. Какая б нас не ожидала доля, как не теснил бы враг нас на земле.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава вторая. Родители. Никита Михайлович, отец Николая, считался зажиточным крестьянином в своем селе Истимис, которое затерялось на больших просторах Сибири. Он имел большой, хороший дом, несколько пар волов, коров и овец. По просторному двору ходили гуси, куры, индюки. В сарае хрюкали свиньи, в конюшне стояли лошади. Одна тройка служила для выезда в город, другие лошади были рабочими. Заготовить на зиму дрова, вспахать землю, засеять поле, свести урожай в амбар, обмолотить хлеб, отвезти зерно на мельницу, зимой съездить в поле за соломой. Все это было уделом рабочих лошадей, которых было немало. Чтобы содержать большое хозяйство в полном порядке и наблюдать за ним, вовремя вспахать и посеять, вовремя собрать урожай и накосить на зиму кормов скоту, зимой подвести эти корма с поля ко двору, раздать его вовремя скотине и делать многое другое, Никита нанимал сезонных работников, которые из года в год были почти что одни и те же. Хозяин был хороший, работников не обижал. Работники жили рядом, в красивом доме, платил им Никита исправно и хорошо, доверял вести хозяйство, и работники охотно оставались у него из года в год. В селе люди любили Никиту, он был мужик добрый. Ребятишки на праздники гурьбой валили в его дом, чтобы получить угощение, которого там всегда было в достатке для всех, а заодно и покататься на тройке. На праздники Никита всегда держал тройку запряженной в расписной тарантас или сани-розвальни и сам лично с большой охотой погонял лошадей, наполнив тарантас или сани ребятней. А любителям голубей дарил для расплода по паре своих сизарей. Взрослые тоже уважали Никиту. Веселый балагур, умеющий поддержать компанию, безвредный и нежадный, честный и справедливый, готовый поделиться с нуждающимися инструментом, семенным зерном, деньгами и даже лошадьми, Никита везде и всегда был желанным гостем. И только сельский священник не любил Никиту и открыто выражал свое недовольство. Да и Никита не питал к нему особой любви. Острые сравнения Никиты, шутки и рассказы о батюшке доходили до слуха последнего, и это еще больше озлобляло его. Особенно злым священник был, когда выпивал. А случалось это часто, за что Никита и обличал неверного слугу Божия в кавычках. В такие дни священник предпочитал не выходить из дому и не попадаться Никите на глаза, иначе он мог не только услышать обидные шутки, но и увидеть как бы их. Никита связывал священнику руки за спиной и отправлял его домой. По пути пьяный батюшка падал, не мог подняться без помощи рук и лежал так часами на улице у всех на виду. На следующей церковной службе Никите доставалось. Священник называл его нехристем, дебоширом, слал его адрес проклятия и призывал истинно верующих не общаться с отступником от веры в кавычках. Но большего, чем отлучение от церкви, священник сделать не мог. От церкви же он Никиту отлучил давно. Зол был священник на Никиту из-за голубей, которыми тот гордился, и которых у него было очень много, так много, что он и сам не знал им числа, но их было тысячи. Они достались ему от отца, который был страстным голубятником. Голуби часто усаживались где только можно на православной церкви, отчего карнизы и наружные стены церкви имели непривлекательный вид. Никита же говорил батюшке: «Это же батюшка Божьи птички, его творение, на них сердиться не дозволено Богом». Пожаловаться на Никиту своему вышестоящему начальнику священник боялся, потому что знал, тогда станет известно об его пьянстве,

0: на все руки. Умела нянчить детей, шила, вязала, пряла и хорошо готовила. Никита с первого взгляда полюбил эту девушку и решил на ней жениться. Отец Никиты, узнав о намерении сына, одобрил его выбор, потому что как раз такая работница и была нужна для их большого хозяйства. Вскоре они снова поехали к этому купцу, и на этот раз Никита объяснился в любви Хаврошке, так звали девушку. Но здесь же он узнал печальную для себя новость. Купец имеет намерение женить на ней своего дальнего бедного родственника, с тем, чтобы она навсегда осталась работницей в его доме. Но Никита был не из тех, кто легко сдается. В тот же вечер отец с Никитой переговорили с купцом, чтобы забрать у него Хаврошку. Купец и слышать не хотел об этом. Но, будучи жадным и увидев, на какой тройке приехали сваты, согласился отдать Хаврошку взамен на тройку лошадей и упряжки. Михаил, отец Никиты, любил эту тройку и долго не соглашался на такую сделку. Но после длинных разговоров был заключен договор. Они пригоняют ему эту тройку, а через неделю забирают невесту. За это время купец должен был собрать ей приданное. В эту же ночь Никита поговорил с девушкой, и она согласилась выйти за него замуж. По приезде домой Никита рассказал отцу о том, что они с Хаврошкой договорились через 2 дня снова встретиться, и он тайком увезет ее из купеческого дома. Отец не хотел нарушать договор и просил Никиту помедлить с его решением. Но первая любовь не давала Никите покоя, и ночью он тайно верхом уехал за невестой. Михайло, будучи честным человеком, запряг свою любимую тройку и тоже отправился к купцу. Утром купец не нашел своей работницы, но, увидев тройку, стоявшую у его дверей, смирился и даже обрадовался, потому что не нужно было Хаврошке собирать приданное. А Никита верхом на лошади ночью увез свою невесту без всякого приданного. Сыграли свадьбу, и молодые зажили в любви и согласии, дружно и весело. Свекор Михайло и свекровь Фёкла души не чаяли в Хаврошке. Они полюбили ее за веселый и открытый нрав, за усердие в работе, за ее послушание, за нелицемерную ко всем любовь. Свекровь особенно любила невестку за то, что та была исполнительной и не ленивой. По дому она все делала быстро и хорошо, притом с охотой. А свекор особенно жаловал Хаврошку за ее стряпню. Так и жила Хаврошка в новой большой семье, окруженная любовью и заботой, любя всех и благодаря Бога за то, что Он так устроил ее жизнь после тяжелых сиротских лет. Спустя время Михайло отделил Никиту с семьей, построив рядом для них дом. Но еще много лет он ходил потом на вкусные обеды к своей любимой Хаврошке. У Хаврошки появились дети, которых она, как и всякая мать, очень любила и нередко прощала им больше, чем нужно. Отец же, как говорят, без ума был от своих детей. Он любил и баловал совершенно чужих детей, тем паче своих. Отец никогда не наказывал провинившихся детей физически. Дети тоже питали к родителям ответную любовь и были у них в послушании. Сегодня Николай от своих детей тоже видит искреннюю сердечную любовь, за что он благодарен ими Богу. Когда-то я прочитал: «Для этого не нужно быть мыслителем, чтобы понять исход семейных драм. Как мы относимся к своим родителям, так дети будут относиться к нам».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Этой беседой мы оканчиваем наше изучение серии «Жизнь и служение великого апостола Павла». Поэтому будет полезно посмотреть кратко на важные даты и события в жизни апостола Павла. Первое. Рождение и ранняя жизнь апостола Павла. Родился он в Тарсе Киликийском, почти в то же самое время, когда родился Господь Иисус Христос в Вифлееме Иудейском. При рождении его назвали Савлом, вероятно, в честь первого израильского царя Саула, который из колена Вениаминова. Савл позже был известный как Павел и был из того же колена. Царь Саул сказал, что его колено было самым маленьким из всех колен Израиля. Имя Савл означает «выпрошенный у Бога». Имя Павел означает «маленький» или «небольшой». Молодым человеком он воспитывался у ног Гамалиила, фарисея и учителя закона. Таким образом, Павел был тщательно наставлен в ветхозаветных писаниях, в традициях и истории израильского народа. Будучи способным и ревностным студентом, уже в ранние годы Павел проявил стремление идти по стопам своего учителя Гамалиила. В сравнительно раннем возрасте он стал фарисеем. Второе. Павел – преследователь ранней церкви. 32 год новой эры. Вскоре после смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса Христа началось преследование христиан по причине верного свидетельства учеников. Первоначальные главы книги «Деяний святых апостолов» показывают на великое влияние, произведенное на жизнь народа посредством свидетельства учеников Петра и других. Апостол Петр являлся главным представителем. Первый раз Павел встречается на страницах Священного Писания с мучеником Стефаном. Тогда он еще был известным как Савл, ободряя убиение его. Павел тогда был молодым человеком. Это действие иудейских руководителей только лишь увеличивало желание Павла уничтожить свидетельство Иисуса Христа. Таким образом, приблизительно в 34 году новой эры Павел старался и приобрел письма от первосвященника, дающие ему право арестовывать и заключать тех, кто именовался именем Иисуса Христа. Писание явно указывает на преследование Павлом верующих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма. Казалось, что Павел преследовал многих ранних христиан в Иерусалиме. Теперь он желал расширить свою деятельность до Дамаска. Третье. Обращение Павла. В 34 году новой эры. На пути в Дамаск Бог вмешался в жизнь Савла из Тарса. Повествование об его обращении записано в книге «Деяния святых апостолов» в 9 главе. Немедленно он начал свидетельствовать о вере, которую он раньше старался уничтожить. Он теперь защищал дело тех, кого он пришел преследовать. Слова Анании ясно указывают, что его имя производило везде великий страх в сердцах и умах христиан. «Я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым своим в Иерусалиме». Но Бог коснулся этого преследователя церкви, переменил его отношение и жизнь и сделал его новым творением во Христе. «Он есть мой избранный сосуд», так Бог описал того, кто был таким преследователем церкви. Неудивительно, что Павел позже писал римлянам: ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякого верующего». Четвертое. Первое посещение Павла Иерусалима. 37-й год новой эры. Это было каких 3 года после его обращения. Может показаться, что это посещение было в результате его внезапного оставления города и возвращения в его родной город Тарс Киликийский. Ничего не упоминается, как долго Павел оставался в Тарсе. Некоторые библейские исследователи предполагают, что это продолжалось приблизительно 6 лет. Хотя нет данных деталей, но можно предположить, что энтузиазм апостола не уменьшился, но что он активно служил Господу Иисусу Христу. 5. Приглашение Павла в Антиохию Сирийскую. 43-й год новой эры. Варнава, церковный руководитель в Иерусалиме, нашел апостола, когда он жил в Тарсе, и пригласил его помочь ему в служении в церкви в Антиохии. Имел ли Варнава контакт с Павлом, когда он жил в Тарсе, мы не знаем. Но очевидно, Варнава знал, где найти Павла, когда он был нужен. Целый год Павел трудился в Антиохии, утверждая святых в их вере. 6. Первое миссионерское путешествие Павла. 46-й год новой эры. Павел и Варнава были назначены Антиохской церковью, чтобы совершить это миссионерское путешествие. Не указано, как долго оно продолжалось. Однако совершенное расстояние, утвержденные церкви, подсказывает, что прошло по крайней мере 2 года перед тем, как они вернулись в Антиохию. Они пережили противление со стороны иудейских вождей в разных местах. Но они совершили путешествие с радостью. 7. Посещение Павлом собора в Иерусалиме. 50-й год новой эры. Собор был созван для разрешения отношений язычников благовествованию, провозглашенному Павлом. Собор согласился признать язычников членами новой христианской церкви без необходимости подтверждению обрезанию и иудейским обрядам, как требовали некоторые иудеи. В книге «Деяния святых апостолов» 11 главе 26 стихе сказано, что верующие во Христа были названы христианами. Весть относительно язычников ранней церкви записана в книге «Деяния святых апостолов» 15 главе с 23 стиха и дальше. Она принесла много радости верующим в Антиохии. 8. Второе миссионерское путешествие Павла. 51-й год новой эры. Это путешествие продолжалось 3 года через Малую Азию, Македонию и Грецию. Павел провел 18 месяцев в Коринфе, посещая также другие места. Он вернулся в Иерусалим и затем в Антиохию. 9. Третье миссионерское путешествие Павла. 55-й год новой эры. Вероятно, апостол провел короткое время в Антиохии, перед тем, как он опять отправился в путь. В этом путешествии Павел провел 2 года в Ефесе, где он пережил великое излияние духовных благословений. Писание говорит, с какой силой возрастало и возмогало Слово Божие. 10. Возвращение Павла в Иерусалим и арест. 58-й год новой эры. Посещая Иерусалим, Павел был убежден старейшинами церкви посетить храм. Иудеи, возбужденные его присутствием, подняли волнение, которое привлекло вмешательство римлян. Павел был арестован римскими воинами и уведен в крепость Иерусалим. Пред угрозой бичевания Павел заявил римскому сотнику, что он был римским гражданином. Первосвященник представил их обвинение против Павла. Защита Павла произвела дальнейшее волнение среди иудейских вождей. Иудейская интрига побудило Павла представить дело римским властям. По этой причине перевели Павла из Иерусалима. 11. Павел пред римскими правителями в Кесарии. 58 год новой эры. Иудейские вожди представили свое дело против апостола Павла, но решение отстрачивалось опять и опять. Павел провел больше 2 лет в руках римского правителя в Кесарии, имея возможность защищаться при многих случаях. В конце концов, Павел был вынужден апеллировать к кесарю, имея эту привилегию как римский гражданин. 12. Путешествие Павла в Рим узником. 60-й год новой эры. Зиму провел в путешествии, включая кораблекрушение. Приблизительно 6 месяцев было проведено в путешествии в Рим. 13. Первое заключение Павла, 61 год новой эры. Павел провел 2 года в нанятом им доме, хотя под охраной. Он имел свободу принимать посетителей и посылать послания. 14. Освобождение Павла и дальнейший миссионерский труд. 63 год новой эры. Приблизительно 4 года Павел имел возможность путешествовать, затем арестован и отослан в Рим. 15. Мученичество Павла. Павел сознавал, что второе заключение в Риме окончится его мученической смертью, которая произошла в 68 году новой эры. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере. 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам 13, глава о любви, Евреям 12, глава о наказании, 2 Коринфянам 5, глава о примирении, Римлянам 3, глава об оправдании и, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4, 16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении Церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну, а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,

дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для 1000-летнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви, на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца в первом послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16. И, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Конечно, Архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом, и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе Архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Итак, всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе –

0: а не по отдельности. И во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которое называется периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2-я стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2.1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится он сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз, на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации, иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос, но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем: потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке. Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Притчах в 16 главе 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами!

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Если есть одна истина, которой мы всегда старались в течение всего времени нашего служения подчеркивать, то это истина о благодати Божией. И это мы будем делать, поскольку Бог даст нам время служить Ему. Дорогие друзья, я обнаружил, что именно эта истина лежит в основе всего того, чему учит нас Библия. От самого ее начала, с первых же страниц этой божественной книги и до последней, вы найдете, что она говорит о благодати Божией. Послушайте, как, например, кончается Библия. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это самые последние слова Священного Писания. Да, Библия – это Божье письмо нам. И в этом письме Бог говорит нам, что Он нас любит, что мы можем иметь прощение грехов и жизнь вечную. И все это дается нам даром, без заслуг. Это, возлюбленный, и есть благодать. Апостол Павел был передовым проповедником благодати Божией. Заметьте, как в своем обращении, во всех своих посланиях, будь то к церквам или к отдельным лицам, Павел употребляет слово «благодать». Это излюбленное выражение апостола «благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Но апостол Павел не только начинает каждое свое послание словом «благодать», но и кончает их этим же словом «благодать». Интересно отметить, что все эти послания апостол Павел писал не погибающим грешникам, но искупленным грешникам, то есть тем, которые уже приняли благодать Божию, детям Божьим. Что это нам говорит? То, возлюбленные, что от начала и до конца мы зависимы от благодати Божией. От начала нашей новой жизни во Христе и вплоть до вечности все мы получили, получаем и получим только по благодати Божьей. И это, возлюбленные друзья, приводит нас к нашему тексту. Найдем мы его в первой главе второго послания Тимофею, первые два стиха. Это вступительные слова послания апостола своему молодому другу и сотруднику Тимофею. С какой нежностью и теплотой обращается старец Павел к этому юноше. «Павел, воле Божией, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Когда читаешь такое вступление, то не нужно гадать, кто был центром в жизни этого человека. В этих нескольких строках, то есть в этих первых двух стихах, он уже успел упомянуть три раза имя своего самого лучшего друга, которому он все отдал и всего себя посвятил – Иисус Христос. И вот эта дивная личность, Иисус Христос, была причиной этой тесной дружбы двух совершенно противоположных людей – Павла и Тимофея. Эти два человека были противоположны не только в возрасте, но и в их религиозном происхождении, в национальности, образовании и в их общественной жизни. Кто мог двух таких, совершенно непохожих, ничего общего не имеющих между собой людей, сделать братьями, сотрудниками и неразлучными друзьями? Только Иисус Христос. Он разрушает все преграды человеческие, будь они расовые, национальные, социальные или религиозные. Во Христе люди делаются едиными, как сказано в послании к Колоссянам, облегшись в нового человека, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Или, как Павел пишет Галатам, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Как и все свои послания, апостол Павел начинает и это послание своей излюбленной фразой с одной только разницей. Начинает он обыкновенно свои послания так: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это когда он пишет церквам. А когда он пишет лично своим сотрудникам Тимофею и Титу, он добавляет одно значительное слово – «благодать милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Между благодать и мир он вставляет добавочное благословение – милость. Тут мы имеем самые необходимые, самые благословенные дары нашего Небесного Отца, которые он дает нам через Сына Своего Иисуса Христа. Вы заметили, что они от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Эти дары не от какого-нибудь земного или человеческого источника, но, как апостол Яков говорит, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Да, Бог является источником и благодати, и милости, и мира. Но, возлюбленные, Бог все это дает человеку только через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Бог Отец и Бог Сын неразделимы. Христос сказал: «Я не один, но я и Отец, пославший Меня». Дальше он говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И в 10 главе Евангелия от Иоанна он говорит прямо: «Я и Отец одно». Начнем с благодати. Так начинает Библия. Сперва благодать, затем милость и, наконец, мир. Именно в этом порядке. Наше спасение, наша новая жизнь начинается.

полноту благодати явлением Господа нашего Иисуса Христа. Он стал воплощением благодати Божией. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ибо закон через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как точно, прообразно говорит об этом ветхозаветной истории Иосифа? Вы припоминаете эту историю? Соседние страны Египта погибали от голода, и люди должны были приходить со хлебом в Египет. Но могли они его получить только одним способом. Фараон дал повеление, согласно которому каждый, желающий получить хлеба, должен был идти к Иосифу, так как все было поручено в его руки. Точно так же, дорогие друзья, и мы должны приходить к Богу только через Иисуса Христа. Бог все поручил в руки Сына Своего. Если ты хочешь спасения, хлеб жизни, или ты ищешь милости, то ты должен идти прямо к Иисусу. Через Иисуса Христа мы получаем благодать. Яснее не может быть. Спасаются только те, которые приходят к Богу через Иисуса Христа. Это и есть основа нашего спасения. Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот это Христово «только» исключает какие-либо другие возможности спасения. Но, возлюбленные, благодать не кончается нашим спасением. Апостол Иоанн говорит, что от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Апостол Петр в своем втором послании пишет верующим: «Благодать и мир вам да умножится». Да, дорогие мои, благодатью мы спасены, благодатью мы спасаемся, и благодатью мы будем спасены. Она будет сопровождать нас до того самого дня, когда мы увидим нашего Спасителя. И в течение всей вечности мы будем петь и славить нашего Бога за неизреченную благодать Его. Бог наш, Бог всякой благодати, и поэтому в чем бы ни заключалась наша нужда, благодать Его достаточно для нас. Когда апостол Павел просил Господа удалить жало в плоти его, то как ответил ему Господь? Он жало не удалил, несмотря на то, что Павел трижды об этом молил Господа. Вместо этого Господь ему говорит: «Довольно для тебя благодати моей». Да, каждый из нас обязан сказать вместе с Павлом: «Благодатью Божию есим, что есим». Но можем ли мы сказать то, что он дальше говорит: «И благодать его во мне не была тщетна». Вы заметили, как в послании к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит о данной ему благодати? Видите, благодать, как мы уже сказали, это незаслуженный дар, и она незаслуженный дар как для верующего, так и для неверующего. Это, однако, не значит, что Бог ее дает необоснованно, огульно. Нет, она дается на определенные условия. Грешник, чтобы получить благодать Божию, должен прийти к Богу с покаянием. Он должен признать себя грешником, исповедовать свой грех и верой принять дар спасения. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Что касается верующего, он не менее зависим от благодати Божией. Вам пришлось когда-нибудь ехать на машине, и вдруг она остановилась? В чем дело? Двигатель заглох, и машина дальше не идет. Бензобак ваш оказался пустым. Нет в нем горючего, и как вы не старались завести мотор, ничего не выходило. У вас не оказалось необходимого элемента. Машина вся в порядке, один только недостаток – нет бензина. И точно так же, дорогие друзья, как вы не сможете далеко поехать на вашей машине без бензина, так без благодати Божией вам не справиться в этом мире. Нам это небесное горючее совершенно необходимо. Вот почему апостол Павел говорит своему молодому сотруднику и другу Тимофею в этом послании: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Есть люди, которые думают, что действительно спасение было дано им по благодати. Но чтобы остаться спасенным, нужно своими усилиями, своими добрыми делами и своими способностями удержаться в благодати Божией. Выходит так, что спасение теперь больше не по благодати, а по делам. Эти верующие постоянно находятся под страхом, что в любой момент они могут...

0: потерять свое спасение. И почему они в таком состоянии? Да потому что они не знают, что они не только спасены были по благодати, но они останутся спасенными тоже по благодати. Они думают, что теперь все зависит от них, выдержат ли они или нет. Они забыли, что их спасение целиком зависит от Бога. Христос сказал: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Но заметьте, что Христос не только сказал, что никто не похитит их из руки Его, но что никто не может похитить их из руки Отца Его, ибо Я и Отец одно, слава и благодарение Ему. Причина, почему у многих верующих нет уверенности в спасении, нет радости и силы, в том, что они надеялись на свои добрые дела, и оказывается, что у них этих добрых дел нет. Как трудно этому гордому «я» признаться, что нет в нем ничего хорошего. Возлюбленные, если бы наше спасение зависело от нашей верности, тогда где наша надежда? В таком случае все мы погибшие грешники. Нет, дорогие мои, та же благодать, которая нас спасла, она же нас и доведет до нашей небесной отчизны. Апостол Павел говорит: «Благодатью Божией есим то, что есим. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Мой дорогой брат и дорогая сестра, если ты надеешься на какие-то свои способности, которые помогут тебе устоять до конца, то тебе нужно смириться. Это твоя гордость, а вовсе не смирение, которое подсказывает тебе эту ложь. Ты сам никогда не справишься. Апостол Павел говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия». Кто это сказал? Это говорит апостол, который следует за Христом уже более 20 лет. Он в узах из тюрьмы, он пишет: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать». Такого мнения о себе Павел. Он не надеется на свою верность, но на верность того, который силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Мы не можем запасаться этой благодатью. Мы должны постоянно принимать ее от нашего Господа. Точно так же, как израильтяне должны были собирать каждое утро манну для настоящего дня, так Бог велит нам приступать к престолу благодати ежедневно, чтобы получить, как сказано, милость и обрести благодать для благовременной помощи. О, насколько мы зависимы от Него! Без Бога, без меня, говорит Христос, не можете делать ничего. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. В этой именно зависимости сказывается смирение, а Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Какое безумие гордиться, особенно чаду Божьему, если была бы хоть малейшая причина нам гордиться, но ее нет. Все, что мы имеем, мы получили. Где же может быть какая-нибудь похвала? Дорогие мои, если мы готовы признать свое собственное ничтожество, наши ограничения, и приступим к трону благодати, будучи откровенны и честны с Богом, тогда Он не может отказать нам своей благодати. Он ведь сказал, что смиренным дает благодать. Благодати Божией достаточно для всех нас. Бог всякой благодати щедро ее наделяет. Благодать и мир вам да умножится. Когда Бог наделяет свою благодать, то Он не прибавляет ее, но умножает благодарение Ему вовек. Я не хотел бы закончить и эту программу без того, чтобы не дать возможность тем, которые еще не вкусили, как благ Господь, которые еще не приняли Его благодати, сделать это сейчас, да, не отходя от своего радиоприемника. Друг мой, склонись там, где ты сейчас находишься, и скажи, что ты грешник. Обратись всем сердцем к Христу. Скажи: «Я верю, Господи, что ты умер за меня. Прости меня. Я желаю, чтобы ты стал моим спасителем с этого дня». Да поможет тебе сам Дух Божий это сделать сейчас.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

0: В эфире BBN. Гневаться на кого-то из чувства личной обиды или зависти – это грех. Но гнев святой, вызванный несправедливостью или злом и сопровождающийся искренним желанием исполнения Божьей воли – это гнев правый и действенный. Иисус не только любил, но и ненавидел. Эти чувства друг без друга не могут существовать. Они всего лишь две разные стороны одного великого чувства, которое делает нашу жизнь зачастую пресную и скучную, яркой, уравновешенной и радостной. Так и с гневом. При живительном действии священной, божественной сущности он может вспыхнуть с огромной силой против зла, неправды и бесчестия. Давайте будем следить и смотреть в зеркало Слова Божье. Каков гнев у нас иногда? Оставайтесь с нами.
1: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Захарии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем изучение глубокой пророческой книги Захарии. Раньше уже было сказано нами, что посланные Богом этому пророку видения, 1 глава, 7 стих по 6 главу, 8 стих, имеют связь с положением иудеев в Иерусалиме и вообще в стране после возвращения первой группы пленников из Вавилона. А также эта связь распространяется и на будущее Израиля, на события, которые совершаются в конце века. А теперь мы приступаем к рассмотрению событий исторического характера и их символов, о чем читаем в Захарии 6 главе с 9 стиха по 15. «И было слово Господне ко мне: возьми у пришельцев из плена серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Мастера золотых дел, вернувшиеся из Вавилона, исполнили это повеление. Венцы были возложены на голову Иисуса, имя это означает «Господь спасает». После этого пророк Захария по повелению Божию сказал этому первосвященнику такие слова. «Так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господен, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем». Здесь ясное пророчество, которое Захария возвестил первосвященнику того времени в Иерусалиме, что придет он, Мессия, в котором исполнится символические пророчества венцов. Он будет священник и царь. Эти пророчества относятся ко Христу Иисусу, Господу нашему. Он Спаситель и Искупитель рода человеческого, но вместе с тем и Царь царей и Владыка, а также и Первосвященник, ходатайствующий за нас и теперь пред Отцом Своим на небесах. Все эти чудные фазы Его служения совершатся, когда Он вскоре явится в славе Своей великой, принять царство на земле. Прообраз «отрасль» принадлежит не только пророку Захарии. Это слово употреблено пророком Исаией. И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ведь произрастет от корня его. 11 глава, 1 стих. И еще в 4 главе, 2 стихе. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Связь с другими местами Священного Писания убедительно говорит, что здесь речь идет о грядущем Мессии, Господе Иисусе Христе. Пророк Иеремия прибавляет, говоря: «Восставлю Давиду отрасль праведную». 23 глава, 5 стих. Венцы эти возлагались в храме и оставались там воспоминания Господне. Это пророчество, хотя и относилось к временам грядущим, но оно также побуждало в народе ревность и любовь в деле восстановления храма в Иерусалиме в то трудное время. Слушайте слова пророка. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И это будет, если вы будете усердно слушаться гласа Господа Бога вашего». 6 глава, 15 стих. Эти слова ободрения звучали к народу вместе с вдохновением предвозвещения пророка Агея, который пророчествовал Захарии. Агей взывал к народу: «Восходите на горе и несите оттуда деревья для строения храма, и я буду иметь к вам благоговение и прославлюсь среди вас». Агея 1 глава, 8 стих. Дальнейшие главы 7 и 8 содержат в себе третье предвозвещение Захарии в дни восстановления храма. Миновало около 2 лет между вторым и третьим пророчествами. Конечно, в это время влияние Захарии на народ не прекращалось. Восстановление храма близилось к своему завершению, и в это время возникали вопросы духовного характера: служение в храме, соблюдение дней поста и так далее. Представители Вифиля пришли в Иерусалим и спрашивали: «Плакать ли мне и поститься в 5-й месяц, как я делал уже это много лет?» Захарии 7 глава 3 стих. Этот вопрос связан с нашествием Вавилона и разрушением Иерусалима и храма его. В 5-й месяц. Естественно, что это время оставалось в памяти народа как дни скорби. На этот вопрос следовало 4 ответа. «И было ко мне слово Господне Саваофа». 7 глава 4 стих, 7 глава 5 стих, 7 глава 8 стих, 8 глава 1 стих и 8 глава 18 стих. Чувствуется, что не Господь установил посты и моления. Он и спрашивает эти важные вопросы. «Скажи всему народу земли сей и священникам ее так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» 7 глава, 5 стих. Это были постановления человеческие. Народ был инициатором. Хотя цель являлась хорошей, но духовной ценности в этих постановлениях было мало. После этих слов Господь напоминает народу, что и прежние пророки возвещали подобное. «Если бы народ внимал им, то Иерусалим не был бы разрушен». Поэтому эти посты и вопли являлись только историческим воспоминанием тяжелых событий в стране. Выслушайте дальнейшие слова Господа в отношении справедливого суда и милосердия. «И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждой брату своему». 7 глава 7 по 8 стих. Бог ожидал от народа богобоязненной жизни, а не формальных обрядов, постов и прочее. Без духовных ценностей, без практической, угодной Богу жизни эти посты не имели значения в очах Его. Другой пророк Михей весьма сильно и много говорил по этому поводу: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиромудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6 глава 8 стих. Народ не исполнял этого, и потому снова звучали слова Господни. Но они не хотели внимать. «Отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Захарии 7 глава 11 стих. «Поэтому гнев Божий пал на них за непослушание». Святость, справедливость Божия требовали этого. Наступило разорение Иерусалима и всей страны. Были установлены плачевные воспоминания и пост в память нашествия Вавилона и окончательного разорения Иерусалима. Но по прошествии 70 лет часть народа вернулась домой и все же не уразумела еще причины великой скорбей плена и опустошения родной земли. Грех является причиной этому. Господь напомнил им, что эти скорби не посетили бы Израиль, если бы народ был послушен ему. Поэтому и скорбные исторические события не пришлось бы вспоминать в посте и слезах. Не есть ли все это приложимо и к нашей жизни в 20 веке? Мы тоже скорбим, вспоминая разорение стран мира и нашей страны в дни разных годовщин. Возможно, что это можно было бы избежать, если бы люди были богобоязненными и послушными воле Господней, стараясь сделать добро и творить милосердие. Сердце Бога преисполняется милостью к народу Его. 8 глава с 1 по 17 стих. Слушайте слова пророка к народу Израилю. «Возревновал я, — говорит Господь, — о Сионе ревностью великою. Обращаюсь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме». 8 глава. Господь объявляет, что Он готов явить Свою милость народу, простить его за непослушание. Какой чудный ответ Господа! Как велико Его милосердие, благодать Его! Не должны ли и мы славить и величать Его имя за благодать такую обильную и незаслуженную нами? Аминь!
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Захарии. Имя этого пророка означает «Господь помнит». Захария призывал к покаянию и убеждал народ в неизменности будущих благословений. Он побуждал людей строить храм, поскольку там должен будет находиться Мессия. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

книги, что пишут люди, просто гербарием станут трав, что когда-то где-то сорваны кем-то были. Но над ними, над всеми, высятся и не вянут ветви великой книги в невыразимой силе. Так сказал поэт Фрези Боуэр, и мы присоединяемся к этим словам. Поэтому в нашей сегодняшней программе мы хотим пожелать вам Господних благословений. Хотим пожелать вам быть внимательными к зову Господа. Господь стучится в ваше сердце, поэтому, если вы услышите этот стук, отворите двери сердца и примите его как личного спасителя.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иезекииля.
2: Глава 21. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий. Обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай пред глазами их. И когда скажут тебе, от чего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет. И растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен. Наострен для того, чтобы больше закалывать. Вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, поэтому ударяй себя по бедрам, ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Этот не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукой об руку. И удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы павших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой. Я, Господь сказал. И было ко мне слово Господа. И ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынов Амоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым, но так как они клялись клятвой, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. Поэтому так говорит Господь Бог: так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу. И его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог о сынах Амоновых и о поношении их. И скажи: меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния, чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его? На месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя». И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огню. Кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. Глава 22. И было ко мне слово Господа: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которых ты наделал, ты осквернил себя и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое,

Бьют сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, которое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным в глазах народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгарью. Все они — олово, медь и железо и свинец, в горниле сделались, как изгарь серебра. Поэтому так говорит Господь Бог: так как все вы сделались изгарью, зато вот я соберу вас в Иерусалим, как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить». Так я в гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него. И узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас». И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий и терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают на различие между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говорят: «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, путь их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Глава 23. И было ко мне слово Господа: «Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в молодости своей. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Огола, а сестре ее — Оголива. И были они моими, и рожали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива — Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам, к ассирийцам, соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях.
и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и

0: оскверняла себя всеми идолами тех, к кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с ней спали в молодости ее и растлевали девственные сосцы ее и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором среди женщин, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это и еще развращеннее была в любви своей, и блудодейство ее превзошло блудодейство сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассура, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у них обеих одна дорога. Но это умножило блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов». И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее». И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской. И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Поэтому, Оголива, так говорит Господь Бог. Вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и с множеством народа, и обступят тебя кругом в латах со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет». Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано, и снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блудодейству твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь, ибо так говорит Господь Бог». «Вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя ногой и непокрытой. И открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобой за блудодейство твое с народами, идолами которых ты осквернила себя». Ты ходила дорогой сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее, так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения чаша сестры твоей Самарии. и выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Поэтому так говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь, Сын человеческий, хочешь ли судить о Голу и о Голиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне через огонь, проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они закалывали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сурьмила глаза твои и украшала снарядами, и садились на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их браслеты и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействе: «Теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею». Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их. Они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок, и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Надеюсь, вы уже открыли ваши Библии именно на 4 главе из книги «Притч». 4 глава, 10 стих и далее. И вот мы приходим к этому 10 стиху из этой 4 главы, который говорит снова о молодом человеке, начавшем жизнь самостоятельную в большом и опасном мире после проведенных отроческих дней в доме своего отца. Наставление звучит так. «Слушай, сын мой, и храни слова мои». Мне кажется, что здесь содержатся и слова матери Соломона Версавии, которая могла бы сказать эти слова: «И когда побежишь, не споткнешься». Какие хорошие наставления, друзья! Совет сыну – искать мудрость, потому что в ней, в этой мудрости, в мудрости с большой буквы, жизнь твоя. Стихи 13-14. Как мы уже говорили раньше, это предупреждение связано с влиянием плохого общества и чужой жены, о которой мы читали уже раньше. Речь звучит весьма серьезно и повелительно. Об этом сын не должен никогда забывать. Здесь можно и следует сделать духовное применение также. Все чужое, греховное не должно владычествовать над Детем Божьим. В стихах 16 и 17 находится описание страшных грешников. «Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Друзья, эти люди теряют сон, лишь бы сделать ближнему зло и беду. Иногда я слышу слова: «Как этот человек или эта женщина может жить и оставаться спокойной в таком состоянии?» Но я скажу вам, друзья, на это в ответ. Эти люди не могли бы и жить, не делая зла и греха. Вся их сущность, вся их природа живет беззаконием, которое влечет к себе все глубже и глубже. Вы не можете себе представить, как глубоко сердце человека может потонуть во грехах. Не забудем, друзья, что в этом мире мы редко встречаем хороших, богобоязненных людей. Ведь мир наполнен грешниками. Будьте осторожны, встречая новых людей на своем пути. Но среди множества беззаконников вы, конечно, встретите и чудных, прекрасных людей, людей Божьих, принадлежащих Господу Иисусу Христу, которые уже в самом деле познали эту мудрость Иисуса Христа. Позвольте мне признаться о своих переживаниях, когда я был пастором одной из церквей в большом городе. Каждый день, когда я входил в автомашину, отправляясь на духовный труд, я в тот момент молился. Конечно, автомобильные аварии были часты вокруг меня, и я молился именно о охране Божьей на пути. Но я совершал еще одну краткую молитву. «Господи, сегодня я встречу незнакомых мне людей. Одни из них будут приятными, а другие? Другие могут причинить мне вред и беду. Я хочу обнять дружелюбно хороших людей, но, Господи, сохрани меня от тех, кто, возможно, готов вонзить мне нож в спину. Друзья радиослушатели, в большинстве случаев я убедился, что многие стали мне друзьями, дорогими друзьями, которые и теперь поддерживают это радиослужение. Но встречал я злых людей, которые хотели сделать мне большое зло. Мы должны иметь способность, друзья, способность различать вещи, встречая людей на жизненном пути. О, как мы в этом нуждаемся, друзья! И Слово Божье именно учит нас остерегаться таких людей. Рассмотрим кратенько 18 стих, где говорится: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие прекрасные слова, друзья! Не поэзия ли это? Это замечательная поэзия, вдохновленная самим Господом. Вы посмотрите, 18 стих я прочитаю снова для тех, у кого, может, нет Библии. Написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Какие чудные слова! Такие чудные, друзья, слова, которые мы должны в самом деле принять полностью в сердце. Таких верующих людей, воистину святых людей, вы встречаете и в наши дни. Контрастом им являются люди совсем другие. В 19 стихе говорится о их стезе. Как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Два пути, друзья, два пути открываются здесь. Один – это путь праведных ко Христу и во Христе. Свет их сияет, как солнце днем, а другой путь – путь беззакония, путь темноты. И они возлюбили эту темноту, потому что любят грех. Некто скажет, что это то же самое, что Иисус сказал о пути узком и широком. Но мне кажется, что Он имел в виду более глубокую мысль. Путь широкий вначале имеет немного ложного света, веселий толпы на нем, а потом делается узким, темным, трудным. Грешник спотыкается на нем, падает и погибает, страдает, как блудный сын. Дальше некуда идти, только назад к Отцу Небесному, в покаяние, конечно. Узок путь – это сам Христос. Третьего пути нет, но путь Христов приятен, радостен и полон света духовного. Есть путь, который кажется правым человеку, но конец его – погибель. Это широкий путь. Но Христос есть путь единый, ибо Сам Он – истина и жизнь. Апостол Петр как-то сказал своему народу: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежало бы спастись». Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друг мой радиослушатель, сделали ли вы это решение? Приняли ли вы Иисуса Христа в свою жизнь? Есть только один путь, друзья. Этим путем является Сам Христос. Другого пути нет. Есть только путь к Богу. Или же путь в вечную погибель. Вы можете выбрать только эти два пути, друзья радиослушатели. Вы знаете, другого пути нет, и не ищите. Иисус говорит ясно и четко: «Я есть дверь, Я есть этот путь. Если кто войдет Мною, то он найдет пажити зеленые, он найдет для души своей покой». Видите ли, этот путь узок вначале, но потом он делается просторным, широким, ведущим к жизни и отдыху. Приходя к словам стиха 20 и далее, мы видим в этих словах, о которых сказал псалмопевец: «Слово Твое сохранил я в сердце своем, дабы мне не грешить пред Тобою». Кто-то сказал о великом христианине и его писаниях следующие слова. «Если бы эти слова кто-нибудь вырезал из книги, то из них потекла бы кровь». Это живые слова. И это то, чем слова Библии являются. Они несут жизнь и свет человеку, а также и вам, слушатели. Они открывают путь наставления и дают радость. Все это приходит от Слова Божьего. Мы подошли к 23 стиху. Здесь написано: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Какие прекрасные и важные слова. Больше всего, друзья радиослушатели, больше всего хранимого храни сердце твое. Это один из великих стихов этой книги. В другом переводе сказано: храни сердце твое с большим старанием. Иногда я цитирую этот перевод, потому что так сильно мы должны хранить сердце свое, друзья. Ответ мы находим там же. Как мы должны хранить это сердце? Как? Потому что из него выходят источники жизни, друзья. Телесная жизнь человека зависит от крови. Конечно, все мы знаем это. Сердце приводит его в движение. Только в 18 столетии профессор Харви открыл тайну циркуляции крови в теле. А здесь, в книге притчей, говорится весьма тихо и тихо об этом. Источники жизни исходят из сердца. Господь Иисус также сказал, что не то оскверняет человека, что входит внутрь его, а то, что исходит из сердца. А потом Господь перечисляет все, что исходит из сердца. Самые неприятные и греховные вещи упомянуты. Сердце – это центр человеческой личности. Библия много говорит о нем. Постарайтесь проверить все эти места в Библии, друзья. Я радуюсь тому, что в книге притчи за много столетий раньше медицинского открытия сказано так точно о сердце человека. Мы должны проявлять большое внимание к сердцу и остерегаться некоторых его чувств. Не полагайтесь на сердце свое, храните его со всяким прилежанием. А чтобы хранить, надо знать Слово Божье, друзья радиослушатели. Потому что вы должны сверяться с чем-то. С чем вы будете сверяться? С человеческими мыслями? С человеческой философией жизни? Нет, друзья, все это проходящее. Вы должны сверяться с чем-то вечным. Этим вечным является само Слово Божье. И вот, друзья, начиная от 24 стиха и далее, говорится, что же в сердце нашем? Потому что то, что в нашем сердце, слушатели, то и говорят наши уста, наш язык. Некто сказал весьма остроумно: то, что находится в колодце сердца, обнаружится в ведре человеческой речи. Это верно. Рано или поздно уста обнаружат состояние сердца. Нам следует быть осторожными в наших словах особенно. В автобусе, в поезде, среди людей. Иногда узнают нас, кто мы, хотя они и хранят молчание. Мы, друзья, радиослушатели, должны очень-очень строго подойти к себе и подумать о том, что мы говорим, что в нашем сердце. Прислушаемся сами к себе, что мы говорим. Может быть, мы абсолютно говорим страшное. Мы, может быть, абсолютно несем разрушение, друзья. Мы должны проверить себя. Мы можем ранить человека очень сильно. В стихах 25 по 27 говорится о наших глазах. Молодой человек может совершить большой вред себе и службе своей, проявив нечестность, кражу и так далее. На всю жизнь это остается ему помехой на службе. Об этом мне говорил один человек, сокрушаясь о ошибке своей в годы молодости. Я думаю, что многие согрешили именно таким образом. Но есть время для покаяния, друзья. Господь дает время вам покаяться. Мы перейдем в пятую главу хотя бы кратенько, друзья. Снова мы встречаем здесь опасность чужой женщины. Эту главу молодой человек должен читать весьма, весьма внимательно. Я советую, друзья, радиослушатели, особенно молодым людям, дома прочитать внимательно несколько раз именно эту главу и сильно, сильно задуматься о том, что здесь написано. Здесь даются очень важные, хорошие советы для чистой жизни ради дома своего. Жизнь высокой морали вполне достижимой человеку с помощью Господа. Рекомендуется молодому человеку и, конечно, старшему также. Любовь к жене юности, которую так нежно автор назвал здесь ланью, заботливой, быстрой, в труде, красивой и верной. Это замечательно, слушатели, это описанная здесь картина этой женщины. Моральная чистота юноши принесет ему и счастливый дом позже. Обратите внимание на слова «Сын мой, наставление отца твоего не забывай». Как вы помните, друзья, он учился дома, с юности, с детского возраста мать и отец учили его. А теперь, познавая мудрость, встречая в жизни разные искушения и трудности, может встретить именно эту чужую жену на улице, которая поджидает его. Мы уже объясняли, что это иноземка или язычница, которая пришла на территорию Израиля. Ее не побивали камнями по закону еврейскому, потому что она чужая. Но все же, друзья радиослушатели, она не только была чужая, она была развратной женщиной, она принесла другую религию с собой. Может быть, она вообще ничего не верила. Есть и такие, но были в самом деле люди, женщины этого положения, которые приносили полное идолопоклонство. И вот эта чужая жена или чужая женщина хочет разрушить жизнь молодого человека. Стихи 3 по 6 ярко рисуют ее поведение и характер. Она влечет на путь смерти, на путь преисподней или же ада. Моральное разложение во многих странах делается страшным. Карающая венерическая эпидемия охватывает громадные секции человеческого общества, друзья. И сегодня болезнь СПИДа, самая страшная болезнь нашего века, распространяется с молниеносной скоростью по всему миру, друзья. О чем это говорит? Это говорит о полном падении морали. Что люди сеют, друзья, что люди сеют, то и пожинают. Бог поругаем не бывает. Библия снова и снова говорит истину. Главная причина этому падению, этому разрушению, это отступление от наставлений Божьих, от морали, которая находится в Слове Божьем. Я говорю об этом прямо и верю, что слушатели это поймут и поднимут свой голос в защиту права наставлять молодежь в Слове Божьем в школах, домах и в церквях.
0: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146, 5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Прежде чем продолжить изучение книги «Исход», давайте прочтем, что нам пишет наша юная слушательница из Воркуты. Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 12 лет. Я хожу в церковь. В воскресенье мне пришли в голову мысли, и они не давали мне покоя. И вот у меня есть вопросы, которые я хочу вам задать. Поэтому я решила вам написать. Вот один из этих вопросов. Смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? И если бы попросили, то что произошло бы? Мы бы жили в раю? Спрашивает Марина. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, смогли бы Адам и Ева попросить прощения у Бога? Да, конечно, каждый в принципе может попросить прощения у Бога, но, к сожалению, не все это делают. Этому препятствуют многие причины. Например, неверие или ожесточение, нежелание что-либо менять в своей жизни. Ведь после дарованного прощения Бог требует от людей чистой и святой жизни. Когда Иисус Христос исцелял людей от болезни, Он говорил: «Иди и впредь не греши». Но вернемся к Адаму и Еве. Давайте вспомним, как это все происходило. Для этого прочтем несколько выдержек из третьей главы книги «Бытие». Начнем с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как видите, Марина, сатана в образе змея затеял с Евой свою извечную игру в полуправду. «Не умрете, — сказал он, — но станете как боги». Самая опасная ложь — это полуправда. И Ева охотно включилась в эту игру. Ведь Бог не говорил, что нельзя прикасаться к дереву познания добра и зла. Он сказал, что нельзя есть плоды, и все. И когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод и все еще жива, то у него, вероятно, возникло сомнение в истинности Божьих слов. И поныне самым большим грехом человека пред Богом остается грех неверия. Итак, что же случилось в раю? Адам согрешил, и в нем согрешило все еще не родившееся человечество. Он не попросил прощения у Бога, и поэтому его наказание пало на всех нас. Но слава Богу, что есть второй Адам, Иисус Христос, который пришел исправить вину первого Адама. Библия говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Как видно из вашего письма, Марина, вам бы очень хотелось жить в раю. Вы сможете туда попасть, если примете Христа в свое сердце. А теперь мы продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче, изучая библейское повествование о Скинии, мы узнали, что в святилище находились стол с хлебами предложения и светильник. Стол с хлебами предложения свидетельствовал, что, поклоняясь Богу, мы должны питаться духовной пищей от нашего Господа Иисуса Христа. Если вы ходите в церковь, чтобы провести время, например, просто послушать музыку, встретиться со знакомыми, поговорить о какой-нибудь насущной социальной проблеме или о том, как улучшить жизнь в вашем городе, то это не служение и не поклонение Богу. Это простая встреча людей. По-настоящему вы поклоняетесь Богу, когда вкушаете Его хлеб и принимаете духовную пищу от стола с хлебами предложения. Чтобы поклоняться Богу, нужно поступать и жить во свете. Свет есть Христос, которого символизирует светильник в святилище. Если вам нужен естественный свет, то вы будете искать его вне скинии. А вот свет светильника вы найдете только в скинии. Светильник был сделан из одного слитка золота. Он был чеканный и искусно украшенный. Из центрального стебля его выходили 6 ветвей по 3 с каждой стороны, так что в сумме получалось 7 ветвей. Каждая ветвь была с цветком и плодом. Наверху был раскрывшийся миндальный цветок, и именно сюда ставили лампады с маслом. Миндальные цветы казались сделанными из дерева, но на самом деле они были золотыми. Они напоминают нам о расцветшем аароновом жезле. Когда привилегии Аарона как священника подвергались сомнению, его миндальный жезл расцветал и тем самым подтверждал его право на священство. Миндальный жезл, обычная мертвая ветка, вдруг оживал и плодоносил. Христос открылся для всех людей как Сын Божий, когда Он воскрес из мертвых. Неправильно будет сказать, что воскресение сделало Христа Сыном Божьим. Он ведь уже был им по извечному замыслу Божьему. Воскресение только подтвердило это. Аарон был первосвященником, которого назначил Бог, и эту высокую должность подтвердило воскресение мертвой миндальной ветви. Точно так же воскресением Христа было доказано Его священство. Христос – наш великий первосвященник. Он стал человеком и принял нашу человеческую природу. Он был искушаем во всем, в чем искушаемся мы, и все же он не совершил греха. Основа его священства является его божественность. Священник представлял человека перед Богом. И Христос, как Бог, который стал человеком, и как Бога человек, представляет людей перед Богом. Теперь на небесах есть тот, кто знает и понимает нас, тот, кто может нам помочь. Воскресение, в котором открылось, что Он истинно Сын Божий, в то же время стало доказательством Его права –

человечность не слиты воедино. Иисус плакал и скорбел на земле. Однако тот же самый Иисус повелел: «Встань, Лазарь!» Светильник давал свет в святилище, месте поклонения. В светильнике крепились горящие лампы, которые в то же время подчеркивали красоту светильника. Масло в лампах было символом Святого Духа. В 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Христос так сказал о Духе Святом: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Когда мы изучаем Слово Божие, мы встречаемся с Личностью Христа, и показывает нам Его Святой Дух точно так же, как лампы, источавшие свет в святилище, подчеркивали красоту светильника. Дух Святой показывает Иисуса Христа как Сына Божия, который пришел на землю ради нас и который теперь воссел на небесах и ходатайствует за нас. Теперь мы обратимся к 26 главе книги «Исход». Прочтем первый стих. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою». Покрывало из виссона было очень красивым. Его делали искусные мастера. Прочтем теперь 7 стих. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких». Эти покрывала надо было сшить вместе. Читаем далее 8 стих. «Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя». Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. Длина одного покрывала 30 локтей. Оно полностью закрывало скинию сверху и по бокам. Покрывала соединялись друг с другом с помощью петель и крючков. Прочтем 14 стих. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Третье покрывало было сделано из кож бараньих красных, а четвертое – из синих кож. Каждое покрывало имеет свое символическое значение. Первое сделано из крученого египетского виссона с вышитыми херувимами. Оно не касалось земли, и его красоту можно было видеть только изнутри скинии. Снаружи ее видеть было никак нельзя, ведь красоту Господа Иисуса Христа мир тоже видеть не может. Верующие должны поклоняться Ему и не только вкушать Его пищу, но также видеть Его во всей Его красоте. А увидеть Его близко и в Его красоте можно, лишь приблизившись к Нему, войдя в Его покои. В 8 стихе 16 псалма Давид говорит: «Храни меня, как зеницу ока, тени крыл твоих укрой меня». А на виссоновом покрывале над скинией были вышиты крылья херувимов. Так и нам лучше всего прятаться под крыльями Христа, и мы должны поклоняться тому, который достоин нашего поклонения. Второе покрывало было сделано из козьей шерсти, и оно касалось земли. Это покрывало говорит о ценности Христа для грешников. Оно символизирует смерть Христа, смысл которой должен быть раскрыт всему миру. В 26 стихе 9 главы послания к евреям мы читаем: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения

0: уничтожение греха жертвою Своею. Христос явился в мир, и об этом надо сообщить всем. Вот о чем рассказывает покрывало из козьей шерсти. Третье покрывало было сделано из бараньих красных кож. Оно говорит о силе и могуществе Христа и Его жертвы на кресте. Покрывало это символизирует внешнюю сторону Его жертвы, в принесении которой Он заменил нас. Четвертое покрывало было сделано из кож синих. После 40 лет в пустыне это покрывало пострадало от времени и непогоды, но оно всегда хорошо защищало то, что находилось внутри скинии. Покрывало это говорит о человеческом облике, в котором Христос открывался людям. Вессоновое покрывало показывало красоту Христа внутри скинии, а синее покрывало никакой красоты не показывало. Во втором стихе 53 главы книги Исаии так говорится о Христе. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». В Иисусе Христе, в Его человеческом внешнем облике нет красоты, которая привлекла бы нас к Нему. Чтобы видеть Его красоту, мы должны войти внутрь. Мир не видит в Нем того, что видят в Нем принимающие Его. Далее Библия пишет про брусья и подножья для скинии. Я читаю стихи с 15 по 19. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его». Брусья эти, как мы видим, были сделаны из дерева ситим, очень прочного и тяжелого. И, как и красное дерево, почти не подверженного гниению. Покрыты они были золотом. С каждой стороны скинии находилось по 20 брусьев и 10 с задней части. В брусьях были закреплены кольца, использовавшиеся для закрепления скинии шестами. Каждая деталь скинии говорит либо о личности Христа, либо о Его служении. Каждое покрывало, каждая нить и каждый предмет обстановки открывает нам определенную грань Спасителя. Как брусья скрепляли скинию, так и Святой Дух Бога скрепляет сегодня верующих. Верующие должны сохранять единство Духа в союзе мира, как написано в послании к Ефесянам. Каждое покрывало скинии имело свой собственный цвет и свое собственное значение. Был синий цвет – цвет неба, был алый цвет – цвет крови Христа. Была смесь синего и алого цветов, пурпурный цвет, который говорит о царской власти. А сочетанием синего и алого цветов символизируется соприкосновение небес с землей или человечность Христа. Пурпурный цвет символизирует Христа как царя иудейского. Золото, которым были покрыты брусья шестые кольца, символизирует божественность Господа Иисуса Христа. Далее мы читаем о завесах. Вот 31 и 32 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы. и повесь ее на четырех столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на четырех подножьях серебряных. Завеса, повешенная на четырех столбах, символизировала человеческую природу Иисуса Христа. Столбы были сделаны из дерева ситим, покрытого золотом, и на них крепились серебряные подножия. Это образ Бога, который воцарился на земле, искупив ее от проклятия. На этих столбах не было капители, что отличало их от остальных столбов скинии. Они были просто отпилены. И в стихе 8, 53 главы книги Исаии говорится: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь». Иисус Христос был отторгнут от земли живых. Он прожил здесь, на земле, всего 33 года. Что касается завесы, то она была сделана из крученого виссона и была единственным входом во святое святых. Она говорит о человеческой природе Христа. На кресте Христос предал Богу свой дух. Когда он умер, завеса в храме разорвалась пополам, что символизировало разрыв его духа с его телом. Когда завеса в храме разодралась пополам, то для людей открылся путь к Богу. Сегодня попасть к Богу можно только через Господа Иисуса Христа. В святое святых был только один вход, и к Богу только один путь. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус сам говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Некоторые считают, что к Богу можно прийти, если быть честным и принадлежать к какой-нибудь церкви, то есть креститься там и регулярно ее посещать. Не верьте этому, в Слове Божьем вы не найдете такой мысли. Писание говорит, что к Богу можно прийти только через жертву Иисуса Христа. Завеса – это чудесный образ. Она показывает нам человечность Спасителя, Господа Иисуса Христа. Друзья мои, нас спасает именно смерть Иисуса Христа. Его безупречная жизнь осуждает нас. «Стоя перед завесой храма, я осужден. Я ясно вижу, что не способен прийти к Богу». В 50 и 51 стихах 27 главы Евангелия от Матфея говорится: «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Смерть Иисуса Христа открывает доступ к Богу, и разорванная завеса символизирует эту открывшуюся для людей возможность. Но была еще одна завеса, о ней мы читаем в 36 и в 37 стихах. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Эта завеса вела в святилище, где находились золотой светильник, стол с хлебами предложения и жертвенник курения. Но, друзья мои, сейчас, в эпоху христианства, мы не можем поклоняться Богу по-старому. Мы должны приходить к Богу через Господа Иисуса Христа. И мы должны приходить к Нему в духе и истине. Повторим, что сказал Иисус в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А сейчас мы перейдем к изучению 27 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о жертвеннике для всесожжения и о его принадлежностях, о том, как выглядел двор скинии, и даже о том, что представляло собой масло для светильника. Обратите внимание, по мере того, как мы, изучив устройство скинии, начинаем рассматривать ее двор, мы обнаруживаем, что предметы обстановки здесь уже делаются из меди. Мы видим медный жертвенник и медный умывальник, а внутри скинии предметы, как вы помните, должны были изготавливаться из золота. По мере приближения к Богу, все ярче предстает личность Христа, а по мере отдаления от Него все ярче видно то, что Он совершил. Давайте прочтем про медный жертвенник. Вот стихи с 1 по 3. «И сделай жертвенник из дерева ситим, длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди». Как видим, все предметы двора скинии сделаны из меди, которая символизирует суд над грехом. С грехом необходимо покончить именно здесь, во дворе перед входом во святилище. А там, в святилище, все предметы обстановки сделаны из золота, которое символизирует единение с Богом и поклонение Богу. В святилище нет места греху, с которым должно быть покончено еще во дворе скинии. Итак, человек стоит перед входом в скинию. Как подойдет он к Богу? Прежде всего, человек должен найти ту жертву, которая умрет за него. Конечно, человек может и не идти к Богу. Но уж если он решил встретиться с Богом и остаться в живых, то за него обязательно должен кто-то умереть. Умереть на медном жертвеннике. Этот жертвенник называют жертвенником всесожжения. Именно здесь Бог решает судьбу грешника. Этот жертвенник свидетельствует о кресте Христа и о том, что именно Христос умер вместо человека. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими. Часы.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Разрушение из космоса? Мы часто слышим, что Земля может когда-нибудь столкнуться с гигантским астероидом, и тогда вся жизнь на ней будет уничтожена. Как считает Артур Хамфри, бывший президент Американского института инженеров-химиков, только за последние несколько лет Земля избежала ряда столкновений с астероидами, способных привести к катастрофе. Он утверждает, что в 1989 и в 1991 годах два астероида пролетели всего лишь в нескольких сотнях тысяч километров от Земли. Хамфри предполагает, что нашу орбиту пересекает примерно 11 тысяч больших астероидов. Он предлагает ученым наносить на карту все астероиды, пересекающие земную орбиту. Это позволит при угрозе столкновения изменить траекторию астероида. Расчетная стоимость такого проекта – 20 миллионов долларов. Для тех, кто считает, что наше будущее зависит от слепого случая, этот мир – поистине страшное место. Но давайте обратим внимание на устройство Солнечной системы. Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Будь мы всего на 1% ближе или дальше, жизнь на Земле не могла бы существовать. Наше Солнце, на удивление, стабильная звезда. Будь оно подобно множеству других звезд, его энергия вполне могла бы сегодня поджарить нас, а завтра заморозить. Такая удивительная точность не может быть плодом случая. Она свидетельствует о замысле любящего Творца, а Он обещал, что жители Земли встретят Его второе пришествие.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем. Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога, лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними». Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 13, «Благословение возрождения». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Многие сегодня задают вопрос о том, почему сегодня такое слабое христианство, почему сегодня так мало героев веры, почему мы сегодня, сталкиваясь с верой, с Библией, ходя в церковь, соприкасаясь с религией в разных других каких-то сферах, почему мы сегодня остаемся такими мирскими? Это действительный факт. Сегодня христианство очень мирское. Я, кстати, попытаюсь это подтвердить в воскресенье. У меня будет специальная проповедь, посвященная сути христианства. И у меня есть достаточно серьезные статистические данные, которые говорят о том, что церковь, современная церковь сегодня, это мирская церковь. Причем это омерщвление церкви видно не столько в ее одежде и в каких-то экстремальных проявлениях этого. Это видно прежде всего в ее философии, в том, чему церковь посвящена. Конкретно чему вы посвящены, каждый член этой церкви. Из этого, по сути дела, и состоит посвященность Бога. Сегодня невозможно иметь возрождение или пробуждение, если нет посвященности. Многие люди хотели бы или ожидали бы, что как-то невзначай налетит какое-то чувство на нас и охватит нас всех, и мы все как замолимся, и мы все пойдем ниц, и вот тогда будет пробуждение. Ничего подобного. Пробуждение начинается с действия Божьего в вашем сердце. Пробуждение – это практическое действие, которое имеет абсолютно определенные конкретные ступени. И эти ступени, они должны найти правильную реализацию. Так вот, последняя часть, последняя ступень, которая представлена здесь в этом тексте, это практическое участие в служении. Вы знаете, хорошо, если мы посвятили себя Богу. Хорошо, если вы приняли решение, и вы посвящаете, вы говорите: «Господи, я время свое тебе посвящу. Господи, я мысли свои тебе посвящу. Господи, я средства финансовые тебе посвящу. Господи, я способности свои тебе посвящу. Я силы свои тебе посвящу». Очень хорошо, если вы сказали об этом. Но речь идет о чем-то гораздо большем. О том, чтобы вот это сказанное теперь практически воплотить в действие. Так вот, именно об этом сегодня идет речь. Когда мы говорим о том, что же происходило здесь в 12 главе Неемии, здесь описываются практические шаги. Тогда, когда пришло время практически исполнять то, чему народ израильский посвятил себя ранее. Посмотрите, 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость». Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Речь идет о празднике. Речь идет о каком-то глобальном событии, которое захватило этих людей. Ну, давайте посмотрим, что ему предшествовало. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Книга Неемии. Мы остановились на 30 стихе. Я буду читать с 30 и ниже. «И очистили священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда повел я начальствующих в Иудее на стену и поставил два большие хора для шествия. И один из них шел по правой стороне к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра, Мишулам, Иуда, Вениамин, Шимая, Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шимая, сын Матфания, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа и братья его. Шимая, Азаил, Милалай, Гилалай, Маай, с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. И другой хор шел насупротив их, и я за ним, и половина народа по стене от печной башни до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, ворот рыбных, башни Хананиила, башни Мек, к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных». Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною. Дальше перечисляются все священники, которые там были. Речь идет вот о чем. Что пришла та точка, пришли те обстоятельства, когда весь народ собирается. Когда обещания, слова имели место, прошли. На сегодняшний день собирается весь народ для того, чтобы служить Богу. У нас сегодня нет стен таких, по которым можно было ходить. У нас сегодня нет таких музыкальных орудий, которые были написаны орудия, музыкальные орудия Давида, которые тогда использовали. Но у нас сегодня есть этот же самый принцип. Этот принцип, когда народ Божий собирается для того, чтобы поучаствовать в служении, для того, чтобы прославить Бога. Заметьте, они не просто приходили туда для того, чтобы постоять где-нибудь далеко и посмотреть, что там происходит. И, ну, как часто это бывает, знаете, 10% церкви участвуют в служении, остальные все где-то, так скажем, в пассивности пребывают. То, что мы наблюдаем здесь, посмотрите, и приносили в тот день большие жертвы и веселились. То есть люди были активными участниками того, что там происходило. Они приняли это к сердцу. Речь идет вот о чем. Каждый раз, когда вы приходите в церковь, каждый раз, когда вы приходите в Божий дом, позаботьтесь о том, чтобы вы стали активным участником процесса. Некоторые люди задают вопросы, говорят, но не все ж проповедуют, и не все в хору поют, и не все стихи читают, и не все участвуют в музыкальном служении и так далее. Да, не все. Это 100% не все. Но придя в церковь, вы можете или отгородить себя и остаться жить с вашими проблемами, с которыми вы пришли. Или же вы можете принять то, что происходит. Или вы можете стать частью того, что вы слышите. Вы знаете, в этом настоящее служение. В этом настоящее общение каждого человека абсолютно. Если вы пришли в церковь, вы не открыли свое сердце, и вы не сделали так, чтобы, вот, будь то это радость или печаль, веселье или скорбь, чтобы они наполнили вас, и чтобы вы стали частью того, что происходит здесь, того, что говорится здесь, того, что утверждается здесь, вы так и уйдете из церкви, просто побыв на каком-то представлении. Просто услышав что-то, что вот те люди верят, во что вот те люди, что те люди исповедуют, но это не станет частью вас. То, что мы наблюдаем здесь в народе израильском, возрождение народа, оно касается каждого человека. Оно делает так, что каждый человек становится активным участником этого процесса. И посмотрите, это продолжается следующим образом. Эти люди собираются для того, чтобы вот то, что они обещали, исполнить практически. 44-й

Вавеля в дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. То есть то, чему свидетелями мы здесь являемся, представляет собой практическое выполнение обязанностей. То есть они создали механизм. Они говорили, что мы принесем десятины, мы принесем начатки наших плодов, мы принесем наши пожертвования в храм для того, чтобы он функционировал. Сейчас речь идет о практическом осуществлении того, что они пообещали. Вы знаете, когда мы говорим о пробуждении, когда Бог коснулся вашего сердца, когда Бог произвел в вас перемену, когда вы увидели себя грешником, и вы поняли, что Иисус Христос является вашим Спасителем, и вы пришли к Нему и принесли свое сердце и свою жизнь, вы знаете, не медлите практически воплотить в жизнь все то, о чем вы взывали, когда вы молились Ему, все то, что вы увидели. Вы знаете, если этого не произойдет, тогда ваше покаяние, ваше пробуждение, ваши отношения с Богом, они так и останутся в зачаточной стадии. Они не реализуются. Вы никогда не ощутите Божьего действия. Вы выпадете в состояние номинальных христиан, которых сегодня миллионы, которые сегодня называются христианами, носят на себе бирку, что они христиане. Но на самом деле силы благочестия отрекшиеся. Они не знают силы. Все, что они знают, это слабость. Все, что они знают, это постоянное вздыхание, постоянные жалобы на тот процесс, который они переживают. Сегодня, дорогие друзья, у нас есть возможность иметь настоящее, твердое, живое христианство. После того, когда были совершены все вот эти обязанности, все то, что они обещали, прошло несколько лет. Дело в том, что еще тогда, когда Неемия получил разрешение от Кира для того, чтобы вернуться в Иерусалим и начать эту работу по восстановлению храма, по восстановлению города, еще тогда царь согласился на одном условии, что Неемия вернется назад к нему после того, когда он выполнит свою работу. Очень интересно, когда мы наблюдаем эту картину, вы знаете, здесь было достаточно много дела. Неемия был человек, преданным своему народу. Он был человеком, преданным тому делу, которое он видел, нужное, важное дело, которое нужно было делать. Но Неемия, кроме всего прочего, Неемия был честным человеком. Он был человеком слова. Поэтому мы обнаруживаем между 12 главой и 13 главой книги Неемии, мы обнаружим промежуток в несколько лет. То есть произошли события, определенные события, тогда, когда Неемия, будучи верным своему слову, оставляет то дело, которое Бог помог ему начать и утвердить, и, в общем, этот процесс запустить, оставляет это дело для того, чтобы вернуться туда назад к царю, для того, чтобы исполнить свое обещание, которое он имел. Написано, что через некоторое время, через несколько лет, Неемия возвращается назад в Иерусалим, и 13 глава описывает события, которые произошли при повторном приезде или приходе Неемии в Иерусалим. Вы знаете, когда мы читаем эту главу, наблюдается интересная картина. Каждый из вас, наверное, помнит тот день, когда вы обратились к Богу, когда вы приняли Иисуса Христа своим сердцем. Но потом прошло какое-то время. Сложились какие-то обстоятельства, случились какие-то события в вашей жизни или вокруг вас, и что-то начало меняться. И вот эта вот острота восприятия Иисуса Христа, она поблекла. И ваша посвященность Богу и Церкви, она уже не стала такой животрепещущей, такой способной двигать вас. То есть что-то происходит в жизни, что отношения с Богом меркнут, они блекнут, они теряют эту первоначальную яркость и посвященность. Это то, что произошло с народом за время отсутствия Неемии. Я хотел бы, чтобы мы могли обратить внимание на эту главу для того, чтобы посмотреть на продолжающееся освящение. На то, что освящение, которое начинается однажды, оно ни в коем случае не заканчивается с каким-то

0: ярким общением, с какой-то яркой проповедью, с каким-то признанным процессом, что-то произошло в жизни. Освящение – это то, что представляет собой всю нашу жизнь, с момента нашего обращения к Богу и до конца нашей земной жизни. Мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас смог действительно увидеть реальность этого, чтобы вы могли понять практическое действие или необходимость продолжающегося освящения в вашей жизни, чтобы вы могли понять, что вам сегодня, для того, чтобы ваше христианство действительно было христианством живым и настоящим, вам сегодня нужно научиться этому продолжающемуся освящению. Освящению, которое наполняет вашу жизнь, которое влечет вас шаг за шагом изо дня в день. Давайте посмотрим начало 13 главы. Речь идет о том, когда Неемия возвращается из своей поездки, когда он возвращается из Вавилона, возвращается от царя, которого он обещал, что он вернется, и обнаруживает, что народ израильский в своей жизни, в своих практических действиях далеко-далеко отступили от того, что они обещали. Они еще не скатились в то состояние, в котором они были до первого прихода Неемии, но очень многие вещи, которые они обещали, которые были восстановлены, и которые они делали вначале, Неемия не обнаружил этих вещей. Давайте почитаем несколько цитат из 13 главы. Здесь должно быть написано Неемия 13 глава с 4 стиха. А прежде того, священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношение для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году царя Вавилонского Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. 10 стих этой же главы. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле». То есть посмотрите, мы наблюдаем картину, когда постепенно люди приходят к тому, что то, что для них было важно, то, что они делали для Бога, для служения, для храма, перестало играть такую важную роль. Вначале, посмотрите, они... Сам священник Елиашив, который вступил в родственные отношения с Товией. Помните, Товия – это один из врагов, который всячески препятствовал восстановлению Иерусалима. Этот человек, будучи близким родственником из своих интересов, делает в храме место, то, которое было посвящено Богу, он посвящает его своим интересам. Дальше люди вокруг... Не только начинается со священника, люди вокруг, которые жили в Иерусалиме, вместо того, чтобы приносить десятины и поддерживать служение в храме, служение левитов, певцов, тех, кто служил в церкви или в храме тогда, люди перестали это делать. Левитам надо было что-то есть, и левиты разбежались каждый на свое поле. Следующее. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила». Возят снопы, навьючивая это слов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Мы уже говорили о том, что проблема заключалась в том, что субботний день, который был посвящен Богу, субботний день люди превратили в базарный день. Таким образом, вся работа вокруг была построена на том, чтобы в этот день люди занимались собой. Опять-таки происходит та же самая история. То, что было посвящено Богу, люди возвращают и забирают себе. Следующее. Когда мы говорим о продолжающемся освящении, мы касаемся того процесса, о котором Бог, о котором Иисус Христос в Новом Завете очень ярко показал, ярко сказал о состоянии, в котором очень часто, очень легко оказываются люди. Для того, чтобы в нем не оказаться, нам нужно бодрствовать. Посмотрите Евреям 12 глава 14 стиха. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Смотрите, когда мы живем, мы стали верующими, мы познали Иисуса Христа, мы в сокрушении своего сердца говорили: «Господи, прости и возьми мою жизнь». Но потом мы обращаемся к нашей практической реальной жизни, где мы сталкиваемся со многими, с самыми разными обстоятельствами, и мы начинаем принимать практические решения. И вот эти решения одно за одним, когда они принимаются не в соответствии с Божьим законом и Его принципами, они потихонечку отводят нас от того, что мы сфокусированы на Боге, к тому, что мы начинаем быть сфокусированы на нас самих, на наших собственных делах, на наших собственных обстоятельствах. И поэтому происходит то, что произошло в народе израильском. В субботу? Так в субботу можно заработать хорошо. В субботу можно провернуть какое-то дело. Что ж я целый день просижу? Вы никогда не задумывались о том, что в собрание идти? А у меня ж только дело. Мне ж надо успеть сделать и одно, и другое, и третье. Таким образом, мы принимаем решение, потихоньку мы принимаем решение в пользу своих дел, в пользу того, чтобы то, что принадлежит Богу, потихоньку перевести на то, что принадлежит вам. Запомните, пожалуйста, то, о чем мы говорим, потому что в конце сегодняшнего собрания, вы помните, я вам обещал, что мы будем читать книгу Малахии. Книга Малахии была написана в то время, когда Неемия находился в Вавилоне. Между тем днем, когда Неемия ушел в Вавилон, и тем, когда он пришел. То есть, когда народ стал отступать, Бог посылает пророка, этот пророк обращается к людям и говорит. И мы внимательно почитаем сегодня в конце нашего собрания, что этот пророк говорит, с чем это связано. Основная проблема, которую он выставляет перед народом, который жил тогда, он говорит: вы взяли то, что принадлежит Богу, и забрали себе. Те решения, которые принадлежит Богу, вы забрали себе. Время, которое принадлежит Богу, вы забрали себе. Средства, которые принадлежат Богу, вы забрали себе. И он очень жестко говорит там. Очень конкретно и определенно. И на мой взгляд, по-моему, сегодня христианство живущее ожидает от Бога такого же категоричного и резкого слова. Потому что каждый из нас сегодня сталкивается с вот этой ситуацией, с этими обстоятельствами, о которых Бог предупреждает. Напоминает каждому из нас, он говорит: старайтесь иметь мир со всеми и святость. Старайтесь заботиться так, чтобы какой-то горький корень не возник. Какая-то привычка, которая отвлечет вас. Какая-то обида, какое-то напряжение, какие-то неправильные ощущения, ценности неправильные. И так далее. Я хотел бы, для того, чтобы немножечко яснее сказать об этом, уточнить это, я хотел бы вместе с вами посмотреть на некоторые обстоятельства, которые влияют на наше хождение с Богом. Для того, чтобы каждый из нас мог конкретнее проверить себя. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня, кто сегодня слушает эти слова, каждый сегодня мог проверить себя. Посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь конкретно. Что вы найдете в вашей жизни и в ваших действиях? Первое. Обстоятельства, которые влияют на наше хождение с Богом, очень часто включают в себя осложнение каких-то взаимоотношений. Мы живем среди людей, и вокруг нас люди, у которых есть свой характер, свои обстоятельства жизни, у них есть свое какое-то положение, свое состояние, в котором они находятся. И наши взаимоотношения с ними не всегда могут быть позитивными, не всегда могут быть яркими. Это могут быть самые разные взаимоотношения. Это могут быть взаимоотношения, в которые вы угодили в результате ваших неправильных действий. Или же взаимоотношения, в которых вас втянул кто-то. Или же взаимоотношения, которые просто случились вокруг. Вопрос заключается в том, что мы делаем в каждой конкретной ситуации. Вы помните Каина и Авеля? У Каина и Авеля возникло напряжение во взаимоотношении между друг другом. Потом это напряжение во взаимоотношениях передается во взаимоотношения между Каином и Богом. Потом это ведет неизбежно к шагу, к действию, когда Каин берет камень и убивает своего брата. Смотрите, началось с чего? Началось с богослужения. Они оба принесли жертву. Так, да? Началось очень хорошо, если бы мы сегодня прокрутили эту ленту назад и остановили ее на том кадре, когда Каин и Авель стоят и приносят жертву Богу. Нам бы показалось, что два хороших, благочестивых человека пришли послужить Богу. Но потом что-то произошло. Потом нарушились взаимоотношения. Как только они нарушились, вместо того, чтобы послушать Бога, вместо того, чтобы услышать это слово, когда Бог обращается к Каину и говорит: смотри, у дверей сердца твоего грех лежит. Но ты господствуй над ним. Очень часто наши отношения с Богом нарушаются тогда, когда у дверей лежит обида, когда у дверей лежит ненависть, когда у дверей лежит желание отомстить, когда у дверей лежит какое-то чувство горькое по отношению к другому человеку. Старайтесь, чтобы какой-то горький корень не возник. Об этом, конечно, нужно больше говорить. У нас сегодня нет времени. Я только хотел бы так тезисно, кратко напомнить о некоторых самых основных факторах, которые действуют в нашей жизни и приводят нас к подобному положению. Материальные трудности. Достаточно часто люди оправдывают свое нежелание служить Богу материальными трудностями. Очень часто люди говорят: ну, понимаешь, работа, ну, понимаешь, обстоятельства, ну, понимаешь, вот те уже имеют столько, а я еще не имею столько. Помните, когда народ израильский был в пустыне? Они ходили по пустыне, и Бог их обеспечил там манной и перепелами. То есть Бог обеспечивал их всем необходимым для того, чтобы они нормально там функционировали. Эти люди роптали. Их материальные обстоятельства заставили их прийти к Моисею и говорить: знаешь что, верни нас назад туда. Почему? Потому что там мы лук репчатый еще ели. То есть чего-то в их меню еще не достает. И так как этого не достает, а я имею на это право, я готов отказаться от Бога и пойти назад туда, к фараону, который меня только что избивал. Это реальность, в которой живут верующие люди сегодня. Когда наши взаимоотношения с Богом теряются, потому что я имею на это право. Потому что я считаю, что да, это мне должно принадлежить. Да, нужно пожертвовать моей честностью, я через это переступлю. Нужно пожертвовать моим временем, я через это переступлю. Нужно пожертвовать той десятиной, которую я должен в церковь принести, отдать Богу, я через это переступлю. Почему? Потому что я хочу иметь. Сегодня огромное количество людей не могут даже подумать о том, чтобы жертвовать Богу. Почему? Потому что они в долгах по уши. Потому что они купили машины, которые они не могут купить. Они купили дома, которые они не в состоянии платить. Они купили вещи и загрузили свои кредитные карточки до предела. И теперь они от зарплаты до зарплаты. Причина очень простая. Причина заключается в том, что они думают о том, что они имеют право что-то иметь. Хотя на самом деле нет. На самом деле они пытаются иметь то, что им не принадлежит. Это то же самое происходило с народом израильским. Вот здесь, в истории с Неемией. В истории, когда Неемия ушел, и когда они снова стали возвращаться к тому, чтобы жить для себя. Следующее. Увлечение ценностями мира. Это еще одно обстоятельство, которое осложняет хождение человека с Богом. Когда люди начинают смотреть вокруг, здесь в ситуации с Неемией или народом, который описан в книге Неемии, это произошло следующим образом. Там были аммонитяне и моавитяне вокруг, они жили совсем рядом. Но об этих народах было сказано о том, чтобы аммонитяне никогда, чтобы не входили в Израиль. Было определенное Божье провозглашение об этих народах. Они не должны были иметь никакой части с этими людьми. Дальше. Немножко ниже, в 13 главе, описано о других народах, которые были дальше, которые стали знаете, очень популярными в Израиле. Они стали, израильтяне стали ездить туда и там брать себе жен и отдавать своих дочерей в жены за тех, которые жили там, в тех народах. Дело в том, что речь идет о простой системе. Вот там вокруг лучше. И поэтому мы оставляем то, что здесь. Вы знаете, когда мы говорим «вокруг» и «здесь», мы говорим о двух вещах. Мы говорим о том, что здесь в Библии, и то, что вне ее. То есть существует одна система, существует библейская система мировоззрения и небиблейская. Так вот, все то, что небиблейское, все это имеет другую систему ценностей, другую философию жизни, другие оценки, другие характеристики. Очень часто не очень религиозные эти оценки. Очень часто они наполнены разной помпой религиозной, религиозными фразами, словами. Люди по-разному объясняют и говорят, я и так верю, мы и так служим Богу и так далее. Так вот, речь идет о том, что христианство, только тогда христианство, когда оно библейское христианство.
1: Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро, звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Водопад.
1: Узкий путь совсем другой. Посмотри,

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в книге пророка Михея 7:19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Михея 7:19.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Привет всем, кто нас сегодня слушает. Напомню, что мы знакомимся с историей жизни пророка Даниила, записанной в его книге. Царь Вавилонский Навуходоносор не хотел смириться перед Богом. Царю вновь приснился сон, значение которого раскрыл ему Даниил. Бог предупреждал царя, что если он не перестанет гордиться собой, то понесет тяжкое наказание. Царь не раскаялся и сошел с ума. Таинственная рука. Библия. Книга пророка Даниила. Глава 5. Цари сменяли друг друга на престоле Вавилонском, а Даниил постоянно и бессменно оставался при них. Жил при дворе, хотя новый молодой царь Валтасар ничего и не знал о нем. Однажды ночью Валтасар устроил большое пиршество для своих приближенных и их жен. Все ели, пили и веселились. Чем больше было выпито вина, тем громче становились голоса в пиршественной зале. И тут Валтасар сказал: «Пусть принесут нам золотые чаши и кубки, вывезенные из Иерусалимского храма. Мы будем пить из них во славу наших богов и богинь». Даже слуги были поражены тем, что царь намеревался осквернить священные сосуды. Но Валтасар был слишком пьян и не слушал ничьих увещаний. Слуги принесли священные сокровища храма и до краев наполнили золотые кубки. Гости смеялись и жадно пили вино. Вдруг царь застыл на месте, как пораженный громом. Дрожащим пальцем он указывал на белую, покрытую известью стену напротив. «Смотрите!» В ужасе вскричал он. Шум и смех разом смолкли. Столь сильный испуг звучал в голосе Валтасара. Царь трясся от страха. «Я вижу кисть человеческой руки, которая пишет слова на стене!» С трудом произнес царь. «Это предвещает нечто ужасное! Пошлите за моими мудрецами! Пусть они скажут мне, что означают эти слова на стене!» Мудрецов немедленно привели к царю. «Я щедро награжу того, кто прочтет написанное и объяснит мне значение этих слов», — обещал царь. «Он получит багряные одежды и золотую цепь. Он станет важным человеком в стране. Я дам ему все, что он пожелает. Пусть только растолкует мне смысл написанного». Мудрецы покачали головами. Никто из них не мог помочь царю. Весть об отчаянии царя быстро разнеслась по всему дворцу, и вскоре к нему пришла его мать. «Я знаю человека, который может помочь тебе», — сказала она Валтасару. «Это Даниил, пленник из Иудеи. Он был главой всех советников Навуходоносора. В нем Дух Святого Бога, и он сможет все пояснить». На что обращает наше внимание эта история? На уважение к святому Богу. Царь во время пира посмел осквернить то, что Бог освятил. Как ты думаешь, останется ли такой плохой поступок безнаказанным? Ну а пока до свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 88. Евангелие Марка, 16 глава, 19 стих. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Воскресший из мертвых Господь много раз являлся своим ученикам. Может быть, они подумали, что Он снова будет ходить вместе с ними по дорогам Палестины и проповедовать о приближении Царства Божьего. Никто этого не знает. Но в течение 40 дней Иисус, встречаясь с учениками, утверждал их веру, давал наставления и поручения. А потом Он вознесся на небеса и воссел в царском величии одесную Божьего престола. Он – Царь Небесного Царства и царствует по праву, как Господь над всеми владыками земли. Иисус на небе. Если бы в Евангелии не было рассказа о воскресении Христа, то оно и не называлось бы Евангелием. Ведь Евангелие – это значит «добрая весть». Христос воскрес из мертвых – это радостная и добрая весть для всех людей. Христос вознесся во славе и сидит одесную престола Божьего – это добрая и радостная весть. Ведь мы веруем в Него и видим, какой славой и величием облечен наш Господь. Рассказ о вознесении Христа очень понравился маленькому Яну. Особенно радостно было от того, что он воскрес из мертвых и теперь царствует как царь. Наверное, для Яна это было самой важной вестью из Библии. Он делился ею со всеми людьми. Когда они ехали с папой и мамой в автобусе, он, внимательно посмотрев на сидящих рядом пассажиров, поднял руку вверх и громко сказал: «Иисус на небе!» Когда они сидели на вокзале и ждали своего поезда, Ян сказал дяде, угостившему его хлебными палочками: «Иисус на небе!» Когда они приехали в гости к бабушке и пошли с ней на работу, он сказал всем тетям, которые сидели вместе с бабушкой в бухгалтерии: «Иисус на небе!» Люди по-разному воспринимали его слова. Кто удивлялся, кто смущался, а кто радовался вместе с ним. Ведь весть о том, что Иисус на небе и царствует над всей землей, и что царствие его не будет конца, очень важна для всех людей. Это добрая и радостная весть. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, с 9 стиха. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Простившись с Иисусом, который вознесся на небо, ученики услышали еще одну добрую и радостную весть. Он придет с небес, точно таким же образом, как вознесся. Они написали всем верующим о том, чтобы те ожидали возвращения Господа. В этот раз Господь придет во славе и возьмет с собой всех, кто верил в Него и терпеливо ожидал Его возвращения. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 3 глава, 20 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

Всем привет! Как поживаете? Вы не забыли, что сегодня театр нашего кабанчика старается? Премьеру готовит. Все жители нашего заповедника оповещены. На спектакль собираются. Ну а вы, дорогие мальчики и девочки, поторопитесь. Присаживайтесь поудобнее. Театр кабанчика из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: Лесник Люци. Высоко в горах Швейцарии есть заповедник. Это такое место, где все растения и животные охраняются государством. Природа там сохраняется в первозданном виде. Конечно же, туристы могут посещать эти места, наблюдать жизнь животных и любоваться красотами природы. Но все путники должны оставаться на тропинках, и даже камни не имеют права брать с собой. Шуметь в таких местах тоже не положено. Покой оленей, серн и горных козлов не должен нарушаться. Затем, чтобы все соблюдали эти правила, следят специальные сотрудники заповедника – лесники. Они смотрят, чтобы на тропах не валялись сучья, обломанные бурей, и собирают мусор, который оставляют после себя неразумные путешественники. Если у туристов есть вопросы, лесники охотно отвечают на них. Они лучше всех знают места, где можно наблюдать за жизнью животных. Только они знают, где орлы вьют свои гнезда. Люци был лесником и принадлежал к тем из них, которые и в зимние месяцы совершали по заповеднику контрольные обходы, конечно же, на лыжах. И вот однажды он опять был в пути. В бинокль он разглядывал узкое ущелье. Ночью сошла лавина, и все ущелье было завалено камнями и снегом вперемешку с вывороченными деревьями. Стволы деревьев образовывали как бы плотину, удерживающую массу снега и щебня. И как раз на этой плотине что-то двигалось. Люци навел на бинокле резкость. Детеныш серны. Казалось, он ходил все время вокруг одного места. Иногда он исчезал, а затем появлялся опять. Лесник охотно посмотрел бы, что там происходит, но плотина была такой ненадежной, а опасность новой лавины такой большой, что он вынужден был повернуть назад. На следующий день он опять осматривал место завала. Сначала он ничего особенного не заметил, а потом, когда уже собирался уходить, опять появился детеныш серны. Он остановился на том же месте, где был вчера.
1: «Он, наверное, ищет свою мать, погибшую в лавине»,
0: – подумал Люци с тяжелым сердцем, отправляясь назад в долину. И на третий день он отправился проверить, все ли в порядке на месте завала. Он опять увидел молодую серну и опять на том же месте, и где и позавчера. Тут его уже ничего не могло удержать. Он надел на лыжи специальные приспособления для подъема в гору, поднялся по склону горы выше завала и спустился по ущелью к тому же месту, где он видел серну. Она, конечно, еще издали, завидев его, умчалась большими прыжками в гору. Место было очень опасным. И действительно, неожиданно Люци провалился одной ногой в пустоту и еле удержался на поверхности. Сваленные в беспорядке стволы деревьев образовали под снежным покровом глубокую пещеру. Люци попытался замерить ее глубину лыжной палкой, но до дна он не достал. И вдруг палка заходила ходуном в его руках. Ему даже трудно было ее удержать.
1: «Ага, вот ты где!»
0: – подумал Люци.
1: «Еще довольно резвая!»
0: Лесник был очень удивлен, что после 3 дней голодовки серна была еще такая сильная.
1: «Ах, если бы была у меня лопата!»
0: Спустившись понемногу по склону завала, он начал лыжей копать туннель. Дело продвигалось очень медленно. Но, наконец, масса снега под ним поддалась, и лыжа провалилась в пустоту.
1: «Так, дверь открыта, но выйти тебе придется самой».
0: Что серна этого не сделает, пока вблизи находится человек, Люци знал, и поэтому ушел. Отойдя довольно далеко, он достал бинокль и как раз успел приложить его к глазам, чтобы увидеть, как две серны, одна большая, другая маленькая, перескакивая с камня на камень, исчезли за гребнем горы.
1: И для тебя, дорогой друг, дверь открыта, но выйти на свободу тебе нужно самому. Иисус Христос своей смертью на кресте открыл нам дверь к Отцу Небесному. Она открыта для каждого, кто желает ею войти.

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, Радуга».
1: Белочка, может, нам экскурсию в швейцарский заповедник снарядить?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сегодня день, когда пора начать делать то, что верно. Прислушайтесь к своему сердцу, прислушайтесь к Господу. Знайте, что истина. И не важно, что говорят окружающие. Вы, именно вы поступайте честно.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы – «Мольба о честности». Мы живем в такое время, когда нарушение правил, обман и лесть стали нормой. Устои современного